Старая визитка. «Добрый день!» — услышала я приятный мужской голос в телефонной трубке. Мужчина представился, назвав свою фамилию, и тут же продолжил. «Моя фамилия вряд ли вам что-либо говорит, но дело в том, что я наводил порядок в своих документах, и мне попалась в руки визитная карточка вашего мужа. Несколько лет назад по делам нашей фирмы мне пришлось обратиться к Александру. У него ведь тоже была собственная фирма, и у меня осталось очень хорошее впечатление от него. И вот я подумал, что уже очень давно ничего о нем не знаю. Правда, несколько лет назад я слышал, что он заболел, и очень серьезно. Вчера я звонил, и ваша дочь сказала мне, что 4,5 года назад он умер. Хоть и с опозданием, но примите мои соболезнования». «Спасибо, вашу фамилию мне доводилось слышать от мужа, но встречаться нам не приходилось. Как вам живется без Александра? Сколько у вас детей? Есть уже взрослые?» – спросил звонивший. И я совершенно неожиданно для себя стала рассказывать незнакомому человеку о своих трудностях. Все непросто, люди разные, и порой используют любую ситуацию в своих интересах. Во время строительства дома некоторые работники, которых мы нанимали, видя, что хозяин будущего дома болен и не может их контролировать, делали свою работу недобросовестно, и нам теперь приходится многое переделывать, да и выплачивать долг банку тоже очень трудно. Дети еще почти все дома, один сын серьезно болеет, да и многое другое. Вы же знаете, Саша заболел, когда у нас стояли только стены дома. Верхнее бетонное перекрытие дети заливали уже без него. Я замолчала. «Да вы рассказывайте, рассказывайте», — сказал мужчина. Я вздохнула и сказала. «Да, всего не расскажешь. Вы знаете, у меня есть предложение. Не могли бы вы приехать как-нибудь в наш магазин? Мы владеем магазином русских продовольственных товаров и хотели бы вам подарить чек на бесплатную разовую покупку продуктов в нашем магазине». Я точно знала, что это Господь Иисус проявляет заботу о моих детях, ибо это опять был ответ на молитву, но все-таки сказала: «Да, мне как-то неудобно, да и вообще, почему вы это делаете?» «Чтобы исполнить заповедь Иисуса Христа», — ответил собеседник. «Вы верующие?» — удивленно спросила я. «Да, мы христиане». «Велики и чудны дела Твои, Господи! Ты сохранил визитную карточку моего ушедшего к Тебе мужа, чтобы вовремя положить ее в руки одного из Твоих сынов и расположить его сердце оказать нам помощь. Ты кормишь, поешь и одеваешь сирот». Когда я рассказала моим детям об этом звонке, то одна из моих дочерей сказала: «Мама, да это же папа там, на небе, беспокоится о нас. Он ведь знает своих друзей и попросил Иисуса, чтобы он напомнил им о нас. Слава тебе, Господи!» Хелена С.

труден путь земной, но средь бурь и гроз Ты всегда со мной, Иисус Христос. Ты хранишь меня в ласковых руках от вражды огня, от сетей греха. Если мне темно, Ты мне даришь свет. Ты со мной давно заключил завет. Сила Ты в борьбе, крепкая скала, и за все Тебе слава и хвала. Наталья Бердюгина.

«Открытое сердце. Я лучше вам спою. Многие люди имеют дар пения. О, как бы я хотела иметь этот дар! Но, увы, Господь мой по-другому решил. Хочу рассказать вам случай. Это было в Казахстане. Я работала на железнодорожной дороге осмотрщиком вагонов. Наш начальник Василий Васильевич был хороший человек. Он хорошо знал свою работу. Был он видный и дельный, но имел один порок. Любил выпить. То с одним пьет, то с другим. Был еще один коллега, Николай Иванович. Его жена Нина тоже работала у нас слесарем. Коллектив состоял примерно из 15 человек. В одну смену работало по 3 человека. Один слесарь и 2 осмотрщика. Значит, головной осмотрщик и хвостовой. С Николаем Ивановичем мы много беседовали, и он слушал, когда я ему рассказывала о Христе, о моем Спасителе. С ним было легко беседовать. Он задавал вопросы, интересовался о вечности, и так проходили интересные беседы. Я радовалась, что могла свидетельствовать о Господе. И вот однажды мне снова пришлось работать с Николаем Ивановичем. В этот день он должен был выполнять работу слесаря. Я должна была быть головной, а он хвостовым. Был сильный мороз. Мы должны были идти на обработку поезда. Я пошла в свою сторону, а они в свою сторону, в другую. По работе я задержалась на поезде, а когда пришла с маршрута, то они уже сидели и выпивали. Я зашла и говорю: «Ой, какой мороз, как холодно!» А Василий Васильевич говорит: «Давай, Генриховна, выпей стопочку!» А я говорю: «Давайте я вам лучше песню спою!» И быстро достала песенник и стала им петь. Когда я пела, то радовалась прекрасным словам этой песни. Не волновалась и не думала, как я пою, а думала только о том, чтобы прославить Господа этими словами. Прошло время, я забыла про все это, но наш Господь через Духа Святого по своей любви к нам производил чудную работу. Он совершал свое дело, он действовал. Никому бы и в голову не пришло, что слабейшего, ничего не значащего человека Бог использовал для возрождения новой души. Наша поместная церковь назначила пост и молитву. И что интересно, нам сказали, что мы можем определенно о ком-то молиться, кто о ком хочет. Я же как-то не знала, о ком мне молиться, о ком просить Господа. Мне нужно было в ночь на работу. И вот еду на работу в автобусе и думаю, о ком же мне молиться? И мысленно обратилась к Господу, чтобы Он указал на остро в этом нуждающуюся душу. Ведь Он Господь Всезнающий. И вот подъезжаем мы к станции, я медленно вышла из автобуса и оглядываюсь, ищу, о ком же молиться. Все зашли на станцию, я зашла последняя. Вдруг слышу ясный внутренний голос: «Выйди на улицу». Я вышла и смотрю по сторонам, но никого не было. Я удивилась, ведь знала точно, что это Божий голос. Опять зашла в дом и опять слышу голос: «Выйди на улицу, и кого увидишь, за него молись». Я вышла, но опять никого не было. Зашла в дом, но уже была готова снова выйти. Выхожу и вижу, Николай Иванович что-то ищет. А я мысленно говорю Господу: «Господи, ведь я этому человеку много о Тебе говорила, и он много слышал от меня. Что еще я могу ему сказать?» Бог ответил: «Вот о нем и молись». Николай Иванович не видел, что я там стою, потому что был чем-то сильно занят. Я окликнула его. Он так напугался и заволновался. Я говорю ему: «Мы сегодня вместе работаем, и я головная», чтобы он шел со мной в голову железнодорожного состава. Он быстро, но как-то растерянно согласился. Но тут объявили нам поезд, и мы пошли. Я впереди, а он за мною. Я молюсь: «Господи, я не знаю, что мне говорить. Помоги мне, и сам говори через меня. Помоги мне, Господи». Вдруг я резко остановилась и, повернувшись к Николаю Ивановичу, спрашиваю: «Как ваши дела?» А он сразу: «Что, Нинка уже рассказала?» Я говорю ему: «Да я ничего не знаю,
и Нину давно не встречала, вот поэтому и спрашиваю, как ваши дела». Он опустил низко голову и говорит: «Соня, мне очень плохо, ох и сильно плохо. А почему вы с вашей бедой не обращаетесь к Богу? Ведь только Он может вас понять и помочь. Он есть друг человеческой души. И почему вы не приходите на богослужение? Там так много о нем говорится». «Да, надо сходить», — говорит он, — «и обязательно приду». «В воскресенье приходите», — пригласила я его и дала ему адрес. Он пришел, сначала стоял у калитки, не решаясь зайти, а потом один брат заметил его и пригласил в дом молитвы. И так он стал посещать собрание верующих. Он удивлялся пению хора. Все стройно и красиво, и проповеди такие удивительные и поучительные. Он говорил, как хорошо на богослужении. И однажды он отдал свое сердце Господу, сказал Богу обо всем, что его так угнетало, научился радоваться в Господе. С тех пор прошло много времени. И однажды я получила письмо, в котором он написал мне в Германию: «Помнишь, Соня, как ты нам песню пела? Тогда я в душе плакал и думал: она чистая, простая, поет нам пьяница, а мы о себе еще много думаем и гордимся собою. Мое сердце тогда рыдало, но я с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться. И этот Николай Иванович просил у меня прощения за то, что, будучи неверующим, он подслушал мою молитву, а я и не знала, что кто-то был рядом, когда я молилась. Ему было очень интересно, как я беседую с невидимым Богом. Его удивляло, как можно говорить с кем-то, когда кругом никого нет». Соня Паульс,

скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, крохотная Марихен, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире. Удрученный в бесплодности всех стараний и попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель сел за открытое пианино. Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам, в то время как его глаза искали в небе какого-либо видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда свыше спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. Там, на небе звезда, школьный учитель, видя ее, как бы призвал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот, при его пении безутешная мать пробуждается и возвращается к жизни. Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров, сковавший ее сердце. Рыдание вырывается из груди. Слезы льются ручьем по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена. Брат Грубер еще в ту ночь побежал за 6 километров к пастору Мору и с ним повторил исполнение этого гимна. Это было 24 декабря 1818 года. Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле и почти на всех.

Статья «Я долго стояла в воротах». Одиночество в толпе. Когда ты одинок, это очень сложно переживать. Когда видишь вокруг себя, казалось бы, счастливые семьи. Сложно, когда видишь счастливые и благословенные христианские семьи, и, глядя на свою несостоявшуюся жизнь, становится тоскливо на душе,

Бога. Снова и снова кается, так как не хочет терять Спасителя, однажды вошедшего в сердце. И где же теперь выход? Почему ты несчастливый или почему ты такой слабый духовно? Почему не можешь с дерзновением предстать пред Христом? Господь видит сердце человека, и с чистым Он поступает чисто и открывает новые пути. Я обратилась ко Христу в 1997 году. Так уж случилось, что мы с мужем разошлись, когда я была беременна третьим ребенком. Было очень нелегко. Муж уехал за границу, и я осталась одна. Хотя хотелось бы добавить, что родители помогали мне всегда, но половина сердца моего была отрезана. Так проходили годы. Предприняла несколько переездов, так как не находила себе места, где могла бы чувствовать себя как дома. Мне казалось, что в церкви, которую я посещала, меня никто не замечал или просто не знали, как обращаться с одинокой и к тому же разведенной. Я чувствовала себя как прокаженная и не могла согласиться, что Господу нравится, что мне плохо. Потеряла много денег, осталась ни с чем. Стараясь наладить финансовое положение, я стала много работать, пока не достигла уровня хронической усталости. Пришлось бросить работу. В душе я чувствовала, что Господь воспитывает меня, но не могла смириться с таким воспитанием. Я имела свою фирму, свое дело, а теперь потеряла все. Женское счастье, деньги, положение, а теперь еще и здоровье. Сейчас я благодарю Господа, что была в таком тупике. Начались депрессии. Я срывалась на детей и искала, может, попадется верующий человек, с которым бы я связала свою жизнь. Надеялась, что все встанет на свои места. Но в ответ на мои молитвы о новом супруге Господь отвечал мне всегда отрицательно, и я совсем не знала, что же делать. Осознав свое состояние банкрота, стала молиться Господу иначе, а Он уже знал, о чем буду просить. Я просила Господа, чтобы Он дал мне любви, как Он любит, и что это плохо для моего Господа, если я хожу с пасмурным, унылым лицом. Я просила, чтобы Господь показал мне, как идти дальше. Чувствовала, что если не изменюсь, то мои дети не пойдут за Христом. Знала, что если я кричу на детей, соседи, которым говорю о Христе, скажут: «Вот верующая какая!» Просила Господа, чтобы мне не нужно было говорить людям: «Придите к свету», а быть самой светом, чтобы люди видели во мне Христа и хотели Его иметь. Теперь понимаю, что, покаявшись и приняв Христа, я только вошла в ворота и остановилась на этом тернистом пути. 11 лет продвигалась вперед медленно, уклоняясь то вправо, то влево, желая земного благополучия. И была уверена, что я примерная христианка, но Господь слышал мои молитвы. Я стала сближаться с сестрами в Господе. И однажды одна сестра сказала, что 19 стих из 5 главы послания к Галатам очень беспокоит ее, и что прелюбодеяние и колдовство стоят на одной ступени с враждой и ссорой, разногласиями, раздражением, а таковые Царство Божье не наследуют. Я сразу же бросилась ее успокаивать, что мы же люди, все раздражаемся, и потом просим, чтоб Бог простил, ведь мы не хотим этого.
Как мы можем совсем не

раздражаться, если дети иногда доводят так, что невозможно сдержаться. Так я думала до тех пор, пока снова не прочитала первое послание Коринфянам 13 главу. Любовь не раздражается. И во втором стихе: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что горы могу переставлять, а любви не имею, то я ничто». И тогда затрепетало мое сердце. Я искала любви Божьей. Господь использовал людей, чтобы исправить меня. И я благодарю братьев и сестер, которые позволяют Богу действовать через них. Так я начала исповедовать свои грехи, и свет Господень стал проявляться. Меня оставили депрессии. Это можно сравнить, наверное, со светящимся шаром, на котором налипло много грязи. И с каждой исповедью отрываются потихоньку эти кусочки грязи, и свет начинает проникать. Я так говорю, потому что это целый процесс, процесс очищения. Часто грехи юности, о которых напоминает Господь, очень трудно принести в свет, но, взявшись за плуг, не оборачивайся назад. Я благодарю Бога, что Он показал мне этот путь. Если бы я не прочувствовала внутреннюю боль и бессонные ночи, а затем, после исповеди, чудную свободу, я бы не писала вам об этом. Я благодарю Бога, что Он дал мне милость принять этот путь и указал на душепопечителей. И только теперь я могу сказать, что с каждым шагом я приближаюсь к Господу, который своим огнем очищает меня, чтобы могла быть чистым золотом в Его руках, в котором мог бы отражаться Он Сам. Теперь я радуюсь, что мне не нужно искать человека для земного счастья. Более того, я научилась любить своего мужа, хотя раньше всегда с недовольством вспоминала о нем. Поймите меня правильно, я великая грешница, которая по милости Небесного Отца находится на пути к вечной обители. Могу только удивляться, как Господь действует вокруг меня. Мне не нужно много говорить, а только очищать свою жизнь от старых и новых ошибок и просить Его: «Будь милостив ко мне, бедной грешнице». Сестра Инна.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
1: Послание Римлянам, 5 глава, с 17 по 19 стихи.

Лучше жить красивее, удобнее, комфортабельнее. Что в этом плохого? Напротив, это очень хорошо. Жить лучше, жить царственно, жить не создавая проблем для других – прекрасная идея и цель. Но осуществима ли она? Самая большая трагедия людей, пожалуй, заключается в смерти. Нет такого лекарства, которое могло бы инъецировать смерть. Нет такой команды в умах и интерпретации людей, которая могла бы приказывать смерти и сделать ее своей послушницей. Если так, то человек не может быть царем, не может сделать свою жизнь комфортной, ибо каждую минуту он должен думать о смерти, которая сама, являясь повелительницей над ним, может дать свою команду или установку, нарушившую всю его жизнь. Так значит, не человек царь, а смерть? К счастью, из такого положения есть выход. Да-да, и это не мистика. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Итак, выход есть. И об этом мы будем говорить в течение следующих 45 минут. Вниманию всех исповедующих христианство, 17-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня».

0: Всегда благодарим Бога за всех вас, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, выборочно.

0: Да, я избрал. Однажды я решился и перед Господом склонился. Не связан с этим миром я душою, я чужестранец здесь. К Христу стремлюсь в покое, Он мой удел, Он все, что нужно, дал. Да, я избрал. Да, я избрал, о муж скорбей, навечно тебе в нужде доверился сердечный, терпевшему насмешки и побои. Я твой, отныне связан лишь с тобою, и потому навек счастливым стал. Да, я избрал. Да, я избрал, и ни за что на свете я не хочу быть чем-то в мире этом, но должен осуждать к нему стремление. Где мой Господь терпел мучения, там я ничто, ничтожен, слаб и мал. Да, я избрал. Да, я избрал, веди меня в покое, о Агнец. Мне совсем ничто земное не нужно и достойно осуждения. В огне сгорят земли строения, но новой жизни свет Иисус мне дал. Да, я избрал. Да, я избрал, вовеки не раскаюсь. Теперь я радуюсь, ликую, улыбаюсь, лишь вспомню крестные мучения, звучит от сердца песнь хваления. Забыто все, из-за чего страдал, ведь я избрал.
1: Сегодня из уст многих дорогих детей Бога можно услышать такие молитвенные слова.
0: «О Господь, благодарю Тебя, что Ты страдал и умер за меня и спас меня. Дай мне святость и мир, чистоту и благодать. Пошли мне Твою праведность».
1: И так далее. Это только краткий пример, который можно сделать намного длиннее. Есть даже такая песня в христианстве «Дай святость мне, Боже». В одно время, когда я слышал такие публичные молитвы, на которые следовало протяжное «Аминь» присутствующих, мне казалось, что эти люди, кто так молится и те, кто отвечает на такие молитвы согласием, совершенно неверующие. Но позже, когда я пристально пригляделся к их жизни, я увидел, что это искренние души, стремящиеся жить правильной, угодной Богу жизнью. Тогда у меня возник вопрос: и каковы же их успехи? С таким вопросом я обращался не к одному дорогому чаду Бога, я абсолютно уверен, что это дети Бога. Многие из них веруют уже продолжительное время, многие вообще с детства. Я услышал самые разные свидетельства от этих искренних христиан, что и побудило меня сделать вот такой выпуск аудиожурнала с искренним желанием помочь каждому, вот так же молящемуся, увидеть то, что Бог уже дал и что нам нужно только принять.
0: «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».

0: одна компания проводила набор специалистов на конкурсной основе. В частности, набирались связисты для работы на радиостанции. Никто, кроме тестирующего персонала, не знал условий конкурса. В коридоре в ожидании сидело несколько десятков претендентов на место радиосвязиста. Вдруг один из них резко вскочил и вошел в кабинет. Другие остались сидеть на местах, ожидая приглашения. Они ожидали долго, пока представитель фирмы не заявил им, что конкурс окончен и вакансия занята. Недоумевающим претендентам объяснили, что условие приема было очень простым. Негромким звучанием на языке Морзе было передано приглашение войти в кабинет тому, кто первый услышит его. Итак, тот, кто услышал и быстро отреагировал на него, и был принят на вакантное место.
1: Очень подходящий пример для нас с вами, дорогие христиане. Бог никогда ничего не делает вопреки воле человека, и Он всемогущ. Мы все это хорошо знаем. Но сколько нам иногда приходится ждать ответа на свои молитвы? Год? Два? Три? Почему? Потому ли, что Он не может ответить или что-то сделать сразу? Наверное, нет. Скорее всего, причина лежит в нас. Может быть, в нашей вере, может быть, в невнимательности, как у этих желающих устроиться на связь, но не знающих азбуки Морзе. Может быть, есть то, что Бог уже дал и ждет, что мы, приняв это, будем им пользоваться в своей жизни, а не просить об этом опять и опять. Задумывались ли мы когда-нибудь над этим? Если нет, то давайте вместе в смирении наших сердец перед Словом Бога обратимся к Нему, чтобы из этого всегда живого и чистого источника напоить наши бессмертные души неиссякающим обилием благодати.

0: Так можно ли уже здесь, на земле, жить царственной жизнью, жизнью наслаждения небесным и быть спокойным и абсолютно уверенным? Есть ли такие люди, которых не пугает смерть и не делает их своими рабами? А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Многие дорогие дети Бога, однако, сегодня все еще подвержены различным рабствам. Они хорошо усвоили истину, что
1: возмездие за грех – смерть.
0: И поэтому изо всех сил стараются не грешить, чтобы не умереть, то есть. Но вдруг, неожиданно, вырвавшееся грубое слово. Ах, где же эта кротость? Где же способность ответить мягко и нежно? А если еще учесть характер, особенности темперамента?
1: О, нет, нужно постараться, я не хочу смерти.
0: Кто-то может быть не только из страха перед смертью, но также из нежелания обидеть своего Творца, оказывается в каком-то рабстве. Например, в рабстве закона своих собственных добрых дел.

0: сколько жен уже не один раз слышали подобные заверения от своих мужей. Может быть, не меньше и мужей, слышавших такие обещания от своих жен. Что поделаешь, живем в эпоху различных эмансипаций. Сколько конфликтов между детьми и родителями разрешались подобным образом. Заверяя друг друга, имели благие цели и намерения, но вот беда, что-то помешало осуществить эти намерения. Есть очень много дорогих душ, которые свои провалы и неудачи адресуют Богу, что Он, дескать, меня таким сотворил. Мы сегодня уже довольно немало задержались на том, что мы из себя очень часто представляем. Но и многие из нас прекрасно знают, чем должны быть. Но есть одна проблема. Как же быть таким, каким я должен и хочу быть? Каждое дитя Бога, пришедшее однажды к Нему с покаянием, получает прощение своих грехов. Это и есть идея или концепция спасения. Господь Иисус именно для того пришел в этот мир, чтобы дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. Евангелие по Луке, 1 глава, 77 стих. Те, кто действительно пришел к Богу с искренним покаянием, с желанием перемены жизни и мышления, словом, полным переворотом, получили в своем сердце свидетельство, что их грехи прощены. Веры некоторых, правда, было достаточно лишь для принятия такого прощения всех соделанных в прошлом грехов. Такая вера не распространилась и на будущие грехи, что также недвусмысленно показывает Слово Бога. Об этом мы уже говорили частично в предыдущих выпусках. Но каким бы великим и славным ни было прощение, это еще не все. Целью Бога является не просто спасение в прощении грехов. Такая интерпретация дает повод к беспрецедентной греховной жизни верующих. Если все прощено, и прощается, и простится, то можно делать, что хочешь, Бог все простит. Именно так сегодня поступают многие, называющие себя христианами. К этому их подстегивают различные новоиспеченные лжеучителя со своей философией.
1: Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.
0: Послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Спасение, принесенное Христом, заключается не только в прощении грехов, но это спасение от грехов.
1: Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
0: Евангелие по Матфею, 1 глава, 21 стих. Итак, спасение заключает в себе не только прощение
1: грехов, соделанных прежде,
0: послание Римлянам, 3 глава, 25 стих, но и для каждого христианина это победоносная жизнь, жизнь, полная торжества победы над грехом и его последствиями, как, например, страхом смерти.

0: Итак, каким бы великим и славным ни было прощение, это еще далеко не все. В первую очередь, свет Бога показывает пробудившейся совести человека не только на множество грехов в его жизни, но и на источник, из которого течет эта грязная вода, на сам корень, приносящий эти злые плоды. Познание этого, или, другими словами, выявление нашей внутренней испорченности, нашего безнадежного по природе состояния, представляет из себя еще нечто более ужасное, чем пробуждение совести в отношении вины. Но тем слаще зато весть о том, что Бог сделал во Христе, чтобы вывести нас из этой глубины испорченности. Чем болезненнее постигается опыт того, что из себя представляет плоть, этот корень зла в нас, тем возвышеннее радость о том, что совершил Христос. Когда человек, придя к познанию святости Бога, искренне, но безуспешно пытался стать лучше, он начинал мириться с наличием греха, не имея сил противостоять ему. Этим путем прошли очень многие христиане, если вообще не все. Благодарение Богу, что Он по Своей великой милости просветил нашу тьму. Бог в Своей абсолютной чистоте и святости не мог бы согласиться с таким примирением с грехом. Он хотел привести всех, кто принадлежит Ему, к состоянию самопознания, познания крайней испорченности и развращенности сердца человека, состоянию, описанному в 7 главе Римлянам.
1: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
0: 7 глава, 19 стих. В полном отчаянии, не видя никакого выхода, человек, наконец, выражает свои душевные муки в крике.
1: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего дела смерти?»
0: Это же глава 24 стих. Несмотря на обновление своей воли, ибо как может необновленная греховная воля хотеть доброго, и познание того, чем он должен быть по закону, верующий в то же время остается лишь падшим существом со злыми наклонностями, проданным греху и не имеющим силы противостоять злу. Чем он должен быть по закону? Но для чего вообще был дан закон? Религиозный человек хотел бы думать, что закон был дан для того, чтобы произвести, пусть хоть человеческую, но праведность перед Богом. Разве Бог не обещал исполняющему его закон жизнь? Поистине, для человеческой гордости ничего не могло быть более смиряющего и потрясающего, чем сознание того, что закон дан не для исправления человека, но для того, чтобы как в зеркале показать, что из себя представляет человек. Грех как таковой существовал прежде того, как был дан закон, но именно через закон грех должен был открыться во всем своем ужасе, как непосредственное возмущение против Бога и пренебрежение Его божественной властью. Бог не мог дать закон для того, чтобы через него умножился грех. Разве закон мог каким-либо образом быть причиной греха? Бог хотел дать совершенный образец для хождения человека, чтобы тем самым показать ему, каков в действительности сам по себе человек. Закон выводит на свет состояние падшего человека, оживляя в нем грех, выражающийся в своей воле, гордости и различных пороках, которые все больше процветают в нем.
1: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».
0: Послание Римлянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. Вот достойный поклонения ответ благодати Бога на вину и испорченность человека. Она не ограничена в своих действиях и празднует свою славную победу там, где для человека потеряна всякая надежда и где его ожидает лишь беспощадный суд. И она празднует эту победу не за счет праведности Бога, нет. Благодать воцарилась через праведность, в силу совершенного Христом дела. Но когда благодать, ибо это она занимается этим бедным существом, хотя он этого и не подозревает, когда эта благодать приводит его к познанию того, что он из себя представляет, она не бросает его на произвол судьбы, но заканчивает свое дело, направляя его взор на Бога и показывая ему Спасителя, которого он с таким отчаянием искал. Подобно тому, как грех царствовал к смерти, благодать воцарилась к торжествующей жизни. Придет час, когда воцарится и праведность, но горе тем, кто пропустит время благодати. Бог праведен, и Он проявил свою праведность во всем ее величии, но также невозможно, чтобы Он вечно терпел грех перед своими очами. И каким ужасным будет возмездие, когда время спасающей и оправдывающей благодати пройдет, и его праведный суд постигнет всех тех, кто отверг его спасение. Блаженны все те, кто благодатью Бога избегут грядущего гнева.

0: Грех первого человека лишил его одежды невинности и ввел смерть. Кровь Иисуса Христа дарит верующим одежду божественной праведности, вводит их в совершенно новое, бесконечно более славное положение, нежели занимал Адам до своего падения, дарует им вечную жизнь и даже царственное положение в этой жизни. Они не только не могут больше утратить полученное ими, но будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Мы все снова и снова видим, как действие божественной благодати в соответствии с природой и славой Христа бесконечно превосходит последствия греха. Однако фактическое и окончательное действие спасающей благодати ограничивается лишь теми людьми, которые принимают эту весть. Мы уже говорили, напомним, Бог не навязывает своего спасения никому из людей. Он предложил путь спасения, Он предложил Спасителя, Он повелевает людям всем повсюду покаяться. Но силой или хитростью, в отличие от дьявола, Он не приводит нас к этому. Он дал нам свое слово, в котором показал все, что касается спасения и практического освобождения из любого рабства. И теперь, дорогая душа, шаг за нами. Сколько мы верой приняли позиции Писания, столько мы осуществим их этой же верой практически в своей жизни. Проблемой многих, называющихся именем Христа, остается и сегодня непринятие всей той благодати, которая нам дана во Христе. Может быть, по нашей невнимательности к Слову Бога, как у тех претендентов на вакансию связиста, мы слышим Слово или читаем его, но оно не находит в наших сердцах доброй почвы, способной принести плод, услышать, верой принять и исполнить его в жизни. Очень часто мы пытаемся вместить в наш ум Иисуса и его учение. Но когда сталкиваемся с такими вещами, которые отказывается наш ум понять, мы отбрасываем не только эти вещи, но и самого Иисуса. Но не будем забывать, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. В личности Христа, как человека, нам показан божественный идеал, которому мы никогда не должны прекращать свои устремления.
1: Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями.
0: Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Но это не значит, что, подражая нашему Господу Иисусу во всем, мы сможем достичь такого же совершенства. Он будет оставаться первородным,
1: дабы иметь Ему во всем первенство.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Все Писание как бы побуждает нас увидеть и понять ту огромную дистанцию, которая существует между нами, грешными, ничего не стоящими, потерянными, и святым, праведным и всемогущим Богом. Любая попытка сократить эту дистанцию за счет самоисправления, попыток улучшить свое поведение, обречена на провал. И самой большой трагедией для многих верующих и сегодня является превращение какой бы то ни было части благой вести о спасении через благодать в очередную форму законничества. Благодать есть исключительное, законченное дело самого Бога в личности Господа Иисуса Христа. И эта благодать безгранична и абсолютна. Она распространяется на всех, кто во Христе.
1: Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
0: Римлянам 8:1. Законничество же, равно как и фарисейство, всегда будет в проигрыше. Не потому, что оно слишком строго, совсем наоборот, потому что оно недостаточно строго. Все, что исходит от человека, каким бы хорошим оно ни было, исходит от испорченного грехом корня. Как хорошо, когда мы это понимаем. Тогда на место наших усилий в борьбе с грехом становится жертва Христа. Тогда наш взор устремлен не на призрачные орудия борьбы с плотью, но на Христа и Его славу. И взирая на славу Христа, мы
1: преображаемся в тот же образ от славы в славу.
0: Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.

Не лишним будет заметить для некоторых христианских кругов, что в выражении «у креста хочу устоять» в песнях и стихах не подразумевается символический деревянный или какой-нибудь иной крест, что люди представили себе объектом поклонения. Это выражение больше подразумевает дело, совершенное Господом Иисусом на Голгофе. Но всем нам необходимо всегда помнить, что ни дело Господа, ни тем более орудия или инструменты, с помощью которых Он сделал это дело, не стоят нашего внимания в сравнении с самой личностью Господа Иисуса Христа. Только один Он достоин поклонения наших сердец. В вечности перед нами всегда будет сам Агнец, Господь Иисус, со всем своим делом любви. Но сатана всегда старается отвести наш взгляд от Господа. Если ему не удается обратить его на какую-нибудь суету, что-то никчемное, бессмысленное, имеющее земное происхождение, он старается свести его или на крест, на котором Господь умирал, или хотя бы на дело Господа, но только бы отвести наш взор от самого Христа, чтобы мы не думали о нем, как о божественной, достойной преклонения личности. Крест – это место, на котором умер наш Господь Иисус. Но, заметим, не крест умер за нас, а наш Господь умер на кресте. Не крест достоин нашего преклонения и прославления, а Господь Иисус, умерший на кресте за нас.

0: Подводя итог всему сказанному, проверим наши сердца, дорогие христиане. Приняли ли мы все то, что Бог во Христе дал нам?
1: Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
0: Послание Римлянам 8:32. Итак, Бог дал нам все в Своем Сыне. Он дал нам обилие благодати. Он подарил нам праведность в Нем. Приняли ли мы верою все то, что Он уже дал? Или мы, быть может, продолжаем Его просить о праведности?
1: Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
0: Вне Христа нет праведности. Вне Христа нет благодати. Вне Христа также нет и христианства. Если мы носим имя Христа, но не принимаем верой всего, что Он есть и что Он дает верующему, то нам следует серьезно задуматься над своим христианством.
1: Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти.
0: Послание Римлянам 6 глава с 5 по 9 стихи. Если христианин не принял верой то, что он умер вместе со Христом на кресте, проще говоря, если я не принял верой то, что именно мои грехи, именно мой ветхий человек, именно мое безнадежно потерянное жалкое состояние грешника вынудило Христа взойти на крест и умереть там, а вместе с его смертью умер и мой ветхий человек, вознесенный Христом на крест, если я таким образом верой не сораспялся Христу, то как может Христос жить во мне? Как могу я ходить в обновленной жизни, жизни воскресения? Как сможет Христос проявляться в моей жизни, если я не принял Его в свое сердце? К сожалению, среди христиан заметен растущий дефицит понимания этого вопроса, а следовательно и неспособность возрастать
1: в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
0: 2 Петра 3:18. Апостол Павел молился о верующих Эфеса, видя их неполноценное принятие всего, что есть Христос и что есть во Христе.
1: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью».
0: Послание Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стихи. Заметим, апостол не молится о том, чтобы Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа дал им благодать, святость или дар праведности. Все это во Христе Иисусе имеют уже все верующие в их положении. Но практически это может проявиться в жизни лишь тогда, когда все это в личности Христа Иисуса верой вселяется в сердце и становится частью нашей жизни, жизни во имя Его. И, наконец, может ли тем, которые уже умерли со Христом, угрожать смерть или давать свои установки, руководя их жизнью?
1: Все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы.
0: Первое послание Коринфянам 3 глава с 21 по 23 стихи. Как прекрасно принадлежать такому Господу, который отдал нам все, и лидеров среди христиан, и настоящую жизнь, и даже смерть, и будущее. Нет ничего, что не принадлежало бы нам во Христе, а мы принадлежим Ему. Как это прекрасно! Здесь я просто не могу не привести высказывание одного благословенного писателя, находящегося уже давно у Господа и увидевшего уже все так, как оно есть на самом деле, не сквозь тусклое стекло гадательно, как еще видим мы.
1: Спасение всегда означает гораздо большее, чем то, что мои грехи осуждены в смерти Христа. Спасение означает, что я духовно приведен к познанию Бога в торжестве искупительного дела Христа, совершенного ради меня. Поэтому становится совершенно ясно, что в учении Нового Завета ни в коей мере недопустима мысль, будто спасение является лишь началом благословения. Люди, не впитавшие в себя истину Писания, часто склонны судить о спасении несколько поверхностно. Они могут сказать о человеке как несчастном, но во всяком случае спасенном. Никогда мы не встречали подобное выражение в Новом Завете. Спасение означает познание, осознанное освобождение. Оно является не просто благой надеждой на обретение свободы, но означает, что сам человек по благодати нисколько в этом не сомневается. Люди часто упускают истинный смысл этого, используя небиблейские выражения. И действительно, отрицание спасения как настоящего состояния является частью распространенного в христианском мире предрассудка, и истина встречает сопротивление в том или другом виде со стороны группировок, которые, иначе говоря, противоречат друг другу. Спасение требует и включает в себя не только смерть, но и жизнь Христа. Это спасение предполагает не просто грех, снятый через Его кровь, но и сохранение нас самих, проведение нас через все трудности прошлого, настоящего и будущего. Дорогие христиане, получив все это во Христе, откроем свои сердца для принятия верой всех этих преимуществ с тем, чтобы они стали частью нашего опыта, частью нашей жизни к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя. Примем верой это обилие благодати, подарок праведности от Бога, и, отбросив все плотские усилия стать лучше и исправить себя, устремим наш взор на славу Иисуса, чтобы самим, взирая на эту славу, преображаться в Его образ, то есть становиться все более похожими на Него. Да поможет нам в этом сам Господь Иисус, а Ему вся хвала, честь и слава.

0: Закон сумел облагодать всех тех, кто был греху подвержен, святою справедливостью отвержен, она с любовью их смогла взыскать. Что не сумел закон, сумела благодать. На крест Голгофы со смирением взошла, снося людские поношения, чтоб грешников погибших оправдать. Кто не сумел закон, сумела благодать. Воссев величие одесную, дала нам привилегию святую отцом ту справедливость называть. Что не сумел закон, сумела благодать. Нас к жизни возродив прекрасной, не бросила здесь в мире безучастно, послала духа нас сопровождать. Как безгранична и безмерна благодать! О, если б мы понять сумели, что с нею мы уже давно у цели, та цель здесь жизнью Агнца обладать.
1: Обещание надежны, обетование действия креста. Лишь через крест мы обрели спасение, надежный мост, ведущий к небесам. И только через крест усыновления внимаешь Авва Отче голосам. О наш Отец, теперь мы Твои дети, через Спасителя и Господа Христа. И никогда ничто на этом свете нас не отлучит от побед креста. Твой Дух обетованный наставляет, соединяет души и ведет. Твою любовь

Тебе, о благодать, Твой подвиг принимаем, и, веруя, возносимся в хвале. Да будет Тебе слава, поклонение от всех искупленных, восторженных сердец, которые поют благодарение Тебе, прославленный, небесный наш Отец.

Настоящий аудиопроект есть добровольное служение от сердца к сердцу всем, понимающим русский язык. Распространяется безвозмездно. Мы будем очень рады, если этот скромный труд принесет кому-нибудь ободрение и утешение или напомнит вновь какие-то забытые или упущенные из виду грани истины, указанные нам, христианам, однажды в Библии, к практическому прославлению нашего Господа.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Эту встречу я начну с одного высказывания Тозера. «Мы с тобой есть боги в миниатюре, за исключением грехов». Будучи созданы по его образу и подобию, внутри нас заложена способность к познанию Бога. Нам не хватает силы, так как мы грешны. В тот самый час, когда Дух Святой вселяется в нас, все наше существо ощущает родство с Господом и радуется от того, что Он признает это. Найти Господа и вновь искать Его – в этом парадокс жизни.
0: И этому парадоксу будет посвящена наша встреча.
1: Да, в стремлении лучше узнать Господа нужно различать три особенности между нами и Богом. Они достаточно сложны для нашего понимания. А не поняв этого, человек начинает думать, что Господь от нас ничем не отличается.
0: И какое первое отличие?
1: Время. Сколько вам лет? Где вы живете? Наша жизнь протекает в двух измерениях – времени и пространстве. Они являются границами нашего материального мира. Все, что мы видим, появилось на свет в какой-то момент. И наша жизнь течет по направлению к смерти. Но Господь не укладывается в эти рамки нашей жизни. Он никогда не спешит. У Него не висит камнем на шее задание, которое Он должен выполнить к полудню следующей пятницы.
0: Понимание этого имеет для нас практическое значение?
1: Да, это означает, что Бог знает наш завтрашний день точно так же, как Он знает сегодняшний.
0: Это означает также, что всему будет свое время, по Его плану.
1: Господь отличается от нас еще своей безграничной властью. Теоретики называют это свойство неопределенностью, что означает бесконечность.
0: Льюис однажды использовал в качестве иллюстрации бесконечный лист бумаги, на которой нарисована небольшая линия, обозначающая нашу жизнь, в отличие к бесконечности Господа. Ошеломляющая мысль, не правда ли?
1: И еще, нам нужно обсудить знания Господа, которые совершенны. Наши же знания лишь частичны. Он видит конец самого начала, что означает...
0: Что наши волнения не стоят того, чтобы тратить на них время.
1: Тем более, что мы знаем, что наша жизнь в безопасности, если она в Его руках, если вы принадлежите Ему.
0: Тогда действительно не стоит бояться, так как наше, мое и твое будущее в Его руках, а вы принадлежите Ему. Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До встречи в программе «Завтра наступает сегодня».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, два подножия под один брус, и два подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, пять для брусьев одной стороны скинии и пять шестов для брусьев другой стороны скинии и пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы пять столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них пять подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них три, и подножий для них три, и к другой стороне завесы в 15 локтей столбов для них три, и подножий для них три. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: 6 имен их на одном камне и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота Витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетенные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду, всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, вокруг по подолу ее, позвонки золотые, между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И закали овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и элея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, которая для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним. И это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых в примирных жертвах, возношение их Господу.

0: На триумфальной арке императора Тита в Риме изображен светильник, имеющий вид стебля с шестью отходящими от него ветвями, по три с каждой стороны. Этот светильник стал добычей римлян, которые похитили его, разрушив Иерусалимский храм в 70 году нашей эры. Подобный светильник с семью лампадами на его стебле и ветвях был необходимой принадлежностью иудейского храма, начиная со скинии, которую Бог повелел построить сынам Израилевым еще в пустыне. Что означает постоянно горящий в храме светильник? Какие символы сокрыты в одеянии священников? Почему в их одежду были вставлены 12 драгоценных камней? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Ее текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике. Апостол Павел во втором стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о Его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скинии. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека. В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние три часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии, перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле, только через него мы можем попасть на небеса. Медь жертвенника говорит о суде. Дерево сетим, покрытое медью, говорит о готовности Христа стать великой и вседостаточной жертвой. Все эти детали скинии являются восхитительным изображением креста Христова. Теперь давайте прочтем о дворе скинии. Вот 9 и 16 стихи 27 главы книги Исход. «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу, завесы для дворы должны быть из крученного вессона длиною во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и из крученного вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4». И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленный или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого, это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта вессоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. «В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о Своем народе, Он заботится о Своих избранных. Несколько слов следует сказать о двух предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги Исход. Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. Второй предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о ефоде на перстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь третий стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в 4 стихе. Вот одежды, которые они должны сделать: наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Вот 6 одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь 5 стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой, червленой шерсти и виссона». Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно

решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что, призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать с Богом? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного весона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из весона. Два длинных отрезка ткани соединялись с помощью двух камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине, на талии, эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по 6 имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Христос всегда может спасать нас. У Него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня на своих плечах. Иногда я спускаюсь с его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперстнике, стихи 15 и 16. «Сделай наперстник судный, искусную работою. Сделай его такой же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядин длиною и в пядин шириною». Самое подходящее слово для описания наперстника – это «жилет». Очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперстником судным. Почему? Наперстник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперстник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце.
Только в таком

0: виде. И в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперсник у священника в скинии назывался наперсником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперснике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом. И мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперснике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперснике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. В начале передачи мы говорили о значении жертвенника, который свидетельствует о жертве Иисуса Христа. Многие люди живут в унынии и печали только потому, что они не усвоили одной простой истины. Иисус Христос умер за наши грехи, и этим мы оправданы, поскольку мы сами никогда не смогли бы избавиться от нашей собственной вины. Сам Бог на кресте покончил с вопросом о грехах людей и даровал нам свое прощение. Таким образом, все грехи и беззакония наши омыты пролитой кровью Христа. Сегодня мы также говорили о завесах скинии, цвета которой символизируют жизнь и служение Христа, о светильнике, указывающем на свет жизни Иисуса Христа, а также о священнических одеждах. Интересно, что 12 камней на одеждах священника означали 12 колен израильских, а то, что они прикреплялись на груди, говорило о том, что все израильтяне были как бы в сердце Бога. Каковы бы ни были слабости и заблуждения представителей народа израильского, имена 12 колен сверкали в одежде священника. Точно так же и имена верующих в Иисуса Христа и принявших Его прощение записаны у Бога. И хотя порой мы не видим блеска драгоценных камней, на которых высечены наши имена, их видит Бог и дает нам свой свет и чистоту. Будем же прославлять Бога за Его любовь и прощение.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В рамках передачи «Выбор» ответы на ваши вопросы, на ваши письма. Отвечать буду я, Михаил Логачев, пресвитер Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». И сразу скажу адрес для писем, потому что мы были бы рады получать от вас новые письма с новыми вопросами. Итак, наш адрес: Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». И в этой передаче все вопросы взяты из одного письма. Автор письма, Григорий Владимирович Крапивин из Соликамска, Пермская область, ставит несколько вопросов, которые в той или иной форме, разными словами, но так или иначе повторяются и нередко повторяются в разных ваших письмах. Поэтому большое спасибо вам, Григорий Владимирович, за это письмо, и сейчас я постараюсь вам ответить. Вы пишете: «Знаете, у меня много вопросов, которые в принципе никто разрешить не может. Они, кому я их задаю, разрешают их так, как они понимают». Вот эти слова «как они понимают» автор письма подчеркнул в тексте. «Как они понимают». И дальше пишет Григорий Владимирович: «А это неверно. Могли бы вы помочь, как вы понимаете, лично вы? Но сразу вас хочу предупредить, не обращайтесь ни к каким книжкам за помощью, ни к буклетам». Знаете, я уже здесь прерву чтение письма, потому что вопрос хоть задается дальше, но по сути здесь уже поставлен один очень важный вопрос. На что мы опираемся, когда отвечаем на разные вопросы? Какой источник истины и где критерии истины? Человеческое мнение неверно, недостоверно, люди ошибаются. Разные книжки и буклеты, их много сейчас выходит, но кому и чему верить? Поэтому я сразу могу сказать, что отвечать буду, как я понимаю, но я понимаю, доверяя свое понимание Библии, Слову Божьему. Бог может быть точкой опоры в этом мире разнообразных мнений. Бог и его откровение. Откровение Божье разными путями достигает людей, но один из основных – это пророки, люди Божьи, которым доверено было Слово Божье передать всем людям, возвестить всем людям. Пророки, апостолы, как тоже особого рода пророки, и люди, которые возвещают Слово Божие, их нужно уметь отличать от других людей. То есть можно сказать, что вопрос о критерии истины, об источнике истины, о истинном авторитете – это вопрос о том, как отличить пророка от лжепророка. И проблема эта стояла всегда, потому что всегда находились люди, которые претендовали быть пророками, не будучи пророками. Их-то и называют лжепророками, ложными пророками. И очень рано в одной из первых книг Библии, книге Второзакония, вопрос этот ставится, и на него дается ответ. Прочитаем в книге Второзакония, 18 главе, с 14 стиха. Господь говорит своему народу, Израилю: «Народы эти, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Прерву здесь чтение. «Как меня» – это говорит Моисей, говорит о себе. Моисей первый из пророков, и вот у него есть последователи. Они были и будут. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И далее пропускаем несколько стихов ради экономии времени и читаем с 21 стиха. «И если ты скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк, по дерзости своей не бойся его». Если пророк говорит по своей дерзости, но не от Господа, то он лжепророк. Его не нужно бояться, его не нужно слушать. Вообще, забудьте о нем. Это не истина, это ложь. Итак, признак истинного пророка – то, что он говорит о будущих событиях, и эти слова сбываются. Цель пророка вовсе не в том, чтобы выступать в роли прогноза, чтобы давать какие-то прогнозы будущего. Цель – сказать от имени Бога нечто важное. Но признак пророка, та сила, то могущество, которое дает ему Бог, это могущество знать будущее. Почему именно таков признак истинного пророка? Да потому что людям невозможно знать будущее, отдаленное будущее особенно, по своей природе. Эту способность дает только Бог и дает своим пророкам. Как такой яркий пример неспособности людей предвидеть отдаленное будущее – может быть, во-первых, то, что никто не умеет давать прогноз погоды на год. На 5 дней, еще туда-сюда, ну, на 10 дней уже с большими неточностями, а на год даже и вопрос так не ставится. Могут сказать, лето будет холодное, лето будет жаркое, ну и ничуть не более подробно. Когда же пытаются предвидеть события на больший срок, на 100 лет, например, то тут возникают и вовсе смешные ситуации. И этот пример я приведу, он очень смешной. 100 лет назад примерно состоялась большая конференция по проблемам больших городов. И среди возможных проблем, которыми столкнутся большие города через 100 лет, была отмечена и такая, очень, конечно, серьезная проблема, что через 100 лет, предполагали тогда, все города будут завалены конским навозом. И непонятно будет, куда его девать, как вывозить, что с этим вообще делать. Сейчас это очень смешно звучит. Да, есть проблемы у больших городов. Проблема загазованности, проблема автомобильных пробок, автомобильных стоянок. Но вот чего точно нет, так это проблемы конского навоза. Потому что те, кто рассуждал, они не предвидели и не могли предвидеть, что появится автомобиль, который полностью вытеснит лошадей не только из городов, но и из деревень. Во многом вытеснит. Вот такой смешной памятник неспособности людей предвидеть будущее. А мы посмотрим, как способны предвидеть будущее пророки, потому что именно в этом признак Божьего откровения. Итак, несколько примеров исполнившихся пророчеств, удивительным образом исполнившихся. Первый пример из книги пророка Захарии, прочитаем 11 главу, откроем 11 глава пророка Захарии, стихи 12 и 13. «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они ответят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Слова очень загадочные, если не знать, как они исполнились. Тем не менее, тут видно, что однажды Господа, самого Господа Бога, оценят в 30 сребреников, а потом эти деньги будут брошены в церковное хранилище. А потом, после того, как их бросят в дом Господень в церковное хранилище, они будут переданы горшечнику. Именно так все и случилось. В 30 сребреников был оценен Господь Иисус Христос. Именно такую цену назначили его предателю, и с тех пор это стало символическим, как цена предательства 30 сребреников. Такую цену был оценен воплотившийся Бог, Иисус Христос, Сын Божий, тем, кто нанял предателя. А затем, когда раскаявшийся Иуда пошел и бросил эти деньги в церковное хранилище, о чем мы читаем уже в Евангелии от Матфея, прочитаем в 27 главе, в 3 стихе, Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. И так исполнилось все в деталях. И цена, и то, что потом эти деньги были брошены в храм, и то, что потом на них купили у горшечника землю, то есть достались они горшечнику, как и было сказано у пророков. Это удивительно, потому что от пророчества до его исполнения прошло 400 лет с лишним. Еще один пример исполнения пророчества, которое исполняется до сих пор, хотя очень многие люди прилагают усилия, чтобы пророчество это не исполнилось. Это пророчество о судьбе великого древнего города Вавилон. Находим мы это пророчество у пророка Исаии в 13 главе. И сказано оно было за столетие до тех пор, как начало исполняться, и исполняется, однако, даже до сего дня, хотя прошло с тех пор, со времени пророчества, более 2000 лет. Вот это пророчество о великом древнем городе Вавилоне. И Вавилон, значит, скажу, где это книга пророка Исаии, 13 глава, 19 стих. «И Вавилон – краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Остановимся здесь, вспомним о судьбе Содома и Гоморры. Это два древних города, и в первой книге Библии, книге Бытия, описано, что они были уничтожены полностью, на том месте сейчас Мертвое море, и, конечно же, никто там не живет. Итак, Вавилон будет ниспровержен, как Содом и Гоморра, в том смысле, что никогда не будет заселен. Так и написано дальше, в 20 стихе: «Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». И это стало исполняться спустя более 100 лет, когда персы захватили Вавилон, но он долгое время еще оставался населен. Хотя таял, как тает груда снега под мартовским солнцем. Жители, после того, как он перестал быть столицей, а завоеванный город перестал быть столицей, у персов была другая столица, стали из него выселяться. Выселялись довольно быстро. Затем Александр Македонский разгромил Персию и прибыл в Вавилон. Этот город еще существовал как город, но был уже невелик. И план Александра Македонского был в Вавилоне основать свою столицу и стать повелителем мира, царствовать именно из Вавилона. Это был первый пример попытки восстановить Вавилон, которая ничем не закончилась. Александр Македонский таинственным образом умер в расцвете сил, очень молодым, и причины его смерти неизвестны до сих пор. После его смерти его держава разделилась, и его наследники стали вести войны между собой, в том числе на территории Вавилона, и Вавилон стал очень быстро дальше разрушаться. Последние 1000 лет на этом месте развалины, не живет никто, и в точности исполнились слова Писания. И вот путешественники пишут об этом, что действительно там только город распался. Вот слова одного из путешественников. Город распался, так что сегодня даже ни один аравитянин не раскинет там своего шатра, потому что о его развалинах ходят слухи, что они служат жилищем злых духов. Кроме того, здесь находят свое убежище львы и дикие звери. Вавилон превратился отчасти в болото, отчасти в голую каменистую пустыню. Кстати, о том, что там будут болота и пустыни, есть тоже пророчество. И кажется, что они противоречат друг другу. Как выясняется, нет. Часть города – болото, часть города – пустыня. Это, правда, другие пророчества в других местах Писания. Мы не будем сейчас очень подробно это исследовать. Другие люди пытались восстановить древний Вавилон от Александра Македонского даже до наших дней, до Саддама Хусейна. Саддам Хусейн – властитель Ирака, о котором, я думаю, многие слышали, кто следит за политическими процессами. Вот он пытался примерно 20 лет назад начать восстанавливать Вавилон, делать там туристический центр. Действительно, древние развалины всегда привлекают туристов в наше время. но туда туристы не ездят. И попытки его восстановить в Вавилон окончились ничем, потому что довольно быстро он предпринял другую попытку завоевать соседнюю страну Кувейт, и дальше началась война, и в конце концов эта история для Саддама Хусейна кончилась очень плачевно. Он был казнен, как, наверное, многие из вас знают, а Вавилон не восстановлен и не будет восстановлен, потому что Господь сказал, что он восстановлен не будет. Итак, если Библия есть слово пророческое, слово Божие, и это подтверждается тем, что библейские пророчества исполняются, то мы можем ожидать, что если одни пророчества исполнились, то исполнятся и другие. И мы можем твердо довериться Библии как источнику истины. Эта тема, с одной стороны, очень сложная, с другой стороны, очень простая, если понять ее по-детски, просто. Доверяясь Богу, доверяясь Его Слову. И мы сейчас выслушаем песню в исполнении детского хора «Есть на свете вечный Бог». Там сказано также и о Библии.

Дорогие друзья, а теперь продолжим чтение письма Григория Крапивина. Вот вопрос, который он задает. А вопрос вот какой. Кто такой дьявол? За ответом на этот вопрос, куда вы обратитесь за помощью? Спрашивает Григорий Крапивин, и мы отвечаем, обратимся, конечно, к Священному Писанию, к Библии. Библия – это на самом деле собрание многих книг, 66 книг под одной обложкой. Книги эти написаны в разное время, все очень давно, от 1900 лет назад до более 3000 лет назад. И вот к этим книгам пророков и к Евангелию от Иоанна, и к посланию Иоанна, и к книге Откровения, которую тоже написал Иоанн, апостол, посланник Иисуса Христа, а из пророков мы обратимся к Исаии и Иезекиилю. Это все Божьи пророки, которые предсказывали события, они исполнялись. Вот пророк Исаия в следующей, мы читали 13 главу, а в 14 главе пишет, и видно, что пишет о духовном каком-то создании, которое и оказалось затем противником Бога, потому что прежде всего сатана – это творение Бога, дьявол – это творение Бога. Само слово «дьявол» значит «клеветник», то есть это, собственно, не имя, а это название, ставшее собственным, клеветник, а сатана – это слово, которое по-еврейски означает противник, противник Бога. Но создан он был не как противник и не как клеветник, а как ангел высокого ранга. И мы читаем в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, о том, какой грех он совершил, в результате чего и оказался противником Бога и клеветником людей. Там он назван именем Денница. Денница – это заря и сын зари. 14 глава, 12 стих пророка Исаии, книга. «Как упал ты с неба, Денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, грех этого ангела состоял в том, что он захотел занять место Творца. Творение пожелало стать Творцом, не имея к тому силы и возможности. Это был такой бунт творения против Творца, который привел к тому, что ангел, занимавший высокое положение, оказался противником Бога, ну и также противником людей, ненавистником людей. Подобное же описание мы читаем в книге пророка Иезекииля. Там вроде бы речь идет о земном царе, но вдруг начинается разговор в таких словах, которые никакому царю не подходят, а подходят только к небесному созданию. Откроем книгу пророка Иезекииля, 28 главу, и там прочитаем. Такие слова. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Прервем здесь чтение. Беззаконие было вот именно таким. Гордое желание занять место Творца своего. И далее написано о наказании Божьем. «Ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам на позор». Вот так говорит Библия, так говорит Господь через пророков Исаию и Иезекииля о сатане. Апостол дополняет, что сатана – источник греха. Откроем первое послание Иоанна и прочитаем в 3 главе, 8 стих.
Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Итак, начало греху положил дьявол. Тот грех, о котором мы только что прочитали, это был вообще первый грех во Вселенной. Потому что Господь сотворил мир совершенным, а грех пришел в мир через свободную волю одного из творений Божьих. А далее сказаны такие слова. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Итак, все дела дьявола будут разрушены. И для этого явился Сын Божий. Иисус Христос разрушает дела дьявола. Что еще мы узнаем об этой личности? Еще мы узнаем, что он лжец и отец лжи. Давайте посмотрим, что об этом написано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Иисус Христос говорит своим противникам: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот так в кратких словах самую сущность дьявола показывает Священное Писание. Любопытно, кстати, немножко отвлекусь я прямо от ответа на вопрос, любопытно, что этот вопрос задают гораздо чаще, кто такой дьявол, чем вопрос, кто такой Бог. И в этом, наверное, тоже сказывается поврежденность нашей человеческой природы, что мы более внимательны ко злому, чем к доброму. Хотя мне, конечно, проще ответить на вопрос, кто такой дьявол. Если бы меня спросили, кто такой Бог, я должен был бы перечитать в эфире все Священное Писание, потому что только во всей полноте Откровения Божьего можно найти ответ на вопрос, кто такой Бог. И все равно ответ будет еще не полон. Бог явил себя нам в Иисусе Христе, Сыне Своем, который стал ради нас Сыном Человеческим. И даже самая полная книга не откроет до конца, кто такой Бог. Ну, о дьяволе в Писании сказано кратко, и большего он не заслуживает, и на этот вопрос легко ответить, сравнительно легко. Что еще мы знаем о дьяволе? Что его конечная участь в озере огненном. Это в книге Откровения записано. Написал также эту книгу евангелист апостол Иоанн. Интересно, что все, что мы узнаем, таким образом узнаем в Новом Завете через апостола Иоанна. Итак, Откровение, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их», прервемся, прельщавший, значит, обманывавший. Этот обманщик, тот, кто обманывал, дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. Опять прервем чтение, зверь и лжепророк описаны прежде в книге Откровения. Два грешных человека, помощники дьявола, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это конец дьявола. И время, данное сатане для действия, ограничено Богом. Вообще сатана действует лишь в тех пределах, в которых ему дозволяет действовать Бог. Потому что Бог – творец, а сатана – творение. И как бы творение не восставало против Творца, оно действует всегда только в тех пределах, которые устанавливает Бог. И время, данное сатане для действия, ограничено Богом. И более того, сатана знает, что времени ему осталось немного. Об этом прямо сказано в книге Откровения, в 12 главе, 12 стихом. О том, что сатана низвержен с небес на землю, тут сказано таким образом. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Итак, Бог царствует над всем своим творением, он властен над ним, в том числе и над сатаной. И после того, как мы так сравнительно много времени уделили этой личности, очень важно для нас прославить имя Божие, прославить имя того, кто всемогущ, кто всеведущ, кто знает все и может все, и господствует над всем творением. Поэтому песню мы сейчас услышим «Да светится имя Твое».

Продолжим чтение письма Григория Крапивина. Дальше следующий вопрос. Вот недавно со мной в камере сидел мусульманин, и он сказал мне, что псалтирь, который в Библии, это ихний, мусульманский. Я не знаю, правильно ли он сказал мне или нет. Дело в том, что я считаю, что Коран и Библия – это разные религии. Что вы мне на это ответите? Давайте будем отвечать, будем разбираться не спеша. Во-первых, Коран и Библия – это не религии, это книги. Библия – это даже собрание различных книг числом 66 под одной обложкой, потому что все это откровение Божие. Разные религии – это ислам, христианство, ну и можно назвать еще иудаизм, и этим ограничить перечень религий. Понятно, что во всем мире есть еще множество других религий, но эти религии выделяют и называют их авраамическими религиями. Почему авраамическими? В честь Авраама. Авраам стал отцом всех верующих. Так написано в послании к римлянам, 4 глава, 11 стих. Всех верующих во единого истинного Бога. И тем самым христиане считают Авраама в числе своих отцов-основателей. Ну и послание к Галатам, например, тоже замечательно говорит об Аврааме. Послание к Галатам откроем и прочитаем, 3 глава, 7-9 стихи. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». И вот интересно то, что иудаизм и ислам также считают Авраама в числе своих отцов-основателей. Поэтому религиоведы объединяют эти три религии как авраамические религии. Действительно, в мировоззрении есть много общего. Но, конечно же, есть и большая разница. Подробно мы сейчас об этом говорить не будем. На самом деле, чтобы справедливый получился честный разговор, без обид и огорчений, надо было бы, чтобы тут за столом сидели и представители ислама, и представители иудаизма. Такой возможности у нас, к сожалению, нет. Но вот в отношении слов мусульманина, что псалтирь, который в Библии, это мусульманский. Тут вообще довольно странный подход, а кому принадлежат Библия или та или иная книга Библии, кому принадлежит солнце, кому принадлежит луна, кому принадлежит ветер? Можно задать такие риторические вопросы. Конечно же, они всем даны и всем доступны. Ну, вот несколько слов об этом стоит сказать все же более подробно. Так как существует только один Бог, то его священное писание предназначено для всех народов. Из древних времен оно было известно под различными названиями и принималось как уважаемая книга в самых разных культурах. Священное писание можно разбить на некоторые части в отношении того, как оно было дано людям. И вот первые три части священного писания были ниспосланы евреям, как Тора, пророки и псалмы. Тора – это первые пять книг Библии, пять книг Моисея. Можно даже назвать их Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пророки – это довольно большой набор пророческих книг, хотя, конечно, и все книги Библии так или иначе написаны пророками, но так их называют – книги пророков, обычно по имени пророка. Книга такого-то пророка, другого пророка. И еще есть псалмы. Туда входит книга «Псалтирь», притчи Соломона, и я не буду все перечислять. В совокупности эти три части Священного Писания составляют Ветхий Завет. Понятно, что Коран не упоминается в Библии никак, потому что Коран написан существенно позже Библии. И вообще из трех авраамических религий ислам – религия самая молодая. Это просто исторический факт, что христианство возникло как религия в первом веке от Рождества Христова. Можно, конечно, сказать, что современный иудаизм возник примерно тогда же, так сказать, произошел разделение ветхозаветной веры на христианство и то, что можно назвать современным иудаизмом, потому что веру евреев до Рождества Христова разделяют и христиане, и современные иудеи. Другой вопрос, что по-разному люди отреагировали на явление Христа. Что же касается ислама, то ислам возник в VII веке от Рождества Христова, тогда же написан Коран. И понятно, что в Библии Коран не упоминается, а в Коране упоминаются Тора, по-арабски Таурат, Псалмы, по-арабски Забур, и Инжил, то есть Новый Завет, то есть те части Библии, которые
те книги Библии, которые написаны в первом веке, уже после Рождества Христова, после первого пришествия Христа. И надо сказать, что Коран часто пишет, что Таурат, Тора, Забур, Псалмы и Инжил были ниспосланы Аллахом. Не будучи специалистом по Корану, я не буду цитировать Коран, но, тем не менее, возможно, именно это имеет в виду уважаемый Григорий Крапивин, ваш знакомый мусульманин, который говорит, что псалтирь мусульманский. Что ж, очень хорошо, что мусульмане, в том числе ваш сосед, считают книгу псалмов своей. И тут можно только еще раз повторить, что священное писание предназначено для всех народов, как бы они себя ни называли, где бы ни жили, как луна и солнце. И опять обратимся к посланию Галатам, что однажды все народы благословятся, потому что примут веру Авраама. И об этом же в Евангелии от Матфея, 24 главе, написаны такие слова. Слова о том, что все Писание предназначено для всех народов. Прочитаем 14 стих 24 главы Евангелия от Матфея. «И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть все народы должны услышать благую весть. Не раньше этого закончится история человечества и будет окончательно установлено Царство Божие во втором пришествии Иисуса Христа. Конечно, все услышат, но не все примут. Не сказано, что все примут, и мы видим, что не все и принимают, даже и в наше время. И так очень хорошо, что ваш сосед считает книгу псалмов своей. И вы можете вместе прочитать псалмы, псалом 21, например, и псалом 116, который мы уже вспоминали. В 21-м псалме стоит обратить особое внимание на стихи 6, 7 и 16, 18. Псалмопевец пророчески говорит о Христе, о Его страданиях, смерти и воскресении. Читаем. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говоря вот устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Так говорили те, кто смотрел на распятого Христа, о чем можно прочитать в Евангелиях, в конце каждого из четырех Евангелий. И далее читаем 16 и 18 стихи. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Именно так было во время распятия Иисуса Христа. И удивительно даже то, что конкретные подробности казни написаны Давидом, хотя во времена Давида такой казни, как распятие, не существовало вовсе. Распятие было изобретено, если можно так сказать про эту ужасную казнь, персами спустя столетия после Давида, и Давиду никто никогда не пронзал рук и ног, а при распятии это бывает. И получается, что конкретные детали распятия Иисуса Христа за 1000 лет предсказал пророк и псалмопевец Давид. Он предсказал также и воскресение Иисуса Христа, хотя не прямо, а как бы косвенно. О том написал, что будет избавлен этот страдающий праведник, о котором псалом. Он благодарит Господа, что не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. «О тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его». Вот такие слова сказаны, и они означают, что распятый жив. Он был распят, но вот он жив и хвалит Господа в великом собрании. Сейчас мы уже видим, что это собрание церковь, в которой Христос есть глава. И также еще раз прочитаем 116-й псалом, мы упоминали его. Псалом, который говорит о том, что Писание дано всем народам. И в этом смысле псалтирь и мусульманский, и индийский, и русский. Оно это так или иначе слово Божие.
то, что мусульмане признают его Словом Божьим, очень хорошо. Это возможность для них узнать о смерти и воскресении Иисуса Христа, как это предсказано в псалмах. В псалмах, которые пели столетиями еще до пришествия Христа. Итак, 116-й псалом, мы его прочитаем, а потом услышим песню на слова псалма. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя». Услышим сейчас песню на эти слова.

И еще один вопрос из письма Григория Крапивина. Я даже думал, что просто не буду отвечать на этот вопрос, а потом решил все же ответить. Сейчас станет понятно, в чем дело. Григорий пишет. Знаете, очень много мусульман читают Коран и Библию. И очень много споров о том, что Коран доходчивее объясняет человеку цель, чем Библия. Я думаю, что вы компетентны и в Коране. Что вы мне скажете по этому вопросу? Ну, прежде всего, по этому вопросу я скажу, что не могу считать себя компетентным в Коране. И, как я уже говорил, беседы с такого рода сравнениями Корана и Библии правильно вести, когда есть собеседник-мусульманин. Иначе не избежать обид и огорчений, и, в конце концов, просто несправедливых выводов. Ну, может быть, когда-нибудь в будущем будет у нас такая возможность пригласить мусульманина или мусульман для...

вот делай так, так и так, исполняй волю Бога, и будет тебе награда, если ты в этом преуспеешь. А благодать говорит о другом. Бог даром дает безвозмездный свой дар. И вечная жизнь, которая во Христе Иисусе, это безвозмездный дар Божий, который невозможно ни заслужить, ни заработать. Вот это то, что есть в Библии, это то, что дано нам, лучше сказать, в личности Иисуса Христа, самим Отцом. Как мы слышали в песне, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это благодать, безвозмездный дар, который Бог дает людям, потому что люди не могут его ни заслужить, ни заработать. Не могут, потому что каждый человек грешен, как написано в послании к Римлянам, 3 глава, 23 стих, очень простые слова, все согрешили. Все согрешили, а возмездие за грех – смерть, но есть дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Иначе говоря, закон хорош, но беда в том, что законом, исполнением закона, невозможно спастись. Послание к Галатам, 3 глава, мы уже читали эту 3 главу, но сейчас другие стихи прочитаем, 10 и 11, прямо это утверждает апостол Павел в послании к Галатам. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Задумаемся над этими словами. Всякий, кто не просто исполняет закон иногда, а не исполняет постоянно и всего, что написано в книге закона Божьего, такой человек проклят. Что означает, что прокляты все, потому что все согрешили. И хоть один раз каждый из нас где-то в чем-то не исполнил то, что написано в книге закона, а это означает проклятие. И дальше написаны такие слова: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». А дальше сказано как раз от благодати. В 13 стихе той же 3 главы: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Его повесили, прибив гвоздями к дереву, ко кресту. И он понес на себе наше проклятие, он взял его на себя. И это благодать, это цена благодати, которую не мы уплатили, а он уплатил. Пророк Исаия тоже писал об этом за сотни лет до Христа. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Бог возложил на него грехи всех нас». И это Божий дар, это благодать. Безгрешный Сын Божий взял на себя наказание за грехи всех грешников. И теперь вопрос о наказании уже не стоит. Все, что нужно, это согласиться с этим, быть благодарным Иисусу Христу, принять Его, а вместе с Ним и Его благодать. Без Него нельзя принять благодать. И вместе с ней приходит Дух Святой, который начинает и жизнь менять уже здесь, уже сейчас. Поэтому вечная жизнь начинается не после смерти, а здесь и сейчас начинается. И вот теперь, возвращаясь к вопросу о том, кто или какая книга доходчивее объясняет человеку цель. Можно очень легко и доходчиво объяснить человеку, который хочет выйти на прекрасный берег прекрасного моря, сказать ему: иди на восток, и придешь на берег прекрасного моря. Допустим, что это правда, на востоке прекрасное море. Но есть одна проблема. Это уже притчу я такую рассказываю. Человек заблудился в лесу, ему нужно показать путь на восток, к прекрасному берегу моря. Ему говорят: иди на восток, и придешь на берег прекрасного моря. И это правда. Но по дороге к морю есть глубокий непроходимый каньон, то есть скалистый овраг с отвесными стенами, и никак не пройти на ту сторону. И чтобы спокойно двигаться в сторону моря, нужно найти мост и пройти через мост. Этот скалистый каньон, овраг непроходимый, это греховность человека. Человек не способен постоянно и всегда исполнять все, что написано в законе Божьем. Поэтому нужно, чтобы кто-то искупил человека, чтобы кто-то, кто исполнил закон целиком и полностью, мог и человеку помочь даром

потому что заслужить и заработать это невозможно. Нужен мост через этот овраг. И можно сказать так, что Евангелие не просто указывает направление к морю, но объясняет путь к тому единственному мосту через непроходимую преграду, греховный овраг греховности человека. И этот мост – это Иисус Христос, который сам сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Хочешь прийти к Богу Отцу? Сперва приди к Иисусу Христу, который есть путь. И придя к Нему, уже продолжай путь вместе с Ним, под водительством Его Духа. Об этом песня. Песня «Ты искупил мир от греха». Давайте выслушаем ее, и потом уже будем заканчивать нашу беседу.

Дорогие друзья, эту передачу я хотел бы закончить повторением того стиха, который уже сказал, правда, без ссылки. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Кто хочет прийти к Отцу, встать на путь, ведущий к Нему, придите к Иисусу Христу, доверьтесь Ему, поверьте, что Он есть Тот, кем называл Себя, Сын Божий и Спаситель, взявший на Себя грех мира. И из благодарности Ему, которую дает вера, принимая водительство Духа Его Святого, вы начнете путь к Отцу, путь к вечной жизни, которая, впрочем, начнется уже в тот момент, когда вы пригласите Иисуса в свое сердце». Мне осталось только напомнить наш адрес: Россия, Москва, индекс 125-047, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». За режиссерским пультом работал Александр Захаров, вел передачу я, пресвитер Церкви Евангельских Христиан Ковчег, Михаил Логачев. Да благословит вас Господь, дорогие друзья, тех, кто еще не принял Господа Иисуса Христа, принять Его, встать на тот путь, который ведет к жизни, стать соучастниками вечной жизни, тем, кто принял Иисуса Христа, да поможет Господь, прислушиваясь к водительству Духа Святого, идти этим путем в вечную жизнь. Да благословит Господь всех нас, дорогие друзья!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина. Глава 11. Услышав сие, Иовин, царь Ассорский, послал Киаву, царю Мадонскому, и царю Шимронскому, и царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине с южной стороны Хинарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу, к хананеям, которые жили к востоку и к морю, к амореям и хитеям, к ферезеям и к иевусеям, жившим на горе, и к ивеям, жившим подле Ермона в земле Масифе. И выступили они, и все ополчение их с ними многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около сего времени я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Мисрефов Маима, и до долины Мицвы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, и колесницы их сожег огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главою всех царств сих. И побили все дышащее, что было в нем мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сожег он огнем. И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов сих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю Гошен, и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места. От горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада, в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Весивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от середины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела аммонитян. И равниною до самого моря Хинерефесского к востоку и до моря равнины, моря Соленого к востоку по дороге к Беф и Ешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Вассанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Идрее, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Вассаном до предела Гесурского и Маахского и половиную Галаада до предела Сигона, царя Исивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову, и половине колена Манасина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской, до Халака, горы, простирающейся к Сииру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге. Хитеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иермуфа, один царь Лахиса, один царь Иглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хормы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон Мирона, один царь Ахсафа, один царь Манаха, один царь Мегидона, один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле, один царь Дора при Нафав-Доре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирце. Всех царей 31. Глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля Гесурская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Икрона к северу. Считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Гасский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Икронский и Авейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары Сидонской до Афека, до пределов Амарейских. Также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Вимав. Всех горных жителей от Ливана до Месрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассина. А колено Рувимова и Гадова с другую половину колена Манассина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень. От Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Амарейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Также Галаад и область Гесурскую, и Маахскую, и всю гору Ирмон, и весь Васан до Салхи. Все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Идрее. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева — суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Араер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамаоф-Вал, и Беф-Вал-Меон, и Аца, Кедемов, и Мефаав, Кариафим, Сивма, и Церев-Шахар на горе Емек, Беф-Фигор, и места при подошве Фазги, и Беф-Иешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Амарейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их и города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был Иозер и все города галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ариора, что пред Равой, и земли от Есивона до Рамав-Мицфы и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира, и на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сакхов, и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского, за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассина, который принадлежал половине колена сынов Манассиных по племенам их. Предел их был от Маханаима, весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане 60 городов. А половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им. Глава 14. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар священник и Иисус сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манассина. Ибо двум коленам и половине колена Манассина Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними, ибо от сынов Иосифовых произошли два колена, Манассина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их, для скота их и для других выгод их. И как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кенезиянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. И Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониина, кенезиянина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириаф Арбы, как назывался между сынами Енака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеею была пустыня Син, и к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны, Кадес-Варни, проходит Хицрон и, восходя до Адара, поворачивает в Каркай. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец его предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана, а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает Галгал, который против возвышенности Адумима, лежавшего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и оканчивается у Ен-Ригола. Отсюда предел идет вверх в долине сына Иномова, с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов, к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтаах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кариаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет с северную стороной горы Иеарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северную стороною Икрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву сыну, и Афонину Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. Кириаф Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев троих сынов Енаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, имя Давиру прежде было Кариаф Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кариаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Киназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавциил, Идер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зиф, Телем и Валов, Гацор-Хадафа, Кириаф, Хицрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Малада, Хацар-Гада, Хишмон и Вефпалет, Хацар-Шаул, Версавия и Визиафея, Ваала, и Им, и Ацем, Элфалад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелихим, Аим и Риммон, всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цора и Ашна, Занаах, Эн-Ганим, Тапуах и Гаинам, и Армув, Адалам, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гадера или Гедерафаим, 14 городов с их селами, Цинан, Гадаша, Мигдал-Гад, Дилиан, Мицфе и Иакфиил, Лахис, Вацкав и Иглон, Хабон, Лахмас, Ихифлис, Гидеров, Беф-Дагон, Наема и Макет, 16 городов с их селами, Ливна, Ифер, Иашан, Ифах, Ашна и Нициф, Киила, Ахзив и Мареша, 9 городов с их селами, Экрон, зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота, селами их. Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Данна, Кариаф-Санна, иначе Давир, Анаф, Иштема и Аним, Гашен, Халон и Гила, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Ишан, и Анум, Беф-Тапуах и Афека, Хутма, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зиф, Июта, Изриэль, Иегдам, и Занаах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гидор, Маарав, Беф-Анон и Элтикон, 6 городов с их селами, Фека, Ифрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Итам, Кулон, Татами, Сарес, Карем, Галим, Вефир и Маноху, 11 городов с их селами, Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Арава, 2 города с их селами, в пустыне Беф-Арава, Медин и Сикаха, Нифшан, Ирмилах и Енгеди, 6 городов с их селами. Но и Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому и Иевусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16. Потом выпал жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа и спускается к морю к пределу Иафлета до предела нижнего Беф-Арона и до Газера и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манасия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Арона верхнего. Потом идет предел к морю северную стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанав-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Кани, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их, и города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манасиных, все города селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живший в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань.

Глава 17. И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Вассан. Достались уделы и прочим сынам Манассии по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хилека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их. У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Илиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по велению Господню между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которая за Иорданом. Ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновям Манассии. Предел Манассии идет от Асира к Мифмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо жителям Эн-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Канне с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находится среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассина. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Бефсан и зависящие от него места, и Влеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегидона и зависящие от него места, и третья часть Нафефа. Сыны Манассины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев и Рефаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской». Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика. Не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей. Ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Глава 18. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. И сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым:
Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне, пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манасина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на 7 уделов в книге и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий выпал колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды, между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел сей подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел Катаров Адару, горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кариаф-Ваала, иначе Кариаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южную же сторону от Кариаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая пред долиною сына Иномова, на долине Рефаимов к северу, и нисходит долиною Инома к южной стороне Иевуса, и идет Кен-Реголу. Потом поворачивает от севера и идет Кен-Шемешу, и идет Гелилофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Беф-Фаглы к северу и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Беф-Агла и Эмек-Кициц, Беф-Арава, Цемараим и Вифил, Авим, Фара и Офра, Кифар-Аманай, Афни и Гева, 12 городов с их селами, Гаваон, Рама и Беров, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем, Ирфеил, Ифарала, Цела, Елев, Иевус, иначе Иерусалим, Гивиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам.

0: Мир вашему дому! По всей земле разносится евангельская весть. Сейчас время благодатное. Мы хотим донести до вас заповеди Христа. Слушайте программу «Вечная истина». Однажды в мир пришел Христос, Сын Божий. Он дарил людям любовь и заботу. Он оставил нам свои законы. Как хорошо, если мы умеем применять их в своей жизни. Оставайтесь с нами, проповедует пастор Геннадий Строков.
1: И снова я хочу начать с Иисуса. И неважно, каким будет дальнейший предмет нашей беседы, мы всегда должны начинать с Иисуса. На нашем последнем занятии мы видели, как Иисус повелел всем спрашивающим у Него обратиться к книгам Моисея. Поэтому мы вернемся к этим книгам и сделаем то, что сказал Иисус. И снова давайте посмотрим на Иисуса, который цитирует места из книги Моисея. Здесь мы видим, как в Новом Завете Ветхий Завет затрагивает тему семьи и брака. Звучит одно из утверждений Иисуса, основанное на цитировании заявления Моисея о семье и браке. Мы можем утверждать, что находимся у самого истока истины, изучая это место Писания. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят

Брак. Он так его спроецировал. Здесь говорится, что этих, мужчину и женщину, Бог сотворил существами разных полов. Создатель поставил своей целью сотворить между ними такие взаимоотношения, которые можно было бы назвать единством. Единство – это по праву то, чем являются такие взаимоотношения. Иисус сказал, что двое станут одной плотью, двое станут одним целым. Другими словами, Бог связывает двоих в одно целое. И этот союз, которым связано двое людей, прежде всего, является предопределенным свыше. Под этим словом я подразумеваю несколько вещей. Мы рассматривали их на предыдущих занятиях. Бог привел нас друг к другу. Бог соединил нас воедино. Только Бог может сохранить нас вместе. Это делает семейный союз предопределенным свыше. Таким был план Бога. Он изобрел семью. Он обдумал эту идею. Это была полностью его идея. Именно поэтому семья и является предопределенной свыше. Бог соединил людей вместе, и в связи с этим мы можем сказать, что брак является браком в глазах Бога. Бог сочетал двоих воедино своим словом и соединил через свой Святой Дух. По-моему, мы должны верить, что небесное водительство является основой для принятия решения о вступлении в брак. Если же это не водительство свыше, то такой брак – выстрел вслепую, сплошной риск. Как, скажите мне, вы можете принимать подобные решения, если делаете своим основанием что угодно, только не небесное водительство? В соответствии с Библией, брак является браком в глазах Бога. Одна из вещей, которая помогает людям долгое время находиться в браке, совершенно не думая о разводе и жить дальше, является «Бог сочетал нас, Бог ведет нас». Я читал об одной семейной паре, которая вот уже 48 лет проживает в Китае. Они поженились перед самым отправлением в Китай. Кто-то спросил этих двух дорогих седовласых миссионеров: «Друзья, вы когда-нибудь думали о разводе?» Мужчина сказал: «Нет». Женщина ответила: «В основном мы думали только об убийстве. Скорее всего, это была шутка. Наверное, в их жизни были трудные времена, когда они просто кипели гневом друг на друга. Они готовы были убить друг друга в такое время, но никогда не думали о том, чтобы развестись. Причина для того, чтобы думать только об убийстве и никогда о разводе, состоит в том, что есть какое-то убеждение, поддерживающее человека. Бог соединил нас вместе, и именно из-за этого мы можем довериться Богу в том, что Он хранит нас вместе». Вот таким является объяснение небесного предопределения брака. Как мы говорили ранее, закон семьи и брака учрежден Богом. Он заключается в том, что Бог берет двух личностей, соединяет их в партнерский союз для того, чтобы они могли стать родителями. Потом родители производят маленьких личностей, вскармливают их до того возраста, пока они сами не будут в состоянии стать родителями. Потом и они производят маленьких личностей, которых вскармливают до тех пор, пока те не станут родителями. Именно так Бог наполняет землю хорошими людьми. И, как говорилось раньше, существуют четыре проблемных сферы любого брака. Сфера номер один – мужчина. Сфера номер два – женщина. Именно поэтому иногда есть проблемы у женщин, иногда проблемы у мужчин. Сфера проблем номер три – взаимодействие. Все так называемые точки совместимости – мужчины и женщины. И сфера номер четыре – это дети. Вот такие проблемные сферы есть в браке. Но для того, чтобы этот Божий закон начал работать, Господу необходимо иметь двух полноценных родителей, между которыми налажены здоровые, полноценные взаимоотношения. А для того, чтобы иметь полноценные взаимоотношения, необходимо иметь в наличии двух здоровых, полноценных личностей. И теперь, когда мы обращаемся за советом по семье и браку к Библии, вы будете снова и снова в этом убеждаться. Вы убедитесь, что вышесказанное является принципом для любого семейного консультирования, которое нам дает Библия. Личность всегда рассматривается изолированно от всего остального. На практике Библия обращается к мужчинам, говоря только от лица мужчин, ведь только мужчина может что-то сделать для мужчины. Когда Библия обращается к женщинам, то все объясняется на примере женщин, потому что только женщины могут что-то сделать для женщин. И совершенно неправильно, когда мужчина постоянно жаждет поучать женщину, а та, в свою очередь, не дает покоя мужчине. При таком подходе к делу не будет много пользы и много плода. Библия движется прямо вперед только тогда, когда личность изолируется от всех. Итак, вызов сделан. Теперь нам нужно посмотреть на себя в среде своего брака. Мы должны пригласить Бога в свой брак, потому что только Он может сохранить, сочетать и соединить нас вместе. Нам необходимо увидеть Бога в браке для того, чтобы понять Его сущность и цель. Затем мы начинаем рассматривать себя со следующих сторон. Во-первых, нужно разобраться, в чем состоят наши роли и обязанности, которые мы должны исполнять. Мы несем определенную ответственность. Мы должны внести в брак такой вклад, какой от нас ожидается. Мы должны постоянно проверять, делаем мы это или нет.
И затем мы должны принять ответственность за ту большую часть проблемы, которая на самом деле возникла по нашей

0: чистой вине. Мы также убедились, что брак – это именно тот закон жизни, через который Бог действует в мире, и не только для того, чтобы наполнить землю хорошими людьми, но также для того, чтобы работать через хороших людей. И вот, в соответствии со 127-м псалмом, Бог находит мужчину, которого Он может назвать благословенным человеком, и делает этого мужчину мужем. Потом Бог делает его отцом, и таким образом Бог благословляется, совершая свои дела через отца, мать и детей. Он влияет на то, что в Ветхом Завете называется Сионом, в Новом Завете так называется Церковь. Через семейные группы Бог также осуществляет свое влияние и на мир в момент их духовного единения. Так приходит благословение на города и на весь народ. И именно по этим причинам семья – это предопределенный союз. Теперь мы можем сказать, основываясь на учении Иисуса, который цитировал слова Моисея, что брак должен быть постоянной связью. Почему именно так? Ответ заключается в двух словах. Из-за детей. Мы имеем красноречивую иллюстрацию семьи и брака в Псалме 126-м. Там говорится о стреле и луке. Она пришла к нам от самого мудрого из всех живущих на земле людей, Соломона. Он сказал, что такова семья и брак. Родители для детей, как лук для стрел. Та сила и направление, с каким дети выйдут в жизнь, зависит от лука, который ими стреляет. А теперь давайте подумаем, что делает дьявол с этим законом жизни, законом семьи и брака. Он разрывает тетиву лука, потому что через семью Бог наполняет землю хорошими людьми. Именно поэтому Иисус предстает таким прямолинейным и жестким в 19 главе Евангелия от Матфея, говоря, как Он сделал брак вечной связью. Видите, когда вы рассматриваете вопрос семьи и брака, как, впрочем, и любой другой вопрос, задайте не только вопрос «что он значит для меня?», спрашивайте «что это значит для Бога?». Когда мы обучаем наших верующих, как вести уроки по изучению Библии, мы говорим им делать три вещи – рассматривать, объяснять, применять. Возможно, вы это уже слышали. Рассмотрение задает вопрос «что там говорится?». Объяснение спрашивает «что это значит?». Применение говорит, что это значит лично для меня. И это замечательно. Это замечательный способ изучения Библии. Но есть еще один вопрос, который нельзя упускать при изучении Библии. Что это значит для Бога? Он очень важен при изучении семьи и брака в Библии. Что там говорится? Что это значит? Что это значит лично для меня? Что это значит для Бога? В отношении семьи нужно также спрашивать, что это значит для детей. Бог сотворил закон семьи и брака таким образом, что мы можем назвать и то, и другое одной из величайших вещей на всем белом свете. Он создает дом, который автоматически дает 20 лет для взращивания детей до того момента, как они покинут дом и столкнутся с жизнью. Это так прекрасно. Им это очень нужно. Иногда они не готовы оставить дом, даже когда им за 40. Но на самом деле им необходимо только 20 лет на взросление и подготовку к встрече с жизнью. Жизнь – это потрясающая вещь, но она так сложна, и когда вы обрезаете тетиву лука, вы обкрадываете своих детей. Они никогда этого не получат. Это является самой серьезной проблемой всех подростков сегодня. 80-летний консультант, который работал со взрослыми на протяжении всей своей жизни, сказал: «Величайший вопрос, который мне задают дети всю мою жизнь – как мне удержать моих стариков вместе? Как мне удержать моих родителей вместе?» Вот такая горькая правда о том, что происходит в наши дни. Именно поэтому Иисус говорит, что брак должен быть вечным союзом. Только так семья может защитить своих детей. Я думаю, они знают об этом на уровне интуиции. Если вы захотите увидеть ужас на лице ваших детей, посмотрите на них во время вашей драки с супругом. Посмотрите на них, если вы их в этот момент вообще увидите. Лучше было бы, если бы они никогда не видели таких побоев. Но если они все-таки видят, взгляните на их лица. Они знают. Я нахожусь в такой же безопасности, в какой находится этот брак. Если здесь не все в порядке, то я не защищен. С другой стороны, если вы хотите увидеть счастье, я верю, что вы должны целовать вашего супруга у них на глазах. В этом случае они могут начать дразнить, но вы не попадайтесь на их замечания. Им это очень нравится. Потому что, когда они видят, как вы целуетесь, это значит «все хорошо». Я вспоминаю слова одного пастора. Он как-то сказал: «Однажды мы с женой целовались во время завтрака. Трое наших старших детей ушли в школу немного раньше, чем двое младших. Младшие уже выходили для того, чтобы поймать автобус, как самый маленький сказал: „Вот вы чем занимаетесь весь день, пока нас нет дома“. В соответствии с мнением всех профессионалов по психическому здоровью, это была очень хорошая мысль. Хорошо, когда дети думают, что именно так родители проводят день, пока их нет дома. Однажды маленькая девочка, которая это сказала, выросла и сама познала, как жена, радость поцелуев своего мужа. И она сама убедилась, что это благословенное занятие на самом деле хорошее дело. Оно и должно быть очень хорошим. А тогда она была уверена, что это делает папу счастливым. Это должно быть хорошо. Видевшая подобное девочка выйдет замуж с очень хорошим отношением к мужу. Это очень хорошая вещь. Безопасность детей так прочна в этом браке и так непостоянна в описанном раньше. А сейчас, дорогой радиослушатель, я предлагаю тебе склонить наши сердца перед Богом и попросить Его, чтобы Он укрепил наш брак и сделал безопасной жизнь наших детей. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за семейный союз, созданный Тобой. Отче, благослови мой брак, сделай его крепким, и пусть наши дети осознают себя в безопасности и любви. Во имя Господа Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.
1: Когда-нибудь все народы, сотворенные Господом, придут и поклонятся перед Ним, и прославят имя Его, ибо Господь велик и творит чудеса. Вы слушали программу «Вечная истина».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи – это искусство сохранения и передачи вечных истин. Есть также притчи в стихах. Поучительные для детей, мудрые, библейские, современные, деловые. А также притчи на любой случай жизни. Для поздравления молодоженов, для воспитания, для лекций и презентаций, для утешения и так далее. Популярность данного жанра заключается в том, что притча способна ярко иллюстрировать любую жизненную ситуацию, просветить, ненавязчиво показать человеку верный путь. Притчи также имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня под названием «Спасение для всех».

Когда-то Марсель был наемником. Он проходил службу во французском иностранном легионе. Теперь он проводил последние годы своей жизни в доме престарелых в Париже и порой вспоминал свое бурное прошлое. Будучи крайне враждебным по отношению к любой религии, он, чтобы скоротать время, все же не отказывал проповеднику бывать у него. Тот всегда говорил ему о любви Бога, который послал своего сына на землю для спасения человечества. Однажды Марсель прервал своего посетителя. «Послушайте», — сказал он, — «я должен признать, что все, что вы говорите, замечательно, но ко мне не относится, ведь у меня руки в крови». Проповедник замолчал. Затем, открыв Библию, он прочитал следующее. Луки 23, стихи с 39 по 43. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал ему Иисус: «Ныне же будешь со мною в раю». Пожилой легионер удивленно воскликнул: «Неужели такое возможно? Тогда рай и для меня?» Он привел в порядок свои дела с Богом, последовал призыву Господа Иисуса и был исполнен радости от уверенности, что однажды Христос заберет и его, чтобы он прибыл с ним в раю.

0: А как у вас обстоят дела с вашими грехами, дорогие друзья радиослушатели? Можете ли вы сознаться самому себе, что вы грешник? И понимаете ли то, что через покаяние и принятие Иисуса Христа как своего Спасителя у вас есть возможность освободиться от них? Из этой притчи мы можем сделать вывод, что раскаяние этого человека, который, возможно, долго мучился из-за своих грехов, пришло от того, что он внимательно слушал проповедника. А нам всем очень хорошо известно, что написано в послании к Римлянам, 10 главе, стих 17. Давайте прочитаем.
1: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».

В одном большом доме жила мышиная семья. Много лет мыши жили счастливо и беззаботно. Хозяйничали на кухне и съедали все, что могли найти. Но в один день пришла беда. Хозяева устали от мышиных набегов и завели кота. Кот хотел во что бы то ни стало доказать, чего он стоит, и стал гонять мышей по всему дому. Вверх, на чердак, вниз, в подвал. И к ужасу мышей даже поймал и съел несколько их сородичей. Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, чтобы обсудить, как справиться с ситуацией. Так как мыши отличались прекрасными творческими способностями, они устроили мозговой штурм и придумали массу идей, как избавиться от кота. Отравить, застрелить, до смерти напугать и так далее. Наконец заговорила самая умная мышь. «Почему бы не привязать на шею коту колокольчик? Тогда мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и спрятаться». Все решили, что это чудесная идея. Стали хлопать умную мышь по спине и поздравлять с таким творческим решением. Но вдруг, в разгар этих поздравлений, самая маленькая мышка, которая сидела в самом темном уголке и молчала, встала и подняла лапку. «Можно вопрос?» – робко пропищала она. «Конечно», – сказал предводитель мышей. «Спрашивай». «Я думаю, что это прекрасная идея и все такое, и не хочу портить вам настроение, но... А кто из нас будет привязывать коту колокольчик?»

0: Жажда наших желаний не всегда может быть реализована. Или какой-либо способ, который нам недоступен, также не может спасти ситуацию, если она не продумана до конца. Вывод напрашивается сам собой. Творческие идеи, конечно, прекрасны, но только в том случае, если они дают гарантию на положительный исход. В книге «Екклесиаст», 9 глава, 10 стих, написано:
1: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

0: Как-то раз один монах спрашивает у другого: «Скажи, кто тебя обучил Иисусовой молитве?»
1: «Бесы», – отвечает тот.
0: «Да как же так?» – удивился монах.
1: «Да вот так. Они все беспокоят меня помыслами греховными, а я все творю молитву и творю». «Так и выучился», –

0: Под действием искушений мы можем стать сильнее и крепче, если будем бороться с ними. В этом случае, пытаясь уйти от грешных мыслей и действий, ища защиту в молитве. Читая часто молитву, таким образом молитва и запоминается. Самое главное – иметь желание не дать запутать себя греховными узами и помнить, какие последствия могут быть после того, если вы позволите вас совратить на греховную дорожку. А в Иисусовой молитве есть как раз такие слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Матфея, 6 глава, стих 13.
1: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь».

«Да будет имя Бога благословенно». С такими словами и с песнями мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении группы «Мелодия и братья», семьи Ягольниковых и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Рассказ неизвестного автора, озаглавленный «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима», впервые издан много лет назад. Экземпляр этой книги был спасен с американского морского судна, которым командовал капитан Ричард Робертс, и которое потерпело бедствие во время ужасного урагана в январе 1876 года. Сейчас книга принадлежит сыну капитана. Этот рассказ под прежним названием после тщательной редакции снова выходит в свет с надеждой, что он будет использован Господом, чтобы ясно показать верным и внимательным, а также беспечным и неосмотрительным верующим и их детям в наши последние лукавые дни картину пережитого ранними святыми ради нашего Господа Иисуса Христа во время жестоких гонений со стороны языческого Рима. Гонения эти, мы верим, обязательно повторятся с яростной сатанинской силой под правлением новой Римской империи в будущем. Пусть же книга напомнит всем нам, что если Господь задержится в небесах еще на некоторое время, мы также можем быть призваны пострадать за Него. Библия запрещена в большинстве учебных заведений нашей страны. Семейная молитва для многих является забытым обычаем. Нашего Господа Иисуса Христа, единородного и возлюбленного Божьего Сына, позорят и отвергают в собрании тех, кто называет себя Его друзьями. Свидетельство на земле о Христе объединенных верующих подошло к концу. Призыв к Лаодикийской церкви покаяться оставлен без внимания. Обещанием нашего Господа о личном общении с Ним теперь пользуются лишь отдельные люди. Обещание Смирнской церкви «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» достигает и нас в эти последние дни. Кровь мучеников в России и Германии вопиет из земли, являясь предупреждением для христиан всего мира. Будем же и впредь возносить свою мольбу. Ей гряди, Господи Иисусе! Ричард Л. Робертс, Хартсдейл, Нью-Йорк. Глава первая. Колизей. Убитые в честь римского праздника. В Риме наступил день великого праздника. Отовсюду в одном направлении устремились огромные толпы людей. Через Капитолийский холм, форум, мимо храма мира, арки Тита и императорского дворца все шли к Колизею, попадая вовнутрь через сотни дверей. Там перед ними представала удивительная картина. Внизу простиралась огромная арена. Вокруг бесчисленные ряды сидений, поднимавшиеся вверх до внешней стены на высоту около 35 метров. Повсюду было великое множество людей всех сословий и возрастов. Открывавшаяся взору картина, огромное множество строгих человеческих лиц, расположенных длинными рядами, одно над другим, доверху над ареной, должно было повергнуть зрителя в невыразимый восторг. С тех пор эта сцена не имела себе равных. Здесь собралось более 100 000 людей, переполненных и возбужденных одним общим чувством и страстью. Жажда крови – вот что привело их сюда. Нет печальней страницы в истории восхваляемой цивилизации Древнего Рима, чем это самое популярное зрелище. Здесь были закаленные в походах, совершившие храбрые подвиги, воины. Но они не возмущались при виде истязания слабых. Тут присутствовали также отпрыски древних знатных родов, не считавшие, однако, что эти жестокие зрелища бесчестят их родину. философы, поэты, священники, правители, богатые и бедные, все ринулись к местам. И аплодисменты Патриция были такими же громкими и страстными, как и плебея. Какая же оставалась надежда, что Рим устоит, если сердца людей были во власти жестокости и кровавой тирании? На возвышении, на самом видном месте амфитеатра, сидел император Деций, а возле него знатнейшие из римлян. В их числе было несколько офицеров преторианской гвардии, которые с видом знатоков обсуждали происходящее на арене. Их громкий смех, веселье и роскошные наряды привлекали всеобщее внимание. Небольшое представление перед началом сражений подошло к концу, и теперь наступило время боев. Сначала публике показали несколько рукопашных схваток, закончившихся фатально для большинства участников. Это в определенной степени заинтересовало зрителей в зависимости от храбрости и умения сражающихся. Они должны были разжечь у зрителей настоящий азарт, вызвав страстную жажду более впечатляющих зрелищ, которые ожидали их впереди. Один из воинов вызвал большое восхищение и овации собравшихся. Это был африканец из Мавритании, мужчина гигантской силы и телосложения. Его умение сражаться подкреплялось недюжиной силой. Он орудовал коротким мечом с невероятной ловкостью, сражая наповал всех противников на своем пути. Теперь ему предстояло сразиться с гладиатором из Батавии, не уступавшим ему ни ростом, ни силой. Контраст между ними двумя был просто ошеломляющим. Африканец был смуглым, с блестящими волнистыми волосами и сверкающими глазами. Батавец же светловолос, с острыми серыми глазами. Трудно было сказать, кто из них имел преимущество, но поскольку Мавр уже провел некоторое время на арене, все полагали, что он имеет меньше шансов на победу. Схватка началась стремительно. Батавец наносил мощные удары, которые ловко парировал его противник. Африканец был быстр и яростен, но он никак не мог прорвать надежную защиту своего бдительного противника. Наконец, по сигналу схватку остановили и гладиаторов увели прочь. Не из милосердия или восхищения их умением, но зная, как надо ублажать римскую публику. Все понимали, что они снова вернутся. Затем арену заполнило множество мужчин. Все они были вооружены короткими мечами. Через мгновение начался бой. Это не было сражением двух сторон. Это была всеобщая схватка, где каждый атаковал своего соседа. Подобные сцены были самыми кровавыми и поэтому самыми интересными. В таких схватках за очень короткое время погибало большое количество людей. На арене происходила ужасная резня. 500 вооруженных мужчин в расцвете сил беспорядочно сражались. Иногда их словно втягивало в один огромный водоворот. Потом они очумело бросались в разные стороны, оставляя на месте сражения груды трупов. Затем снова вступали в схватку друг с другом с неуемной яростью. Отдельные стычки происходили повсюду. Победители опять бросались в гущу сражения, а затем все выжившие снова сплетались в одну борющуюся толпу. Наконец накал борьбы начал ослабевать. Из 500 остались в живых около 100 уставших и раненых мужчин. Внезапно прозвучал сигнал, и на арену выпрыгнули, устремившись к борющейся толпе, африканец и батавец. Бодрые после отдыха они набросились на истощенных бедолаг, у которых не было ни моральных сил, чтобы объединиться, ни физических, чтобы противостоять. Началась дикая резня. Два великана безжалостно рубили направо и налево, пока не остались единственными уцелевшими на арене людьми. После этого раздались оглушительные овации, казалось, бесчисленных зрителей. Затем эти двое снова набросились друг на друга, притягивая к себе всеобщее внимание – в то время как тела раненых и убитых забирали с арены. Бой был столь же свирепым, как и в самом начале, повторяясь в деталях. Африканец был подвижным, батавец – осторожным. Но вдруг первый сделал отчаянный выпад. Батавец парировал его удар и молниеносно нанес ответный. Африканец отпрыгнул назад и уронил свой меч. Но было уже слишком поздно, так как противник проколол ему левую руку. Когда он упал, радостный рев 100 000 зрителей всколыхнул арену. Но это еще не был конец, ибо когда победитель уже стоял над своей жертвой, охранники быстро подбежали к нему и увели его в сторону. Однако римляне знали, как знал и раненый гладиатор, что это не было проявлением милости. Его просто приберегали на будущее, однако участь его была предрешена. «Этот батавец – искусный боец, Марцелл!» – сказал своему товарищу молодой офицер из группы воинов, о которой мы уже упоминали. «Ты прав, Ауцул!» – ответил тот. «Лучшего гладиатора я не видел. Они оба действительно дрались превосходно!» «И все же есть человек, который превосходит их обоих!» «Да? Кто он?» «Гладиатор Мацер! Я не встречал еще равного ему!» «Я слышал о нем. А он выйдет сегодня?» «Насколько мне известно, да!» Тут их беседу прервал громкий рев, вырвавшийся из зверинца. Это был свирепый и ужасный рев крайне голодного и озлобленного зверя. Железная решетка была приподнята стоящими сверху служащими, и зверь выступил на арену. Это был африканский тигр, привезенный лишь несколько дней тому назад. Его держали 3 дня без еды, и его яростный гнев, чрезмерно усиленный голодом и неволей, привел в ужас собравшихся. Ударяя хвостом по земле, он шел по арене, внимательно рассматривая зрителей налитыми кровью глазами. Но тут их внимание привлек вытолкнутый на арену человек. Как и все гладиаторы, он не имел никакой защиты, а был голым, в одной лишь набедренной повязке. Держа в руке короткий меч, которым обычно пользовались гладиаторы, он твердым шагом направился к центру арены. Взгляды всех собравшихся устремились на этого человека. «Мацер! Мацер!» – выкрикивали зрители. Заметив его в тот же миг, тигр свирепо зарычал. Мацер стоял на месте, спокойно глядя на зверя, который, еще яростнее нахлестывая себя хвостом, мчался к нему. И вдруг тигр присел, а затем мощным прыжком бросился на него. Но Мацер был готов к этому. Как молния он метнулся влево, и когда тигр коснулся земли, ударил его прямо в сердце. Огромный зверь, содрогнувшись всем телом и поджав конечности, издал вопль, подобно раненому человеку, и упал замертво на песок. Аплодисменты, словно раскаты грома, прозвучали по всему Колизею. «Поразительно!» – воскликнул Марцелл. «Никогда не видел более искусного человека, чем Мацер. Не сомневаюсь, что он сражался всю свою жизнь», отозвался его товарищ. Вскоре труп тигра унесли, и снова скрип поднимающихся решеток привлек внимание толпы. На этот раз на арену был выпущен лев. Он медленно шел вперед, удивленно рассматривая все вокруг. Это был огромнейший зверь, которого придерживали для самого сильного противника. Казалось, что он смог бы успешно сразиться с 2 тиграми, подобными тому, которого убил Мацер. Рядом с ним Мацер казался ребенком. Лев уже давно ничего не ел, однако не был разозлен, как тигр. Он пересек арену, а затем быстро обошел ее по кругу, пытаясь найти выход. Увидев, что все выходы заперты, он, наконец, возвратился в центр и, опустив голову к земле, зарычал так сильно, так громко и так долго, что даже массивные камни Колизея задрожали от этого звука. Мацер стоял неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он все так же твердо смотрел вперед, зажав в полной готовности в руке меч. Наконец лев повернулся в его сторону. Дикое животное и человек стояли лицом к лицу, пристально глядя друг другу в глаза. Но спокойный взгляд человека, похоже, злил льва. Он, ощетинив шерсть и подняв хвост, отступил назад и, тряхнув гривой, присел, готовясь к страшному прыжку. Огромная толпа зрителей замерла в полном оцепенении. Темная фигура льва метнулась вперед, но гладиатор привычным маневром отпрыгнул в сторону и нанес удар. На этот раз, однако, меч попал в ребро, выпал из руки. И хотя зверь был только легко ранен, этот удар привел его в бешенство. Мацер, однако, ничуть не потерял хладнокровия в этот ужасный момент. Он предстал перед готовым к очередной атаке зверем, полностью безоружным. Снова и снова лев прыгал в его сторону, но каждый раз проворный гладиатор ускользал от него, пока, наконец, не умудрился добраться до своего меча и завладеть им. Лев снова взвился в воздух, но на этот раз Мацер достиг своей цели. Меч пронзил львиное сердце. Огромный зверь упал, скорчившись от боли. И тут, снова поднявшись на лапы, он помчался по арене и, издав последний рык, упал мертвым возле решетки, из-за которой вышел. Мацера увели, и на арену снова вышел батавец. Римляне требовали зрелищ. На батавца был выпущен маленький тигр, который тут же был убит. Затем вышел лев. Он был обычных размеров, но страшно разъярен. Было очевидно, что батавец не шел ни в какое сравнение с Мацером. Лев прыгнул и был ранен. Но при второй атаке он не просто зацепил своего противника, а в буквальном смысле разорвал его на куски. Затем на арену снова вышел Мацер и с легкостью убил этого льва. Пока Мацеру аплодировали, с противоположной стороны арены появился человек. Это был африканец. Его руку не перевязали, она была опущена, и на ноге стекали струйки крови. Шатаясь, он медленно брел по направлению к Мацеру. Римляне знали, что его вытолкнули принять смерть. Бедняга тоже знал это, ибо, приблизившись к противнику, он бросил свой меч и в отчаянии произнес: «Быстрее убей меня! Избавь от этих страданий!» К всеобщему удивлению, Мацер, отступив назад,

0: камеру приходило несколько этих негодяев, христиан, после чего он вступил в их презренную секту. Все они являются отбросами общества. Вполне вероятно, что он мог стать христианином. Неужели он готов навлечь на себя смерть, чтобы только не убивать? Все эти фанатики так поступают. Слова Мацера разъярили толпу. Их возмутило, что простой гладиатор осмелился лишить их удовольствия. Охрана быстро направилась к нему. Должна была начаться схватка. Если Мацер не хочет сражаться, тогда он сам должен умереть. Но он был тверд. Безоружный, он подошел к африканцу, которого мог убить всего лишь одним ударом кулака. Лицо африканца исказило дьявольская гримаса. Удивление, радость и жажда победы промелькнули в его зловещем взгляде. Схватив и твердо сжав меч в руках, он поразил Мацера прямо в сердце. «Господи Иисусе, прими дух мой!» Слова его захлебнулись в потоках крови, и он смиренный, но смелый свидетель Христа ушел из этого мира, чтобы стать частью великой армии мучеников.
1: «Часто ли случаются подобные сцены?» – спросил Марцел.
0: «Часто. Всякий раз, когда на арену выходят христиане, они готовы сражаться с самыми лютыми зверями. Молодые девушки смело выходят навстречу львам и тиграм. Но никто из этих безумцев не будет сражаться с человеком. Толпа сильно разочаровалась в Мацере. Он был лучшим из гладиаторов, но, став христианином, поступил как настоящий глупец.
1: Эта религия должно быть необыкновенна, если побудила обычного гладиатора поступить подобным образом», — сказал Марцел.
0: «Тебе придется больше узнать о ней».
1: «Как?
0: Разве ты не слышал? Тебе поручено разыскать христиан, скрывающихся в катакомбах».
1: «Мне казалось, что их поймали уже предостаточно. 50 из них сожжены сегодня утром.
0: И 100 обезглавлены на прошлой неделе. Но это ничто. Город просто кишит ими. Император решил полностью восстановить древнюю религию. С тех пор, как появились эти христиане, империя приходит в упадок. Он решил навсегда стереть их с лица земли. Они – настоящее проклятие и должны быть уничтожены. Ты скоро поймешь».
1: «Я недавно в городе, потому ничего не знаю об этом», – неуверенно сказал Марцел. «Даже не знаю, во что на самом деле эти христиане верят. Я слышал, что их обвиняют во всевозможных преступлениях. Однако, если все обстоит так, как ты говоришь, то у меня еще будет возможность познакомиться с ними поближе».
0: Неожиданно их внимание привлекло другое событие. На сцену вышел сгорбленный седой старик. Его встретили градом насмешек, хотя его одухотворенное лицо и благородные манеры должны были вызвать искреннее восхищение. Когда хохот и крики достигли его ушей, он поднял голову, произнес несколько слов.
1: «Кто это?» – спросил Марцел.
0: «Александр, учитель гнусной секты христиан. Он настолько упрям, что не хочет отречься».
1: «Тихо, он пытается что-то сказать».
0: «Римляне!» – произнес пожилой человек. «Я христианин. Мой Бог умер за меня. И я с радостью отдаю свою жизнь за него». Громкие вопли и проклятия разъяренной толпы заглушили его голос. Крики еще не смолкли, как на арену выскочили 3 барса и сразу же направились к старику. Он, сложив руки и устремив взгляд к небесам, зашевелил губами, будто произнося молитву. Разъяренные барсы прыгнули на него и через несколько секунд разорвали на куски. Затем на арену были выпущены еще несколько диких зверей. Они скакали по кругу, прыгали на заграждения и в ярости набрасывались друг на друга. Это была отвратительная картина. Внезапно на сцену к зверям была вытолкнута кучка беспомощных узников.

0: Это были преимущественно молодые девушки, принесенные таким образом в жертву кровожадным диким страстям римской публики. Эта сцена вызвала бы жалость в любом сердце, сохранившем хоть каплю нежных чувств. Но жалости не было в Риме. Бедные молодые девушки, встретившись со смертью в столь ужасных обстоятельствах, съежились от страха, поддавшись свойственным человеку слабостям. Но уже через какие-то мгновения их вера снова обрела силу, поборов страх. Когда звери, заметив добычу, начали приближаться к молодым девушкам, те, соединив руки и обратив взоры к небу, единодушно запели гимн, который ясно и дивно возносился прямо в небеса. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу нашему, слава и держава во веки веков! Аллилуйя! Аминь! Один за другим голоса затихали в крови агонии и смерти. Один за другим крики мучений переливались в возгласы хвалы. Так прекрасные молодые души, героически перенеся страдания и оставшись верными до смерти, унесли свою песню ввысь, чтобы спеть ее вместе с искупленными на небесах. Глава вторая. Лагерь преторианцев. Корнилий Сотник – муж добродетельный и боящийся Бога. Марцелл родился в Годессе и был воспитан в условиях строгой дисциплины римской армии. Он служил в Африке, Сирии и Британии, где прославился не только смелостью на поле боя, но и мудростью в военном лагере. За это он был вознагражден почестями и продвижением по службе. А по прибытии в Рим, куда он доставил депешу императору, так тому понравился, что сразу же был назначен офицером-преторианцем. Аутсул никогда не выезжал за пределы Италии и очень редко покидал родной город. Он принадлежал к одному из старейших и почтеннейших римских родов, унаследовав соответствующее богатство и влияние. Его очаровал смелый и открытый характер Марцелла, и они стали верными друзьями. Аутсул, хорошо зная столицу, был очень полезен для своего друга. И сцена, описанная в предыдущей главе, произошла, когда Марцелл впервые посетил прославленный Колизей. Лагерь преторианцев, расположившись у городской стены, был соединен с ней с двух сторон полукруглой стеной, окружавшей лагерь. Солдаты жили в выбитых прямо в стене комнатах, напоминавших камеры. Преторианцы были многочисленной и отборной императорской гвардией, имевшей настолько большую власть и влияние, что на протяжении нескольких столетий контролировала само правительство. Являясь офицером-преторианцем, Марцелл мог наверняка рассчитывать на успешную карьеру.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Ходатайственная молитва многое может. Вспомните молитву Авраама, Илота, Иова. Как они молились за своих детей и друзей. Моисей молился за израильский народ. И только ходатайственные молитвы спасли от наказания и даже от смерти целые народы.
1: Очень важно не прекращать своих молитв к Богу. И не менее важно не прекращать свои благодарения, потому что Божьи милости к нам не прекращаются.
0: Молитва утром – это ключ к разрешению проблем дня, а молитва вечером – это замок для охраны души на ночь.

0: Когда мы молимся, то мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа, потому что молитва во имя Иисуса Христа означает молиться вместо Него, а тем самым быть облеченным Его авторитетом, Его правом.
1: Если мы пребываем во Христе, наши молитвы исполняются. И это правильно, потому что наши желания не наши, а желания Христа. И наши просьбы не будут нашими, а просьбами Иисуса, молящегося за нас. Лишь таким образом они сочетаются с волей Божьей.
0: Когда в моменты нашего разговора с Отцом Небесным что-то упрямо вклинивается между Ним и нами, и именно это препятствует нашей молитве, то нам нужно удалить это препятствие.
1: Будем же молиться постоянно и благодарить Бога за искупление во Христе Иисусе и всегда быть благодарными за все. Даниил молился 3 раза в день, хотя и знал, что его будут преследовать за это. Его молитвенная жизнь была ярким свидетельством глубокой веры.
0: Молитвенная жизнь укрепляет нас в вере и утверждает в пути следования за Господом. Отвечая на наши молитвы, Бог ведет нас по правильному пути.

0: страшная буря разыгралась на море. Видя недалекий берег, борясь с волнами, маленькое судно давало сигналы бедствия. Тотчас же отчалила от берега спасательная лодка на помощь погибающему судну. Но усилия людей победить волны и доплыть до корабля казались тщетными.
1: «Что, ребята, не вернуться ли нам назад?»
0: — предложил боцман.
1: «Что толку идти на верную смерть? Видно, нам не пересилить сегодня море. И судно, и люди, наверное, уже погибли. Их не спасти».
2: «Постой!»
0: — возразил один из матросов.
2: «Там, за утесом, когда я бежал на сигнал, несколько женщин молились о погибающих. Хотя я ветреный человек, но верю, что Господь слышит молитвы, и, по-моему, мы должны и можем спасти от смерти хотя бы одного человека».
0: Смелая речь матроса воодушевила его товарищей, и с новыми усилиями они двинулись вперед. Судно, очевидно, погибло. Его не было видно на поверхности моря. Но, несмотря на ярость волн и явную опасность, отважные люди успели поднять сначала одного человека, плывшего мимо лодки, затем другого. И таким образом 8 человек, вся команда утонувшего судна, была спасена от верной гибели.
3: Вера в то, что Господь слышит молитву, дает силу этой молитве и силу исполнить нашу обязанность, как бы трудна или тяжела она ни была.

0: Наш путь нелегок, каменист, порою колок и тернист. Но мы идем скорей домой, в небесный отчий край родной.
1: Вот пилигримский узкий путь, что негде даже отдохнуть. Слабеет тело с каждым днем, но духом все вперед идем.
0: Нельзя на землю лишь глядеть, мы можем духом ослабеть. Здесь в мире участь нам дана, пока мы здесь — борьба, война.

0: когда нас встретит на пути мирской мудрец, чтоб с ним пойти, то мы должны на страже быть и мудрость Божью не забыть.
1: Когда беседка на пути предложит, чтоб в нее войти, мы поспешим к Христу в мольбе, чтоб устоять в святой борьбе.
0: Когда отчаяние придет и в цепи душу закует, сомнения будут колебать и часто в сторону кидать.

0: нуждой к ногам Христа падем и с верою к Нему придем. Когда на помощь Он придет, замок сомненья отомкнет.
1: Бог упование пошлет, путем надежды поведет, даст все оружие в любви, омоет нас в своей крови.
0: Нас сам за руку поведет и сам до цели доведет. Через реку смерть увидим рай, свой долгожданный чудный край.

Ну, а пока мы на земле, с томленьем скорбным на челе, как странники в чужой стране, мечтаем о родной стране.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Мы начали новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей прошлой передаче мы говорили на тему «христианский гедонизм». Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих 5 убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость, радость о Боге всемогущем! Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Христос так просто сказал в 6 главе Евангелия Матфея: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Единственной движущей силой можно назвать наслаждение самим Богом. Так давайте наслаждаться им.

Наша тема сегодня – Божий суверенитет. Исходное основание христианского гедонизма находится в том факте, что Бог господствует в своих нежных чувствах. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в нем. Причина, по которой это может выглядеть странным, заключается в том, что мы более привыкли размышлять о наших обязанностях, нежели о Божьем замысле. Задумываясь же о Божьем замысле, мы склонны изображать его так. Мы в центре Божьего благоволения. Мы, например, говорим, что его замысел заключается в искуплении мира, или в спасении грешников, или в восстановлении творения, или в чем-то еще. Но Божий замысел спасения можно назвать предпоследним шагом, но никак не последним. Искупление, спасение и восстановление не являются окончательной целью Бога. Он совершает это ради чего-то большего, а именно ради наслаждения, которое Он получает, прославляя Себя. Настоящее основание христианского гедонизма зиждется не на Божьей преданности нам, а на верности себе. Если бы Бог не был безгранично предан стремлению сохранить и показать свою славу, равно как и насладиться ею, у нас не было бы никакой надежды обрести в нем счастье. Но если Он действительно использует всю свою суверенную власть и безграничную мудрость для увеличения наслаждения своей славой, у нас появляется основание для радости. Я знаю, вначале это озадачивает. Поэтому я постараюсь разбить мою мысль на части, чтобы затем в конце данной главы сложить их опять вместе. Божий суверенитет – основание для Божьего и нашего счастья. Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит ему счастье. Эти цели не могут не исполниться. Поэтому он и не испытывает недостатка ни в чем. И он никогда не унывает и не печалится. Он всегда полон и переполнен энергией ради своего народа, ищущего в нем свое счастье. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Псалом 113. Суть этого отрывка заключается в следующем. У Бога есть право и власть делать все, что доставляет ему радость. Именно это мы подразумеваем, когда говорим, что Бог суверенен. Задумайтесь на секунду. Если Бог суверенен и делает все, что хочет, ничто не помешает осуществлению его планов. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господен стоит вовек, помышление сердца его в род и род. Псалом 32. И если ничто не помешает осуществлению его планов, он должен быть счастливее всех сотворенных им существ. Безграничное, божественное счастье – источник, от которого насыщается и желает еще более насытиться христианский гедонист. Вообразите, что случилось бы, если бы Бог, управляющий всем миром, не был бы счастлив. Что если бы Бог ворчал, дулся и печалился, словно какой-то капризный великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и удручен? Могли бы мы воскликнуть вместе с Давидом: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной»? Псалом 62. Не думаю. Иначе мы бы все относились к Богу подобно маленьким детям, отцы которых расстроены, мрачны, унылы и недовольны. Им бы не понравились такие отцы. Они старались бы сделать все возможное, чтобы не побеспокоить их, или, по крайней мере, пытались бы своим усердием заслужить некоторое их благоволение. Поэтому, если Бога нельзя назвать счастливым, у христианского гедонизма нет основания. Ибо цель христианского гедонизма – обретение счастья в Боге, радость в Нем,
воодушевление от Его благоволения и наслаждение в общении с Ним. Однако дети не могут наслаждаться общением со своими отцами, если те несчастливы. Поэтому основание христианского гедонизма – счастье Божие. В свою очередь, основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если Бог не суверенен, а сотворенный им мир находится вне его контроля, вновь и вновь нарушая его первоначальный замысел, Бог не может быть счастлив. Наша радость покоится на Божьем обетовании, что Он в полной мере силен и мудр, чтобы направлять все для нашего блага, а Божья радость зиждется на том же самом суверенном контроле. Он творит все для славы своей. Итак, если все в столь значительной степени зависит от суверенной власти Бога, нам следует удостовериться в надежности библейского основания для нее. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Сегодня у нас вторая передача по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Наша тема – «Божий суверенитет». Библейское основание для суверенного счастья Бога. Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому Иов говорит: «Намерение твое не может быть остановлено». Его намерения простираются на все в мире, включая грех. Тем самым распятие Христа было Божьей волей, даже если это было самым большим грехом, когда-либо совершенным. В полу бросается жребий, но все решение его, от Господа. А если Бог есть Бог, то невозможно расстроить его план. Об этом говорит пророк Исаия: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаия, 46 глава. Божий замысел не может расстроиться. Нет ничего, что было бы подобно Богу. Если предположить, что Божий замысел может не достигнуть результата, это означает, что в мире существует сила, превосходящая силу Бога. Значит, кто-то может противиться его руке, когда он определяет что-либо. Но нет никого, кто мог бы противиться руке его, говорит Навуходоносор, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Книга пророка Даниила, 4 глава. Его суверенитет ограждает от беды. Вот что сказал Иов в своем окончательном исповедании после того, как Господь ответил ему из бури: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Книга Иова, 42 глава. Бог наш на небесах творит все, что хочет. В этом случае перед нами встает вопрос: можно ли считать зло и бедствие в этом мире также частью Божьего суверенного замысла? Иеремия, обозревая кровавую бойню в Иерусалиме после его разрушения, восклицает: «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Плач Иеремии, 2 глава. Но когда он взирает на Бога, он не может не признать истину. Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть».
Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Книга Плач Иеремии, 3 глава. Если Бог, как суверенный Господь, правит миром, то все зло этого мира не может не находиться под его контролем. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Книга пророка Амоса, 3 глава. Иов, Божий слуга, когда был поражен проказой, благочестиво сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Он сказал это, несмотря на то, что в Библии ясно написано: «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое

лучше всего подтверждает, что даже нравственное зло не выходит за рамки Божьего замысла. Кто в действительности станет отрицать, что Иуда, предав Христа, совершил злой поступок с точки зрения нравственности? Однако Петр говорит: «Сего, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Предательство – это грех, но он был частью заранее определенного Божьего плана. Грех не расстраивает его замысел и не противится его руке. Или же кто скажет, что презрение Ирода, греховная выгода Пилата, крики иудеев «распни его, распни!» или, наконец, насмешки солдат-язычников не были греховными? Но Лука в Деяниях рассказывает нам о молитве святых. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Книга Деяний апостолов, 4 глава. Люди восстают против Всевышнего только для того, чтобы обнаружить, что их восстание неосознанно служит исполнению чудесных замыслов Божьих. Даже грех не может разрушить цели Всевышнего. Сам он не совершает грех. Однако он установил, что некоторые действия в мире будут греховными. Таким образом, действия Пилата и Ирода были предопределены в Божьем замысле.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Мы вновь рассматриваем тему об истине Божьей. Сегодня мы говорим о том, что она возвещает о духах злобы поднебесной.

Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы вновь рассматриваем тему об истине Божьей. Мы уже говорили с вами о духовных влияниях, говорили о том, что сила Божья сильнее силы дьявольской. Но сегодня давайте мы поговорим вот о чем. Что говорит истина Божья о духах злобы поднебесной? Да, это печальная тема. Можно сказать, это новая тема или вопиющая тема, но нет. Она очень старая и древняя тема, и Господь предупреждает своих евреев, народ Божий, о том, чтобы они были бдительны. Если это было сказано много-много лет назад, как предупреждение, сегодня эта тема очень актуальна в нашем мире. Итак, читаю из Второзакония, 18 главы, с 9 по 14 стих. 18 глава Второзакония говорит нам о следующем. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиита мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». И 14 стих. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. А тебе, народ израильский, говорит Господь, не то дал Господь твой». Что же дал Господь взамен этого? Он дал святую истину и святой закон. «Не научись, — говорит Господь, — делать мерзости, которые делали народы сии. Чему учатся дети наши, близкие наши, друзья наши? Чему учатся? Слову Божию или, может быть, то, что их больше интересует? Я имею в виду духовные зависимости». Итак, первая мысль. Господь запретил, в глубокой древности запретил всякую связь с теми, кто имел духовное осквернение, служа идолам в народе израильском. И потому сегодня любое контактирование с духом или с духами через прорицателей или чародеев, волшебников, вызывателей духов умерших, как было раньше большим грехом и преступлением, так остается большим грехом и преступлением сейчас. Дух в английском переводе – это «spirit». От этого связь с духами. И сегодня есть такое движение – спиритизм. То есть связь людей с духами злобы поднебесной. Ханаанская земля была наполнена этой нечистью. Из-за этого Господь и изгнал людей –

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Сегодня Ирина Сергеевна и Вера, пользуясь тем, что в доме никого нет, затеяли генеральную уборку. Переделав все необходимое, они только что присели отдохнуть, как у входной двери раздался продолжительный звонок. Перед открывшей дверь Верочкой предстал Юра, весь в ссадинах и царапинах.
1: Мама, ты только посмотри на Юру.
2: Юра, что это за вид? Почему ты весь такой поцарапанный? И руки, и лицо.
1: Юра,
2: что случилось?
3: Да ничего особенного. Я кошку Машку дрессировал.
2: Как это дрессировал?
1: Да.
3: Очень просто. Заставлял ее лежать и вставать по команде.
2: Как это ты заставлял?
3: А так, положу ее на землю, а потом топаю и кричу на нее. Лежать, кому говорят, лежать. А если она меня не слушалась, я ее ремнем бил.
2: Юра, ну а кошка что?
3: Ну что, что, не видишь что? Никакого сладу. Сперва она мне все руки поцарапала, когда я ее держал. А потом как зашипит, да как своими когтями по лицу как проведет. Ужас. И убежала.
2: Да зачем, Юра, ты ее так мучил? Ведь она могла тебе и глаза повредить.
1: И, между прочим, правильно бы и сделала.
3: Ничего. Я ее все равно поймаю и посажу на голодный паек. Тогда она живо будет выполнять мои команды.
2: Твои капризы, ты хочешь сказать?
3: И ничего не капризы. Колин папа говорит, что животные надо держать в строгости и наказывать. Тогда она будет тебя слушаться.
2: Что это за Колин папа?
3: Неужели ты его не знаешь? Он работает в цирке у знаменитого дрессировщика. Коля говорит, что львы и тигры боятся Колиного папу больше, чем самого дрессировщика. Тигры прямо дрожат, как он кормить их приходит.

0: ходит. Вот какой у него папа.
1: Ну и папа. Даже тигры дрожат.
0: Да, дрожат. Колин папа говорит...
2: А где ты, Юрочка, успел с ним познакомиться?
0: Ну, у цирка же. Я повел туда кошку Машку. Вернее, она меня повела.
1: Что ты выдумываешь? Как это она тебя повела?
0: И ничего не выдумываю, Вера. Она почему-то очень любит туда бегать. Колин папа говорит, что там какая-то трава лечебная растет. Если кошка чувствует в себе какую-то болезнь, так сразу бежит туда, как в аптеку. Но она побежала, а я за ней.
1: Так это ж далеко от нашего дома.
0: Ничего, мы уже с ней привыкли. Она давно туда бегает.
1: Тогда мне все понятно. Там ты встретил Колиного папу, который работает в цирке, да?
0: Нет, сначала я встретил самого Колю. Он прогуливал свою собачку. И вот мне рассказал про своего папу. А потом и сам его папа к нам подошел. Ой, и много он знает истории про животных. Он говорит, что самые вредные и коварные – это... Отгадайте, кто?
1: Ну, змеи, наверное.
0: Вот и не отгадала, вот и не отгадала. Обезьяны, вот кто.
1: Обезьяны?
0: Они все-все-все делают назло человеку. Если их выпустить из клетки, то они все-все в доме перевернут и испортят. А у дрессировщика специальная палочка есть, электрическая.
1: Электрическая? Зачем?
0: А затем, если тигр его не слушается, он подносит палочку к его носу, и тигра бьет током. И тогда тигр слушает его команды и делает все, что дрессировщик захочет. Вот. Еще он рассказывал, как однажды медведь за ним гонялся по всему цирку. Хотел его съесть. И Колин папа убил его из пистолета. Вот.
1: Ты действительно принес столько историй сегодня.
2: Только, Юрочка, истории-то это очень плохие.
0: Ну почему плохие? Почему плохие? Это же про животных.
2: Не про животных, Юрочка, а скорее про людей. И притом про недобрых людей. А тебе, Юра, надо бы быть посмотрительней в выборе новых друзей.
0: Но ведь я маленький. У меня еще нет опыта в этом деле.
1: Зато есть опыт удирать от Илюши с Максимом и вечно попадать в какие-то неприятные истории.
0: Ну а что такого? Что такого? Чему я плохому научился у них? Все это пустяки по сравнению с мировой революцией. Вот.
2: Юра, а это еще что за перлы красноречия?
1: Чего ты такое сказал, не пойму.
0: Это не я, это Колин папа сказал.
2: Юра, если еще только раз ты отправишься из дома один на прогулку...
1: Самовольно.
2: Да, то мы вынуждены будем тебя серьезно наказать.
0: Вот, опять наказывать.
1: Ага, не нравится?
0: Конечно, не нравится.
1: А кошку ремнем хлестать нравится?
0: Так кошка, это ведь животное. А я человек вам или не человек? Ведь ты же сама мне, Вера, читала, что я должен... Ну как это, Влады, владычествовать? Над кошками и собаками. Потому что я человек. А вы кошку главнее меня считаете.
2: Юра, успокойся. И подойди сюда. Сейчас мы с тобой возьмем детскую Библию и еще раз прочтем то место, о котором ты пытаешься сейчас вспомнить.
0: Ну вот, опять Библия. Разве там так интересно говорится о животных, как Колин папа рассказывает?
1: А ты что, считаешь, что Библия скучная книга? Это же Слово Божие. Она же открывает тайну создания мира.
0: Ну и что, что открывает? А когда я Колиному папе сказал, что я читаю Библию с мамой, он знаешь, что мне сказал?
1: Ну и что он тебе сказал?
0: Он сказал, что эту книгу вредно читать ребенку. Вот.
1: Он так рассуждает потому, что сам ее никогда не читал.
2: И в Библии, Юрочка, о животных говорится еще интереснее. Только надо уметь читать и понимать, что там написано. Бог ведь создал животных раньше, чем человека.
0: Всех-всех?
2: Конечно. А когда Бог создал человека, то подвел его к животным. Вот давай-ка почитаем, как говорит об этом Библия. Вот слушай. В день четвертый, когда Бог создал небо и землю, луну и солнце, когда Он отделил день от ночи, то есть тьму от света, то сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, вот слушай: «Да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Представляешь, Юра, какое это было чудо?
0: Даже не представляю. Наверное, это было очень-очень красиво.
2: А когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то написано так: «Благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И вот это слово, Юра: «И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Видишь, какую Бог явил мудрость, силу и славу в создании царства животных?
0: Вижу, но он же и сказал людям, чтобы они владычествовали.
2: Владычествовали над животными. А знаешь, что это значит?
0: Наверное, чтобы воспитывали.
2: Правильно. Только не так, Юрочка, как Колин папа. Не плеткой и ремнем. А чтобы человек подходил к животным с любовью. Тогда и животное будет платить человеку преданностью и тоже любовью.
0: А где это про это сказано?
1: Ну что ты, Юра, в Библии таких примеров много. Мы ведь с тобой читали о пророке Илье, которому Бог повелел скрыться от плохих людей на берегу речки.
0: А, это которому ворон приносил мясо и хлеб. Да? Вспомнил.
1: Вот и хорошо, что вспомнил. А как ты думаешь, если бы пророк Илья однажды взял и отхлестал ворона ремнем или плеткой, ворон принес бы ему еду в следующий раз?
0: Принес бы. Ведь ему Бог повелел кормить этого пророка.
1: А мне кажется, что не принес бы. Он бы полетел к Богу и рассказал бы ему, каким жестоким был Илья. И кто знает, может быть, Господь рассердился бы на Илью за это и оставил бы его умирать в пустыне от голода.
0: А ворон Я рассказал бы. Он говорить не умеет.
2: Умеет, Юрочка. Ворон говорит на птичьем языке. Ведь птички его понимают?
0: Так кто птички?
2: А Бог, Юра, понимает всякий язык.
0: А где еще написано, что мы их должны любить? Расскажи еще, мам.
2: А во многих местах, Юра. Вот давайте-ка откроем детскую Библию и почитаем про Ревекку. На 46-й странице. Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на родину в Месопотамию и привезти оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама.
0: Знаю, мы это в воскресной школе проходили.
2: Ну, если знаешь, то расскажи нам, что было потом.
0: Потом слуга стал молиться, чтобы Господь послал ему навстречу Ревекку. Только как он молился, я уже забыл. Мам, прочти, пожалуйста.
2: А вот как он молился. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, и теперь слушай, что она должна сказать, пей. Я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Ну, и ты знаешь счастливый конец этой истории. Юрочка, мне хочется только, чтобы ты обратил внимание на следующее в молитве Исаака. Юра, почему? Слуга хотел, чтобы девушка напоила не только его самого после долгого странствия по горячей пустыне, но и вспомнила сама о его верблюдах. А? Почему слуга придавал такое значение именно этому факту? Скажи-ка.
0: Вот задача. Думай и ничего не придумай.
1: Бедные верблюды. В пустыне было так жарко. Песок и воздух были настолько горячи, что можно было без всякого огня испечь в песке яйцо. И шли они по пустыне не день и не два, а может быть несколько месяцев.
0: А колодцы?
1: В пустыне не было колодцев.
2: Юра, если бы Ревекка напоила только путника, что особенного она бы сделала? А слуге очень хотелось, чтобы женой сына его господина стала девушка добрая. А как это определить?
0: А, догадался. Если Ревекка захотела напоить верблюдов тоже, значит, она была добрая девушка.
1: А знаешь, Юра, какое это нелегкое дело? Ведь один верблюд может выпить больше ведра. А у слуги, наверное, было не меньше 10 верблюдов, а может быть и больше, ведь хозяин его был богатый человек.
2: Да, и все-таки девушка не посчитала за труд напоить всех его верблюдов.
0: Ревекка была добрая девушка, потому что она пожалела бедных животных и всех-всех их напоила водой. Ой, как интересно!
1: А ты говоришь, что Библию читать неинтересно?
0: Да это я так сказал, не подумал хорошенько. Мам, а как ты думаешь, Иисус любил животных?
2: Конечно, Юрочка, очень любил. И об этом нам также рассказывает Библия.
0: А где? Найди, пожалуйста.
2: А ты еще не устал слушать?
0: Нет, что ты? Мы с тобой про это никогда не говорили.
2: Да, и это, пожалуй, наше серьезное упущение.
0: Мам, расскажи, как Иисус любил животных?
2: Ну, для этого нам надо прочитать Евангелие от Матфея, главу 15. Вот что говорит Иисус Христос в притче о потерянной овце. Слушай внимательно. Он спрашивает: кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?

0: пастырь. Когда видит приходящего волка, то он оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемнику это все равно, он не родит об овцах, не заботится о них. А Иисус говорит, что «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Юрочка, ты слышишь? Иисус говорит, что даже жизнь свою полагает за овец. Вот надо, чтобы и наша любовь была такой же совершенной, как и любовь к нам нашего Господа Иисуса Христа.
1: Чтобы мы любили всех-всех, животных тоже.
0: Правильно, Юра. А пока знаешь еще, что говорит Библия? Что вся тварь вздыхает, ожидая избавления сынов человеческих.
1: А что это значит?
0: Ну, это значит, что люди обижают животных. И творение, животное, вздыхает от этого, страдает от этого. Поэтому особенно верующим нам, христианам, нужно любить животных, чтобы из-за нас животные не вздыхали. Понятно?
2: Еще будет время, когда все будут любить друг друга. Это когда будет царство Мессии, царство Иисуса Христа.
0: Да, и Господь открыл древнееврейскому пророку Исаии об этом будущем царстве Мессии Иисуса Христа, Сына Божия, когда не будет ни зла, ни горя на земле. Вот послушайте, как написано об этом в Библии. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот так, Юрочка, будет, когда на земле воцарится любовь Иисуса Христа.
2: Мама, давайте послушаем псалом, который недавно пели в нашем собрании гости из Кривого Рога, братья Юра и Гриша.
0: Угу. А он у нас есть?
2: Да, на кассете записан, помнишь?
0: Да, хороший псалом. Давайте послушаем. Ты хочешь, Юра, послушать эту песню?
1: Конечно, хочу.
0: А без мальчиков ты найдешь, Вера, эту кассету?
2: А я искать нечего. Она у нас в спальне лежит на столе. Сейчас принесу.

0: налей мне, пожалуйста, молока в чашку и дай маленький кусочек колбасы.
1: Ты что, уже проголодался? А может, потерпишь до обеда?
0: Нет, нет, нет.
1: Юрочка, скоро Илюша с Максимом со школы придут и сядем за стол, а то ты только перебьешь себе аппетит и за обедом не будешь есть как положено.
0: Мам, да это не для меня, а для кошки Машки. Надо же мне с ней помириться, а то она как увидит меня, так и начнет шипеть. И опять когти свои распустит.
2: Да уж, тебе не так просто будет наладить с ней отношения, после того, как ты ее ремнем воспитывал.
0: Я теперь с ней буду добрым-добрым пастырем. Буду звать ее только Мурочкой, а не Машкой. Даже мороженое я всегда буду оставлять. Ее любимого клубничного. Вот.
1: Хорошо, Юрочка. Слава Господу за то, что Он помог нам с Верой сегодня вразумить тебя.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Вселенское царство Христа и каким будет его приход» на текст из книги Псалмов 2 главы 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Заметьте, дорогие друзья, какой удивительный контраст между огромным возбуждением врагов Господа и величественным спокойствием самого Бога. Он нисколько не потревожен, хотя народы так яростно неистовствуют, а их цари и князья облачаются в военные доспехи, готовясь к битве. Он улыбается им, он насмехается над ними. Все мы часто бываем удручены и подавлены, имея мрачные и гнетущие предчувствия, но Бог пребывает в своем извечном мире и спокойствии и безмятежно устраняет всякую смуту и всякий бунт. Господь царствует, престол его непоколеблен, покой не нарушен. Несмотря ни на какой шум, ни на какую сумятицу там внизу, обратите внимание на величественность этого божественного покоя. В то время как народы и их князья составляют свой заговор, замышляя расторгнуть его узы и свергнуть с себя его оковы, он уже расстроил их планы и теперь говорит им: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Вы не желаете, чтобы мой сын царствовал над вами, но однако он царствует. Несмотря на ваше неистовство, я короновал его. Ваши намерения воистину тщетны, ибо я опередил вас и возвел его на его престол. Слушайте же, как он возвещает мое определение, утверждая свою сыновнюю власть. Бог всегда опережает своих противников. Их планы сорваны, а их хитрость расстроена еще до того, как они приступили к их исполнению. Божьим определением Сын Всевышнего облекается властью и возносится на свой престол. Ни один правитель не в состоянии вырвать скипетр из его руки, сбросить венец с его головы. Иисус царствует и должен царствовать, пока все враги не будут положены к его ногам. Бог прочно помазал его над священной горой Сиона, и беснующимся народом не свергнуть его. Сама мысль об этом вызывает насмешку у Яхвы. Его великая душа ничуть не обеспокоена их угрозами. Как будто на пиру, а не во время противостояния, Господь Бог, будучи царем, разговаривает с царским сыном, своим помазанником, сидящим одесную его и, используя свое царское положение, одаривает его наивысшими почестями. На великих празднествах многие монархи говорили своим любимцам: «Проси, чего хочешь, сегодня я ни в чем не откажу тебе». Точно так же великий отец говорит своему славному сыну, князю мира: «Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Он предлагает ему не церемониться и просить безграничной власти, безграничного владычества. Он даст ему отдельные племена и народы, и более того, всю землю в царство. На всем этом лежат царственная торжественность и безмятежная радость, странным образом контрастируя с буйством их противников. Братья, я хочу, чтобы мы в какой-то степени прониклись этим величественным покоем. Мы можем ничуть не сомневаться в том, в чем не сомневается сам Бог. Если вождь полностью уверен в победе, это делает его воинов храбрыми и отважными. Битва выиграна Господом, Господь Бог всемогущ, и любой страх по этому поводу безрассуден и нечестив. Все в его руках. В руках, которые могут стереть в порошок целые миры, или же сотворить их, если ему так будет угодно. Что может противостать всемогущей воле? Кто скажет Яхве, что ты делаешь? Этой вечной вседостаточности. И поэтому мы можем отбросить все наши тревоги. Будь же спокоен, мой утомленный брат, и узри спасение Божье. Не протягивай свою робкую и несмелую руку, дабы поддержать трепещущий ковчег, но узнай, что Яхве защитит свое. Оставь свою Марфу заботиться в стороне, сядь у ног Спасителя и внимай его голосу. Он скажет тебе, что Бог, несмотря ни на что, царствует, и что помазник его тоже будет царствовать. Все в этом мире не таково, каким оно кажется. И когда все выглядит плохо, на самом деле все хорошо. Если тучи заволокли небо, то солнце не погасло. Если мрак сгустился, и вечер сменила ночь, то утро все же в пути. И рассвет его придет в назначенное ему время, и никакие силы тьмы не помешают зародиться дню. Планы Яхве пребывают как бы запечатленными в долговечной меди, и никаким происком ада не стереть хотя бы одной строки, не помешать исполнению хотя бы одного замысла. Несмотря на все сопротивление, священный замысел расцветет, притворившись в действительный промысел, а промысел вызреет в спасение. Воля Божья будет исполнена точно и неукоснительно, и нет никаких оснований для беспокойства. Если бы мы были спокойнее и умиротвореннее, мы бы делали нашу работу лучше, ибо разве не сопутствует нам мудрость и отвага, когда мы пребываем в покое и уверены в себе? Радость Господа есть сила Его Церкви, Его народа. Непоколебимость веры, будь мы исполнены ею, гнала бы нас вперед. Прекрасных, как луна, светлых, как солнце, и грозных, как полки со знаменами. Увы, наше близорукое недовольство, наше полное беспокойство недоверия, наши трусливые опасения причиняют нам ненужные страдания, делают нас слабыми для служения и уязвимыми для нападения врагов. Ползающие по земле, погрязшие в насущных заботах, многие христиане представляют собой жалкий народ, напоминающий племя Рувимова в день Вараковой битвы, которому Девора крикнула: «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад?» О, вы, застрявшие среди ваших горшков, делающие рабскую работу в презренном страхе! Воспряньте, соберитесь духом! Взойдите на бессмертные горы и вдохните их чистый воздух. Опоясшитесь поясом упования на Бога, и вы будете сильны в Господе и в силе Его могущества. Дай Бог, чтобы сегодняшняя наша беседа оградила нас от угнетающего влияния того, что нас окружает, и возвысила до обретения покоя, в котором пребывает, улыбаясь Яхве, и из которого Он возвещает: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Из текста сегодняшнего нашего псалма следует, во-первых, что царства земные и сама земля — суть наследия Христова. «Я дам тебе народы в наследие тебе». Выбросьте эти маленькие предлоги, вставленные переводчиками скорее для связности, ибо едва ли они добавляют что-то к главному смыслу. «Я дам народы, твое наследие и пределы земли, твое владение». Уяснив это, далее мы заметим, что все вышеперечисленное должно быть обретено в результате просьбы. «Проси у меня, и я дам». В-третьих, мы видим, что власть, которой все это будет обретено, есть всецело власть Бога. «Я дам». И в-четвертых, в довершение к господству Христа над миром, все ныне существующие союзы против Бога и против Его Христа, равно как и те, что еще возникнут, будут повержены в пух и прах. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Во-первых, для удобства рассмотрим сначала строки, говорящие, что Господь даст Христу народы в Его наследие и пределы земли в Его владение. Смысл этих строк я отношу к нашему Господу как человеку. Ибо, что касается Бога, то царство Его, царство Божественного Сына, объемлет собой все и простирается над всем. И никогда не было пределов этому царствованию Иисуса как Бога, даже когда Он висел на кресте. Слова эти могут быть поняты только как говорящие о чудесной природе Бога-человека, посредника, ибо именно так истолковывал их апостол Павел. Таинственное изречение «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» может относиться к глубокой и тайной истине о предвечном сыновстве нашего Господа, как бы оно ни было, но Павел цитирует его в 13 главе книги «Деяния апостолов», как относящееся к его воскресению. Вот его слова. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Именно облеченный властью воскресения грядет Христос, и Бог дарует ему владычество над землей и над всем, что на ней. Он живой, хотя он был мертвым, и потому у него ключи ада и смерти. Благодаря тому, что он был унижен, он царствует. За то, что он перенес муки смерти, он увенчан славой и почестями. Мы говорим таким образом об Иисусе Христе воскресшем, о том, который умер, но теперь восстал из мертвых и покинул эту землю ради великолепия нового Иерусалима. И мы все убеждены в том, что именно этот самый Иисус будет царствовать над целым миром. Вся земля еще исполнится его славы. Семя жены сокрушит главу змия и очистит мир от его скользкого следа. А теперь на несколько минут обратимся к Библии, ибо я буду ссылаться на слова самого Бога. Мой вывод, что Царство Христа охватит с собой все человечество, основан, во-первых, на чрезвычайной широте пророчества об этом, данного Аврааму в книге «Бытие». 12 глава, 3 стих. Это ветхозаветнее обетование, относящееся к Аврааму как к отцу верующих и к его великому семени, именно к Иисусу, Мессии обетованному. Вот эти многообещающие слова. «В тебе благословятся все народы». Нет сомнения, что они еще не благословлены в нем до такой степени, чтобы божественный смысл обетования был исчерпан. Когда Бог в обетовании обещает дать благословение, это далеко не пустяк. И поэтому я уверен, что великое обетованное благословение народов есть нечто большее, чем просто слова. Хотя я не сомневаюсь, что вся земля в какой-то степени стала лучше, ибо приходил Христос, и была его мироутверждающая смерть, и распространяется его чистая и истинная вера. Все же я не верю, что многие, кто живут и умирают в густом мраке невежества и идолопоклонства, действительно благословлены во Христе так, чтобы в этом можно было бы видеть обетованное благословение. Много ли благословлены Евангелием Монголия, Китай, Тибет? Ведь должно же быть еще нечто лучшее для всех народов земных, чем то, что они уже получили. Все племена земные еще узнают, что обетованное семя жило и умерло за них. И многие из каждого рода и каждого языка обретут в нем спасение. Также и Иаков, имея в виду примирителя, в книге Бытие, 49 глава, 10 стих, сказал, и ему покорность народов. Народы — это не племя Израилева, но земные народы или язычники. Так понимают это Септуагента и сирийская школа. И так оно есть на самом деле. Иисус, наш великий примиритель, водружает знамя, и избранные им собираются вокруг Него во все возрастающем количестве, пока, наконец, те, кто был рассеян в Вавилоне, не обретут в Нем новый центр притяжения, и пока им не будет дарован в Нем чистый, совершенный язык. Слова Иакова подразумевают не только покорность, но и добровольное послушание, которое есть плод веры и выражение благочестия. Сходное место есть у Павла в послании к римлянам, 15 главе в 12 стихе. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Ясно, следовательно, что народы уверуют в Мессию и таким образом обретут жизнь вечную. Моисей также во Второзаконии, в 32 главе, 21 стихом, на эти слова особенно ссылается Павел в послании к римлянам, имеет в виду языческие народы, когда говорит: «И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Воистину, это исполняется в наши дни, когда нить Евангелия опоясала всю землю, а слова его достигли концов земли. И это наш собственный бессмысленный народ, наше когда-то варварское племя, которое, казалось бы, отторгнуто от Бога, поклоняясь идолам со всеми их жестокими обрядами друидов, смогло заключить завет с Богом и обрести в нем радость. Униженные язычники во всех странах стали верующими. И так в вере все народы соберутся у ног Христа, чтобы Израиль оставался огорченным и раздраженным, пока не придет его время, когда он воззрит на того, кого он пронзил, и возрыдает по нем, и обратится к нему с чистым сердцем. В книге Псалмов мы соприкасаемся с чистым и ясным светом пророчества о царстве нашего благословенного Учителя. Псалом, о котором мы говорим сегодня, первый из их числа, и он достаточен сам по себе. Народы будут его наследием, а пределы земли — его владением. Обратимся теперь к знаменитому страстному Псалму 21. Глубок и трогателен его подъем, взирающий на страдания распятого. Вы видите его висящим на дереве, превратившимся в зрелище для насмешников. Язык его прилип к гортани, а сердце его сделалось, как воск, тая посреди внутренности его. Но псалом еще не окончен, а скорбный плач уже уступает место торжествующему ликованию, и умирающий восклицает: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господь есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Сердце нашего умирающего на кресте Учителя ободрило именно эта мысль, что царство Господне, и что все племена язычников придут и поклонятся пред Ним. Пусть же это ободрит и нас. Или вы думаете, что распятый Господь должен разочароваться в том, за что Он умер? Рискните сказать, что хоть одна капля Его крови пролита напрасно. Будьте же уверены, Он еще увидит облегчение и усладу души своей, пока, наконец, его огромное, полное любви сердце окончательно не удовлетворится. Бог сказал: «Я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Оставайтесь же спокойными, уповая на то, что слово Господне пребудет верным. Теперь откройте Псалом 66, стих 4. Здесь мы найдем еще одно слово утешения и отрады. вся земля да поклонится тебе, да поет имени твоему». И это не просто страстное чаяние надежды, восторженного почитателя, но голос Духа Святого, исходящий и ясно возвещающий, что все народы склонятся пред своим Творцом, радостно воспевая Ему хвалу в искреннем словословии. Как пылок язык 72-го псалма. Можно ли ожидать для нашего царя чего-то большего, когда вспоминаются благодатные слова, начинающиеся с 8 стиха? «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Далее в стихе 17. «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Здесь подразумевается и самые варварские племена, какие только могут существовать, и особенно народы, хвалящиеся тем, что они никогда не были кем-то побеждены. Такие, например, как необузданные скитальцы пустынь, те, что века назад потешались над римской мощью. Легионы, покорившие всех остальных, не смогли победить сыновей Измаила. Быстроногие, как олени, проворные, как молодые косули, ускользали они от своих преследователей в песках пустыни. И все же и они склонятся перед нашим Господом, радостно оказывая Ему почтение и честь. Его скипетр будет править там, где до этого не знали вообще никакого скипетра. И Он воссядет на престол там, где всякая власть всегда была презренна. Думаю, не утомлю вас, если попрошу прочесть стих 9 из Псалма 86-го. Вы найдете там следующее. «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое». Это будет не просто внешним поклонением, ибо народы прославят имя Его, что само по себе есть одна из самых высоких форм прославления. Все народы должны прославить Господа, и пока что они этого не сделали. Мы надеялись и не обманулись в нашей надежде найти что-нибудь об этом у Исаии. Думаю, вам лучше послушать слова Бога, чем мои, поэтому продолжим чтение Библии. То, что говорили пророки в древние времена, когда свет сиял над одним только Израилем, поддержит и ободрит и вас. Пророки не считали, что свет будет изливаться только на один особый народ, но пребывали в надежде, что он воссияет и над теми, кто сидел во тьме, и что они тоже обратятся к Господу. А теперь посмотрим, что говорит Исаия во 2 главе. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне от Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Могу привести еще примеры. Вся книга Исаии изобилует местами, указывающими на всеобщее распространение Царства Спасителя. Прочтите Исаия 49 главу, 6 и 7 стихи. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, святым его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и восстанут, князья поклонятся ради Господа, который верен ради святого Израилева, который избрал тебя». стих 12. «Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим». Стих 18. «Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе». Ни у одного Исаии такие пророчества. Иеремия, 3 глава, 17 стих. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Сердца людей будут изменены Христом, когда Он примет все народы в свое подданство, и это явным образом изменит всю их жизнь. «И не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Даниил — это Иоанн Ветхого Завета, конечно же, яснее других видел грядущее царство помазанника. И что же он говорит нам в 7 главе, 18 стихом? Вот его слова. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Стих 22. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Чтобы не утомить вас, я больше не буду приводить цитаты. Для меня ясно и несомненно, что согласно всему духу Писания, царство Христа распространится на все пределы земли, на все народы и все человеческие сословия. И поэтому я обязываю вас никогда не отчаиваться в великом деле. Существует языческое мнение, что все эти разнообразные религии, зародившиеся в разные времена, суть результат развития религиозного инстинкта, и что все они могут с пользой для себя существовать бок о бок с нашей религией. Признается, что религия Христа превосходит все, и что она заслуживает большого признания, но что в то же время другие религии имеют свои преимущества и не должны быть презираемы. И более того, может быть, еще отыщется нечто лучшее, чем Евангелие Христа. Для некоторых это обычные разговоры, и мы сразу же выразим наше отвращение в их адрес. Иисус не будет делить ни с кем свой престол. Выбросьте с отвращением из ваших голов всякую подобную этой богохульную мысль. Иисус должен царствовать, пока все враги Его не будут положены у ног Его, а для Него все соперники — враги. Если Иисус царь, то Он единовластный властитель. Христиане стоят под знамением, которое не терпит рядом с собой других флагов. Они служат князю, который не будет делить власть с другими, который не допустит, чтобы хоть одна область была отторгнута из-под его управления. Он будет царствовать во веки веков, царь царей и бог богов. Аллилуйя! Подобно раскату грома пусть скажут все любящие его. Аминь.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Замки на песке интригуют, но это хрупкое и временное явление. Первая волна разрушает, а вторая оставляет после себя ровное место. Человек из нашего рассказа осознал, невозможно построить дом на песке. Для этого нужен крепкий фундамент. Найдя такой фундамент, его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Поехали ко мне домой, выпьем.
1: Поедем, если я вспомню, где оставил машину.
0: А, смотри, те парни, которых вышвырнули из бара.
1: Они, по-моему, идут к нам.
0: Точно. В чем дело, ребята, а? Кевин, Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью, Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите, помогите. Доктор, я умираю?
2: Держись, приятель. Заносите скорее в машину. Не засыпай, не закрывай глаза.
1: Мне больно, доктор.
2: Сейчас, подожди. Сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся. Потерпи.
1: Я умираю, доктор. Как больно.
2: Давление падает. Мы не можем ждать. Скорее, у него внутреннее кровотечение.
1: Я не выдержу.
2: Держись, приятель, потерпи.
1: Я умираю, доктор.

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги. Ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет, не запирай меня, я никуда не поеду, сейчас Рождество. Я не поеду, ты не заставишь меня.
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию, она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина.
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
1: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
1: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
1: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, и я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
1: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
1: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый. Я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать это плохо.
3: Я больше не буду, я обещаю.
2: Что ты украл?
3: Пистолет с пульками.
2: Кевин, это ужасно. За воровство ты мог попасть в тюрьму.
3: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
2: Не скажу.
3: Ты обещаешь?
2: Да, я обещаю. Но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
3: Да, я обещаю.
0: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
4: Кевин, вставай и наведи порядок.
3: Чего?
4: Давай вставай, лентяй.
3: Хорошо, хорошо, я уже встал.
4: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
3: Не я один пил вчера.
4: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
3: Что-то еще?
4: Самый умный здесь.
3: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
4: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
3: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
4: Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
0: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
5: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
0: Кажется, он меня ненавидит.
5: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
0: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
5: Не верь, Кевин.
0: Он постоянно обзывал меня.
5: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
0: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это есть выход, но... Как видишь...
5: Да, я тоже не знаю, где выход.
0: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
5: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
0: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
5: Тебе надо стараться.
0: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить.
4: Ох,
0: как болит голова. Мы у тебя дома?
4: Открой глаза, болван.
0: Ой, иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
4: Ну, это слишком, Кевин.
0: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
4: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
0: А, да. Тот миссионер.
4: Разве?
0: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще в костюме из Библии.
4: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
0: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Но он вроде так, ничего.
4: О, я хочу пить, а ты?
0: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается. Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
6: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
7: Ну что я могу сказать, это у нас семейное.
6: Ага, быть глупым или пьяным.
7: И то, и другое.
6: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
7: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
6: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
7: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
6: Наливаем.
8: Будь здоров.
0: Наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие, а я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
9: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты. Ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа. Мрак — это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
0: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
10: Кевин, ты мог умереть?
0: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
10: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
0: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десна болят.
10: Десна?
0: Я сжал зубы.
10: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
0: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
10: Не повезло тебе, братишка.
0: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
10: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
0: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию и не знал, что там написано. «Я есть хлеб жизни».

0: Я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин. Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать. Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой. Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка!
4: По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой, и вскоре там у меня появился друг.
5: Привет, Кевин.
1: Привет.
5: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
5: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
5: Но, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
5: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
5: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
5: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
5: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
5: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
5: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. Им не нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь? Они мне ничего не говорили?
5: Я просто хотел предупредить тебя о том, что творится у тебя за спиной.
1: Что же мне делать, Дик?
5: Иисус поможет тебе. Прими Христа всем сердцем.
1: Хорошо. Я готов.
5: Кевин, я хочу, чтобы ты со мной помолился.
1: Я сделал, как он сказал, и молился, умоляя Иисуса простить мои грехи. На протяжении дня дьявол искушал меня, я сомневался. Вечером, уложив свою дочь спать, Господь сказал мне: «Это может быть твоим последним шансом». И я снова встал на колени. Господи, Иисусе, пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе, я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами вместо скандалов и драк мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто Он говорит прямо со мной.
0: Да Он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что Отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое. Только Бог может дать настоящий покой и умиротворение.
0: Да, да, Он изменил нашу жизнь к лучшему.
1: Иисус Христос заплатил за искупление наших грехов, дабы мы могли иметь вечную жизнь. Это спасение. Это и есть моя история. Бог дал нам 3 дочерей и сына. Я по-прежнему работаю и несу благую весть всем друзьям, знакомым. И говорю, что Иисус Христос умер, дабы освободить нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». В Библии говорится, что все нынешние народы земли произошли от Ноя, от трех его сыновей и их жен, которые, вероятно, обладали смуглой кожей, а потому у их потомства могла быть как черная, так и белая кожа. В Библии говорится о различиях людей по национальным и племенным признакам, но вовсе не по цвету кожи и не по внешнему облику. Однако эти различия существуют. Как же такое могло получиться? Мы привыкли считать, что у кожи много цветов, хотя на самом деле она обладает только одним пигментом – меланином. Если у нас очень мало меланина, наша кожа светлая, если его много – темная. В прошлой передаче мы говорили на тему «К чему ведет греховное непослушание?». На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие, 11 глава, с 1 по 4 стих. Однако человек предпринял попытки не только внести изменения в задание «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», как повелел Бог, но и самовольно дополнить его. Первое. Люди считали, что все они должны оставаться вместе и строить большой город, что было явным нарушением воли Божьей. И так ясно, что у людей остались проблемы с послушанием. Именно так было и с жителями Вавилона. Второе. Кроме города, люди захотели соорудить еще и башню, чтобы прославиться. Они говорили: «Сделаем себе имя». Бытие 11.4. В этих словах нам невольно слышится вкрадчивый шепот сатаны, ведь это было и его желание. Существует только один путь к Богу, и это путь, указанный нам Богом. Есть одно удачное определение. Религия – это человеческое стремление достигнуть Бога. По милости своей Бог снизошел к человеку и предоставил ему возможность посредством принесения в жертву животных избежать наказания за грех. Но ни один из людских замыслов не ускользнул от внимания Бога. Он все знал и о городе, и о башне. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Бытие, 11 глава, 5 и 6 стихи. Библия говорит сама за себя. Бог, решив поставить предел своеволию человека, сказал: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Бытие, 11 глава, 7 и 8 стихи. Заметим, Бог опять говорит о себе во множественном числе. «Сойдем же и смешаем», напоминая нам, что Он Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух, и при этом Бог только один. После вавилонского смешения языков прошли века, прежде чем Бог снова могущественнейшим образом вмешался в ход человеческой истории. Все это время Он помнил о Своем обетовании послать людям Спасителя. И хотя большинство людей не слишком-то думало о Боге, все же в каждом поколении находились люди, веровавшие в Его Слово. Именно такими были Авраам и Сара, пожилая супружеская чета. У них не было детей. Сара была неплодна и бездетна. Бытие 11.3. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие, 12 глава, 1 и 4 стихи. Божественные обетования Аврааму. Первое. «Я произведу о тебя великий народ». Второе. «Возвеличу имя твое». Третье. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Четвертое. «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, с 2 по 3 стихи. Согласно воле Божией, Авраам принес жертву, то есть попросил прощения за свой грех. Подобно Авелю, Ною и прочим праведникам всех веков, Авраам верил Слову Божию и повиновался ему. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Бог вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие, 15 глава, 1, 2, 5 и 6 стихи. Так вот, Бог сказал, что благодаря вере Авраама, то есть благодаря тому, что он доверял Слову Божьему, на его счет была занесена праведность, которая покрыла его грехи. Долг Авраама считался погашенным, и Авраам уже был праведен, то есть прав или чист в отношениях с Богом. Тема нашей передачи сегодня – обетование и вера Авраама. Слова «вера», «верить» и производные от них встречаются в Библии очень часто. Важно усвоить следующее. Первое. Понятия и слова «вера», «верование», «доверие», «уверенность» в Библии нередко взаимозаменяемы. Второе. Истинная вера основана на фактах. Авраам поверил не в какие-нибудь бабушкины сказки. Он не надеялся, что сына ему принесет аист. Вера Авраама опиралась на факты и требовала лишь несложных арифметических подсчетов. Бог сказал Аврааму: «У тебя будет сын». Это сказал Бог, Творец Всемогущий, и слово Его – истина, а значит, у Авраама будет сын. Авраам доверял Богу и в других вопросах. Он верил, что Бог исполнит свое обетование послать Спасителя через род Авраамов, и что этот Мессия избавит его от власти сатаны, греха и смерти. О том, что это правда, свидетельствует следующий пункт. Третье. Истинная библейская вера или верование не ограничивается действием одного лишь разума, который признает определенные факты. Вера Авраама есть нечто гораздо большее. Ради веры он рисковал своей жизнью и своим положением. Вера определяла его действия. Авраам послушался Бога и, покинув родные края, отправился на чужбину. Авраам доверял Богу и приносил в жертву животных, не сомневаясь в том, что Бог примет их в уплату за грехи. Вера Авраама идет прямо из сердца, из самой глубины души. Что такое вера, можно увидеть на следующем примере. Предположим, вы с другом пришли в парк и уговариваете его прокатиться на американских горках. «Ты что, не веришь, что тележка надежно закреплена на рельсах?» – спрашиваете вы друга. «Конечно, верю», – отвечает ваш друг. Но если он не идет прокатиться с вами и начинает придумывать всевозможные отговорки, то становится ясно – на самом деле он не верит. Возможно, в уме своем и на словах он верит, но его сердце сомневается. Авраам поверил Господу. Он поверил тому, что сказал Бог. Авраам имел веру в Господа. Авраам верил Его Слову. Авраам полагался на Господа. Авраам доверял Богу. Он был уверен в Господе. Он доверял только Ему. А потому, когда мы читаем «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность», нужно помнить, что стоит за этими словами. А теперь вернемся к нашему повествованию. Бог снова пообещал Аврааму, что у него будет многочисленное потомство. Однако у Авраама по-прежнему не было ни одного ребенка. Можете себе представить его отчаяние? И все же он был полон решимости верить Слову Божию. Помимо приведенных четырех обетований, Бог сказал Аврааму, что его потомки будут пришельцами в чужой земле, и их будут угнетать 400 лет. В четвертом роде возвратятся они сюда, в Ханаан. Бытие 15:16. Шли годы, а у Авраама и Сары так и не было детей. Тогда они захотели поступить по-своему. Сара была бесплодна. И она решила, как это было принято тогда в подобных ситуациях, дать Аврааму в жены свою служанку, Агарь. Агарь родила от Авраама сына, которого назвали Измаил. Теперь у Авраама был настоящий наследник, через которого, как он полагал, сможет исполниться обетование Божие. Однако было одно препятствие. Авраам и Сара поступили по-своему, а не по воле Божьей. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Обетование и вера Авраама» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Бытие 17, 1 и 5 стихи. Эти слова более не смущали Авраама, ведь теперь у него был наследник, сын Агари, Измаил. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Бытие, 17 глава, 15 и 16 стихи. А вот это уже обеспокоило Авраама. Зачем Бог говорил о Саре? Разве Бог не знал о его сыне от Агари? И разве обетованный Спаситель не может явиться через Измаила? Для чего им теперь сын от Сары? Ведь она так стара, что это просто невозможно. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Бытие, 17 глава, 17 и 18 стихи. Авраам хотел сказать Богу, что и Измаил вполне пригоден для исполнения обетований. Так пусть хотя бы он на что-то сгодится. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Бытие, 17 глава, с 19 по 21 стихи. Итак, Богу угодно лишь то, что делается по слову Его. Через год Сара должна была родить обетованного сына, которому Бог уже нарек имя Исаак. Не забыл Господь и Измаила, потомки которого тоже должны были быть начало великому арабскому народу. Авраам и Сара ждали, и вот Бог снова посетил их, на сей раз в человеческом образе, в сопровождении двух ангелов, которые также облеклись в людей. На пути в Содом, город Лота, они зашли в дом Авраама. Господь: «Где Сара, жена твоя?» Авраам: «Здесь, в шатре». Господь: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“». Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась. Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“». Бытие, 18 глава, с 9 по 15 стихи. Должно быть, Сару поразило, что всеведущий Бог может читать ее мысли. Она пыталась отрицать, что смеялась, но Бога не обманешь. Он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Он видит дела человека и ставит каждого перед необходимостью держать за них ответ. Авраам и Сара верили, что Бог исполнит свое обетование, но у них были и периоды сомнений. Однако, как сказал сам Господь, для него имеет значение и вера размером с горчичное зерно, а ведь оно такое маленькое. Дело не в размере веры, а в том, в кого человек верит. Авраам и Сара верили в Бога. Шли века, и с их течением Бог постепенно открывался человеку. Теперь, когда у нас есть вся Библия целиком, мы можем легко и быстро истолковать многие из событий, которые когда-то давно приводили в замешательство очевидцев. Подобное замешательство предстояло пережить Аврааму. Два ангела отправились в Содом, где им предстояло посетить Лота, Авраамова племянника. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Бытие 18:16. Они шли вместе, и, согласно Библии, Господь рассуждал так: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие, 18 глава, с 17 по 19 стихи. Это очень важные стихи. Прежде всего, нужно хорошо понимать, что Библия излагает здесь рассуждения Бога, а не чьи-то разглагольствования. Нам дана возможность наблюдать ход Божьей мысли. Аврааму предстояло положить начало роду, и очень важно, чтобы он, воспитывая своего обетованного сына, рассказал ему о Боге. Авраам знал, что Бог вечен. Он знал, что Бог общается с людьми. Он уже испытал это на собственном опыте. Ему было ясно, что Бог есть Господь и Создатель всего мира, всемогущий и вездесущий. Авраам и Сара имели возможность убедиться в том, что Богу ведомы их мысли. Кроме того, они знали, что Бог наказывает за грехи. Он погубил современников Ноя. Но что еще мог сказать Авраам о Боге? И вот, по дороге в Содом Бог сказал Аврааму: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Бытие, 18 глава, с 20 по 21 стихи. Он сказал это ради Авраама. На самом деле Бога вовсе не удивили слухи о Содоме. Он в точности знал обо всем, что творится в этом городе. Бог хотел увидеть реакцию Авраама. Так иногда отец говорит сыну: «Зайду-ка я в твою комнату и проверю, действительно ли там такой беспорядок, как мне говорили», хотя отлично знает, что там делается. Это сработало. Авраам забеспокоился. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Бытие, 18 глава, 22 стих. Авраам стал на пути у Господа. Его не слишком-то обрадовало, что Бог собирается посетить Лота, потому что он знал, в Содоме творится беззаконие. Когда речь заходит о Содоме и Гоморре, большинство людей обычно вспоминают лишь про гомосексуализм, распространившийся в этих городах. Но в Библии сказано, вот в чем было беззаконие Содомы: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала, И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим». Иезекииль, 16 глава, 49 и 50 стихи. Жители этих городов ужасно развратились. Они купались в роскоши, в то время как их соседи голодали и бедствовали. Не зная, как убить время, содомляне творили мерзости, то есть предавались извращениям. В общем, согласно Библии, жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие 13:13. Итак, Богу было известно, до какой степени охвачены грехом эти города. Знал об этом и Авраам, и он очень беспокоился, как бы наказание Господа не коснулось и Лота, племянника его. Авраам надеялся остановить Господа, пока еще не поздно, и решил узнать, какую участь уготовил Бог праведникам Содома. В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете крестьянскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
1: Один знаменитый ученый часто ставил своих студентов в тупик. Он задавал им вопросы, на которые, казалось, невозможно ответить. Но когда студенты воспользовались статистической оценкой данных, к своему удивлению, они сумели дать профессору поразительно точный ответ.
2: Астрофизик доктор Хью Росс применил принцип статистической оценки к пророчествам.
3: А теперь давайте посмотрим, каким образом задачи Ферми соотносятся с Библией.

Добро пожаловать на волну радиожурнала «Поиски и открытия». В нашей передаче мы рассказываем об ученых, о тех людях, которые находятся в постоянном поиске истины. Своими находками они делятся с нашими слушателями. Сегодня мы расскажем об одном известном ученом, о его жизни, работе, идеях, мировоззрении. Но в начале нашей программы краткие сообщения, объединенные названием «Научный дневник».

0: Энрико Ферми был одним из самых известных физиков 20 века. В 1938 году он был удостоен Нобелевской премии за открытый им метод получения новых радиоактивных элементов. В 1942 году он впервые сумел воспроизвести непрерывную цепную ядерную реакцию. По словам одного физика, после смерти Ферми, он умер в 1954 году, в физике не было ученого, который был бы одновременно блестящим экспериментатором и ведущим теоретиком. В честь Ферми элемент номер 100 в периодической таблице элементов назван фермием.
1: Как же Ферми удалось совершить так много научных открытий?
0: Профессор физики доктор Ганс Христиан фон Байер опубликовал в 1988 году две статьи, в которых он делится своими размышлениями на этот счет. Одна из них была напечатана в журнале The Science за сентябрь-октябрь, а другая в декабрьском номере журнала Reader's Digest. Доктор фон Байер говорит о своеобразном характере некоторых задач и необычных приемах их решения, настолько характерных для Ферми, что их называли «задачи Ферми».
2: Одна из статей начинается с описания эпизода, когда Ферми наблюдал за первым взрывом атомной бомбы на полигоне в пустыне в июле 1945 года. Фон Байер пишет: «До взрыва бомбы Ферми разорвал на мелкие кусочки листок из блокнота. Когда он почувствовал первые колебания взрывной волны, он поднял эти клочки бумаги над головой и выпустил их из рук. Они мелькнули в воздухе и опустились на землю примерно в 2,5 метрах позади него. Ферми что-то подсчитал в уме и объявил, что мощность бомбы соответствует 10 000 тонн тротила. Когда через несколько недель были получены результаты подсчетов, проведенных с помощью сложнейших приборов, измерявших скорость и силу удара взрывной волны, оказалось, что Ферми был прав».
1: Ну, Ферми был просто гений.
2: Конечно, он был гений, но не в том смысле, что у него в мозгу работал живой компьютер, моментально подсчитывающий сложнейшие формулы. Ферми отличался практическим подходом к решению задач. Сложные задачи он разбивал на более мелкие подзадачи и таким образом находил кратчайший путь к их решению. Когда Ферми преподавал, он часто давал своим студентам решать задачи, которые впоследствии стали называть задачами Ферми. Профессор фон Байер пишет: «Получив такую задачу, сначала не имеешь ни малейшего понятия, как ее можно решить. Кажется, что имеющихся данных просто недостаточно для решения. Но если разбить такую задачу на составные части, можно в результате получить решение, поразительно близкое к верному».
1: Например?
2: Доктор фон Байер приводит такой пример. Представьте себе, что мы хотим вычислить окружность Земли. Нам известно, что расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса составляет примерно 4800 километров. Кроме того, мы знаем, что между этими городами лежат 3 часовых пояса, то есть, когда в Нью-Йорке полдень, в Лос-Анджелесе 9 часов утра.
1: Так значит, каждый часовой пояс соответствует примерно 1600 километрам. И, конечно, нам известно, что вся Земля разбита на 24 часовых пояса.
2: Совершенно верно.
1: Сейчас возьму свой калькулятор и подсчитаю. 1600 умножить на 24, значит, окружность Земли равна примерно 38 400 километрам.
2: Эта цифра на несколько процентов отличается от цифры, которая дается в справочниках, потому что справочники дают размер окружности Земли на экваторе, а Нью-Йорк и Лос-Анджелес расположены значительно севернее. Но наш ответ достаточно близок к истине, чтобы продемонстрировать этот прием. Изобретательный человек может воспользоваться известными ему фактами и с их помощью вычислить ответ, который до того был ему неизвестен.
1: Да, просто удивительно, сколько вещей мы можем узнать сами, пользуясь уже известными фактами и не заглядывая ни в какие книги.
2: Да, это была одна из сфер, в которых Ферми был очень силен. В какой-то период доктор Ферми преподавал в Чикагском университете. Как-то он спросил своих студентов, сколько в Чикаго настройщиков роялей. Сначала они растерялись и не могли понять, как можно ответить на такой вопрос, не обращаясь в справочное бюро. А потом студенты начали дробить эту задачу на подзадачи. Профессор фон Байер пишет: если население Чикаго составляет 3 миллиона человек, средняя семья состоит из 4 человек, и в каждой третьей семье есть фортепиано, значит, в Чикаго всего 250 тысяч пианино и рояли. Если каждый из них нужно настраивать раз в 5 лет, значит, в год настраивается 50 тысяч фортепиано. Если каждый настройщик обслуживает по 4 фортепиано в день 250 дней в году, настраивая за год 1000 фортепиано, то в городе должно быть 50 настройщиков. Но ответ этот не точен. Их может быть значительно меньше, до 25, или же их может быть больше 50.
1: Ну, теперь мне уже просто любопытно узнать, насколько верно студенты решили эту задачу, Ферми.
2: Ферми умер в 1954 году. Мне не удалось достать телефонную книгу Чикаго за 50-е годы. Но население Чикаго по-прежнему остается на уровне 3 миллионов. И я посчитал, сколько настройщиков дается в телефонной книге на 1989 год. Студенты Ферми подсчитали, что в Чикаго должно быть 50 настройщиков, а в телефонной книге перечислено 49 настройщиков.
1: Потрясающе!
2: Доктор фон Байер пишет: трудно найти сходство между вопросами о силе атомного взрыва и числом настройщиков фортепиано в Чикаго. Однако метод, с помощью которого Ферми находит на них ответ, остается неизменным. Его можно применить и к вопросам более практического характера. Слабые духом обычно обращаются за ответом к авторитетам, к справочникам, к начальству, к консультантам и к врачам. Люди же независимые предпочитают воспользоваться здравым смыслом и тем запасом фактических сведений, которые есть у каждого из нас. Они строят логическую схему и с ее помощью находят пусть иногда приблизительный, но полезный ответ. Задавая свои ни на что не похожие вопросы, Ферми стремился развить в студентах как раз вот эту особенность к независимому мышлению. И в заключение фон Байер пишет: подсмотрев ответ или получив его от другого человека, мы лишаем себя радости и гордости, которые сопутствуют творческому мышлению. Подход к своим личным проблемам, как к задачам Ферми, может стать привычкой, которая обогатит вашу жизнь.
1: Астрофизик Хью Росс обнаружил, что подход Ферми к решению трудных задач можно использовать для математического анализа некоторых текстов из Библии. Но для начала давайте освежим в памяти факты, о которых мы говорили на прошлой неделе.
2: Еще в школе Хью Росс прочел массу книг по астрофизике и пришел к убеждению, что Вселенную создал Бог-творец. Но у него было ощущение, что этот творец, зачинатель Вселенной, скорее всего, безличен и не будет вступать в контакт с человечеством. Чтобы проверить свою гипотезу, 17-летний Росс начал читать священные книги разных религий. В каждой из них утверждалось, что она написана по вдохновению от Бога. Росс искал в этих книгах ошибки. Он был убежден, что Бог-творец не ошибется, рассказывая о том, как он создал Вселенную. А следовательно, если в какой-либо так называемой священной книге есть ошибки, то значит, Бог не имел никакого отношения к ее написанию.

0: В эфире «Поиски и открытия» – христианский научно-популярный журнал. На следующей его странице наше знакомство с работой и находками ученых продолжится.
1: В нескольких религиозных книгах Росс нашел смехотворные вещи. Так в одной из них утверждалось, что на Солнце живут люди. Как хорошо известно сегодня, на Солнце слишком жарко, чтобы там могли жить люди. Такого рода ошибки убедили его, что эти книги нельзя считать посланиями от всеведущего Бога-Творца. И наоборот, доктор Росс обнаружил, что...
2: Среди всех этих священных книг Библия занимает совершенно особое место. И вот, в течение 2 лет, я каждый вечер, час или два, посвящал тщательному изучению Библии. Я искал в ней научные и исторические ошибки. Я обзавелся блокнотами, чтобы заносить в них найденные ошибки. И еще у меня были блокноты, куда я записывал вещи, которые, по моему мнению, библейские авторы сами по себе не могли бы написать.
1: К своему удивлению, доктор Росс обнаружил, что он постоянно пользуется только одним набором блокнотов, второй при этом остается пустым. Он не мог найти ничего такого, что можно было бы записать в блокнот, в который он собирался заносить библейские ошибки. Зато он постоянно делал записи в другие блокноты, отмечая описанные в Библии факты, которые не могли быть известны ее авторам со слов других людей. На прошлой неделе доктор Росс привел в пример несколько научных суждений из Библии, которые намного опережали человеческие знания, бытовавшие в годы написания Библии. Доктор Росс отметил еще одно разительное отличие Библии от других религиозных книг, претендующих на то, что они написаны по вдохновению от всеведущего Бога-Творца.
2: Многие священные книги пытаются предсказывать будущее, но они делают свои предсказания всего на одно поколение вперед. Не более того. Библия же содержит пророчества на 20, 30 и даже 40 поколений вперед. Естественно, это привлекло мое внимание. Таким образом, я обнаружил, что вдобавок к 300 или даже 400 конкретным научным утверждениям, Библия содержит тысячи предсказаний, касающихся будущего человечества. Пророчества других священных книг оказывается верными менее чем в 50% случаев. И, проведя 2 года за изучением Библии, я понял, что она разительно от них отличается. Она точна не наполовину, не в 50% пророчеств, она точна 100%.
1: В особенности 17-летнего Росса потрясло постоянно встречающееся в Библии упоминание о еврейском народе, который потеряет государственность и в далеком будущем снова ее обретет.
2: Я постоянно сталкивался с предсказаниями относительно второго возвращения евреев в землю Израилеву. И я понял, что все происходящее в наше время в Израиле и есть сбывшееся библейское пророчество. Я просмотрел Библию от начала до конца, отмечая все стихи, имеющие отношение к этой теме. Я сделал выписки и пошел с ними в библиотеку, чтобы сравнить их с микрофильмами газет, в которых описывались события 45-48 годов. Я был потрясен. 3500 лет назад Моисей сказал, что Бог дважды осудит израилитов за непослушание. В первый раз Он возвысит над ними нацию на востоке, которая превратит их в рабов.
1: На прошлой неделе мы подробно говорили об этом пленении евреев, когда царь Кир осуществил пророчества, сделанные о нем еще до его рождения.
2: Но дальше Моисей говорил, что когда евреи вернутся в свою землю, чтобы возродить нацию, они вновь нарушат заповеди Господни. И на сей раз он возвысит над ними другую нацию на западе, которая заберет их в плен и превратит в рабов, увезет их на кораблях в Египет, откуда их будут продавать в рабство во все страны мира. Моисей говорил, что это рабство будет длиться на протяжении многих поколений, между тем, как земля Израилева будет опустошена и разрушена. Читая газеты, я убеждался, что все так и было. Я прочел, что в 70-м году новой эры в Израиль пришли римские армии и вывезли 5 миллионов евреев в египетский город Александрию, а затем продавали их на работорговых рынках. В результате евреи были увезены во все страны мира. Когда в 60-х годах прошлого века Марк Твен поехал в Израиль, по его словам, чтобы увидеть одно единственное дерево или хижину, нужно было проехать 16 километров. Это говорит о том, насколько разорена была страна. Но в книге Второзакония Моисей говорит, что Господь вернет еврейский народ из рассеяния в землю Израилеву. Еврейская нация возродится и построит процветающую страну, совсем не похожую на то, что видел Марк Твен. Именно это и происходит в наше время. В особенности меня потрясли слова пророка Иезекииля. Он сказал, что придет время, когда народы мира увидят долины, заполненные иссохшими еврейскими костями. И еще он сказал, что когда весь мир увидит эти долины, все скажут, что Израилю, как нации, пришел конец, и что ему никогда не возродится. И когда они это скажут, еврейское государство восстанет из пепла. Я смотрел на фотографии концентрационных лагерей Освенцим и Дахау, сделанные во время Второй мировой войны. В Освенциме в одной долине было обнаружено 1,5 миллиона скелетов евреев, в Дахау – миллион. Когда эти фотографии были опубликованы, газетные заголовки утверждали, что движению за основание современного Израиля пришел конец, что Израиль никогда не возродится. И тем не менее, 14 мая 1948 года было основано государство Израиль. 3000 лет тому назад библейский поэт и царь Давид сказал, что нация – это родится в борьбе. И читая историю войны 1948 года, я с изумлением узнавал, что наиболее самоотверженно за независимость Израиля боролись евреи, спасшиеся из нацистских лагерей смерти. Так я осознал, что Библия – это не просто покрытая пылью веков книга, в которой давались краткосрочные пророчества. В ней предсказаны события на тысячи лет вперед, и даже в 20 веке на наших глазах некоторые из этих пророчеств стали явью.
1: И вот как раз на этом этапе доктор Росс применил метод, сходный с приемом Ферми. Он решил подсчитать математическую вероятность того, что все события, упомянутые им в ходе лекции, могли бы быть точно предсказаны обычными людьми, которые просто пытаются угадать будущее, а не всеведущим Богом, который этих людей вдохновлял. В той части лекции, которую мы слушали на прошлой неделе, доктор Росс говорил об 11 событиях сотворения мира, перечисленных Моисеем. Вероятность случайного их расположения в правильном порядке соответствует дроби, в числителе которой единица, а в знаменателе число, равное произведению 11, умноженное на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, то есть 1/39 миллионной. Затем он перешел к пророчеству Исаии о том, что евреев из рабства в определенном году освободит царь по имени Кир. Вот слова доктора Росса.
2: Это совсем не трудно. Просто надо подсчитать, сколько существует на свете имен, которые родители дают своим детям, и разделить одно имя на общее количество имен. А затем нужно подсчитать вероятность того, что предсказание Иеремии сбудется в 70-м году. Оно могло бы сбыться в любой год из нескольких тысячелетий, так что нужно разделить единицу на несколько тысяч и помножить на число, составляющее вероятность того, что какому-то определенному мальчику дадут имя Кир. Двигаясь в этом направлении, вы обнаружите, что вероятность того, что это пророчество сбылось случайно, составляет один шанс на 10 триллионов. Затем мне пришло в голову, что пророчество Исаии о Кире никак не связано со словами Моисея о сотворении. Вероятность того, что и Моисей, и Исаия случайно попали в точку,

0: в Ферми. Даже если в результате вы получите число на 2-3 десятичных знака меньше, чем у доктора Росса, вы убедитесь, что количество верных предсказаний в Библии весьма внушительно. Вероятность же того, что все эти предсказания без исключения сбылись бы, не будь Библия откровением от всеведущего Бога, ничтожна. Далее доктор Росс сказал:
1: «Итак, отыщите в Библии пару десятков предсказаний, и вы убедитесь, что вероятность того, что ее написали простые и обычные люди, очень и очень мала. Человек просто не в состоянии дать такую информацию с такой точностью. Вероятность того, что Моисей по случайности дает верную последовательность событий сотворения мира в книге Бытия, равна 1/6000000000».
0: Доктор Росс написал статью, в которой он исследовал 13 библейских предсказаний. Он установил, что вероятность того, что Библия написана простыми людьми, без вдохновения от Бога, составляет менее чем 1 шанс к 10 в 138 степени. Это дробь, в числителе которой единица, а в знаменателе единица со 138 нулями. А ведь он исследовал только 13 пророчеств, тогда как в Библии их тысячи. Все эти расчеты привели доктора Росса к непоколебимому убеждению, что Библия написана по вдохновению от того всеведущего Бога, который сотворил галактики. Далее доктор Росс добавил:
1: «Кстати, это число 10 в 138 степени можно сравнить с вероятностью того, что второй закон термодинамики не сработает. Этот закон утверждает, что тепло переходит от горячих предметов к холодным. В статистической физике мы допускаем незначительную вероятность того, что этот процесс может пойти в обратном направлении. Эта комната заполнена молекулами воздуха. Среди них есть горячие, холодные и едва теплые. Существует конечная вероятность, что все холодные молекулы воздуха в какой-то момент соберутся в вашей крови и заморозят ее в лед. Так что вот сейчас, пока я перед вами выступаю, теоретически кровь у вас может превратиться в лед в результате случайного, местного, обратного хода второго закона термодинамики. Статистическая физика позволяет подсчитать вероятность того, что это произойдет в действительности. Кстати, мы давали такую задачу студентам физического факультета. Вероятность такого обратного действия второго закона термодинамики составляет 1 шанс на 10 в 80 степени. Вероятность эта настолько мала, что в любом практическом смысле мы можем ее исключить. Поэтому ночами я спокойно сплю, не опасаясь того, что кровь у меня может превратиться в лед. Слишком уж мала вероятность обратного хода второго закона термодинамики, даже временного и местного. В возрасте 19 лет я осознал, что каждую минуту своей жизни я полагаюсь на второй закон термодинамики. Но ведь Библия в 10 в 58 степени раз надежнее, чем второй закон термодинамики. И если разумно доверить свою жизнь второму закону термодинамики, то еще намного разумнее доверить ее Богу.
0: Вероятность того, что эти 13 пророчеств сбудутся, была в 10 в 58 степени раз меньше, чем вероятность того, что кровь человека может превратиться в лед из-за того, что все холодные молекулы в комнате окажутся внутри вашей системы кровообращения. И тем не менее они сбылись.
2: Итак, перед нами встает вопрос. Это наша с вами задача Ферми. В свете такой степени научной и пророческой точности, какой из следующих двух вариантов ответа кажется вам более логичным? Вариант первый. Моисей и пророки были просто мудрыми людьми. Им повезло, и по случайности они много раз сумели верно угадать будущее. Вариант второй. Библейским авторам помог тот, кто присутствовал при сотворении и знал все, что случится в грядущие века. Другими словами, разве не логичнее предположить, что пером библейских авторов водил сам всеведущий Бог?
3: На этом мы заканчиваем научно-популярный и религиозный журнал «Поиски и открыть.

瑞姐。Чтобы не забыть, на какой волне нас найти, запишите наши координаты. Радиожурнал «Поиски и открытия» желает вам всего самого доброго.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hopnu.org.

Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Господь да владеет вами. На земле немало есть богов, Господь, но душою владеет пусть один Господь. За нее понес он тяжкий крест скорбей, и, восстав из гроба, вечность дарит ей. Он спаситель церкви, он ее глава, может ли внедрять, не имея свои права? Род прелюбодейный, род коварный злой, может ли дружить с невестой святой? Может ли по-свойски он ей руку сжать, или невесте этой встречи назначать? Ах, какой наносит христианству вред братья, у которых таинстве церкви нет! С недругами церкви говорят о чем? Чтобы укрепить, расширить Божий дом. Нет, там братьям-сестрам сеть плетут они, от таких служителей, Боже, сохрани! Бодрствуйте! Спаситель говорит всем нам, бойтесь, бойтесь разорять Господень храм, ибо наша жизнь стремительно течет, и последний Богу мы дадим отчет. На земле немало есть богов, Господь, но душою владеет пусть один Господь.

хорошо, когда цветочки мая покроют поле красочным ковром. Как хорошо, когда душа больная пошла к Христу и борется со злом. Ушла зима, и с ней ушли морозы, природа дышит полностью живой. Христос в душе, и покаяние слезы бегут из глаз грешных восстает. Он восстает от сна, как и весной природа. Весна в душе, он верит, что спасен, и не смутит его и злая непогода, и будет для него все ясен небосклон. Весна в душе есть праздник обновления, причиною ее есть вера во Христа. О, помоги, Господь, чтоб не пришли сомнения к тому, кто раз пошел к подножию креста.

труду. К труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат. Отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, и до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил. Для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы посылай тому, кто вечен без начала. Успех получишь, уповай.

Вперед! Смело, друзья дорогие! Помощи мир давно ждет! Тысячи душ погибают! Станем на дело! Вперед! Слышите? Бог призывает! Темная ночь наступает! Дружно на Божий зов скажем! Всегда я готов! О, не скажите, мы слабы! Голос вас Божий зовет! Всякому дело найдется! Все поскорее вперед! Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите Господу верно служить. Помощь от Господа ждите, все поскорее вперед!

Господа всегда ты, юный друг, не забывай словом, жизнью и делами Христа в мире прославляй. Может быть, ты рассуждаешь, пока молод, веселюсь, а когда уж постарею, тогда каюсь и молюсь. Но несчастный ты, не знаешь, когда можешь умереть, может, завтра уж не станешь на свет Божий ты глядеть, может, завтра уж сколотят гроб сосновый для тебя, и земля навеки скроет твое тело до суда. А душа, душа погибнет, да, погибнет навсегда. Поздно каяться уж будет, милый друг, тебе тогда. Нужно всякий грех оставить, молодой и юный друг. Не забудь Христа прославить за красу Его заслуг. Помни Господа всегда ты, в дни юности твоей. Помни ты Христа Иисуса в дни краткой жизни сей.

скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас.

в Твоей руке. Жить хочу я по воле Творца, чтобы радовать ближних сердца, песней, словом и нежной строкой водворять в скорбных душах покой. Я прошел в жизни много стезей, у меня было много друзей. Почти все они вечность ушли, как уплывшие вдаль корабли. Мои дни жизни давец продлил, я сегодня вдали от могил. Но что завтра случится со мной в этой жизни короткой земной? Что бы ни было, Господи, Ты не лишай красоты и мечты. Я с красивой мечтой, как пилот, беспрепятствен мой быстрый полет. Пред Твоей добротой преклонен, я как школьник всегда удивлен. Мне не счесть Твоих дивных наук, сердце нежного трепетен стук. Этот стук — моя жизнь от Тебя. Ты ведешь меня миром любя. Я иду, с восторгом смотрю на природу, светила зарю. За всю долю земную мою я осану всем сердцем пою. Я в Твоей вседержитель руке, Ты со мною, а не вдалеке.

о Библии, чудесной книге, не скрывай, рассказать поспеши. Жизнь подобна мгновенному скрику. Почему для славянской души дорога эта древняя книга? Почему патриарх Авраам для меня как пророк из Рязани, а халдеям разрушенный храм драгоценней прекраснейшей здания? Потому что Христос на кресте за людей умирая и славянам спасенье принес, и надежду грядущего рая. И теперь, словно Волга весной, полноводьем на солнце сияя, радость веры могучей волной мою душу Христос наполняет.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Даша несколько раз уже приглашала Ларису посетить христианские собрания в молитвенном доме, но Лариса вежливо отказывалась, объясняя это отсутствием подходящей одежды и другими причинами. В действительности ее пугала вероятность быть затянутой в религиозную секту. Нередко Лариса задавала Даше вопросы по прочитанному ею в Библии, и та охотно отвечала ей, приносила для чтения книги, которые помогали лучше понять Слово Божие. Однажды Даша рассказала, что теперь у нее дома еженедельно собирается группа христиан для совместного чтения Библии. Приходят и неверующие друзья. Она пригласила Ларису на такое общение, и та сразу согласилась, потому что давно уже хотела познакомиться с другими верующими. На собрание она немного опоздала, хотела убедиться в том, что Борис, как предупредил, задержится на работе. В небольшой комнатке собралось около 10 человек разного возраста. Молодой человек лет 25 читал вслух небольшой текст из Библии, затем ясно и просто объяснял прочитанное. Остальные тоже участвовали в обсуждении. Лариса, довольная тем, что все понимает, внимательно слушала. На сердце у нее было тревожно и радостно. Она с волнением задала один, второй вопрос, как вдруг в дверь квартиры громко и требовательно постучали. Даша вышла из комнаты и почти сразу же вернулась. Стараясь не помешать общению, она тихо позвала Ларису. «Вас просят выйти». Лариса с недоумением посмотрела на нее, и Даша негромко добавила: «Какой-то мужчина говорит, что пришел за вами. Он не хочет войти в квартиру». «Борис!» — в ужасе поняла Лариса. «Но как он узнал адрес?» Извинившись перед собравшимися, она быстро вышла и сразу увидела стоявшего за порогом перед раскрытой дверью Бориса. Лицо его было бледным и злым. «Что ты застыла?» — проговорил он сквозь зубы. «Немедленно выходи оттуда». «Но я еще ни с кем не попрощалась», — с испугом проговорила Лариса. «Я сказал, выходи, или же уйду я». Лариса торопливо шагнула за порог, осторожно закрыв за собой дверь. Всю дорогу до дома они молчали. За ужином Борис также не проронил ни слова. Наконец, не выдержав, Лариса спросила: «Как ты узнал адрес?» Он вдруг довольно улыбнулся и, подойдя, обнял ее. «Я давно почувствовал, что эти сектанты взяли тебя на прицел и поэтому следил за моим маленьким сокровищем, чтобы у меня его не похитили». «Ты что, шел за мною следом?» — не могла поверить Лариса. «Скажи, кто еще любит тебя так, как я?» Борис крепче обнял ее. «Иисус Христос!» — хотелось крикнуть ей. «Он любит меня несравненно больше, потому что он умер за меня, грешницу». На лицо Бориса было так близко. Он весь сиял, глядя на нее, и у Ларисы не хватило сил сказать ему правду. Ответить так, как подсказывало ее сердце. «Только обещай мне, любительница приключений, что ты никогда больше не будешь искать встреч с этими людьми, которые хотят обмануть тебя и разлучить нас с тобою. Если я выберу Христа, мне действительно нужно будет разлучиться с тобою, милый», — пронеслось в голове у Ларисы. «Но откуда ты это знаешь?» Она поняла, что Бог опять ставит ее перед выбором. И она внутренне взмолилась, глядя на лицо Бориса: «Господи, только не это, только не сейчас». «Хорошо, я обещаю», — ответила она, и Борис, радостно улыбнувшись, нежно сжал кисти ее рук в своих сильных ладонях. Прошло немного времени, и Лариса поняла, что она уже не может жить и чувствовать по-старому. Что-то в ней поменялось. Она продолжала тайком читать Новый Завет, но посещать домашние собрания больше не отваживалась, тем более что обещала это Борису. Однако их совместная жизнь уже не приносила ей былой радости, хотя и отказываться от Бориса ей не хотелось. Такая двойственность в чувствах сильно мучила Ларису и заставляла ее искать выхода из создавшегося положения. Однажды, когда Борис уехал в командировку, она решила пойти к Даше домой, но не на собрание, чтобы не изменить своему слову, а просто навестить ее. У Даши в этот день была в гостях ее сестра по вере,
и они обе очень радовались приходу Ларисы. Дашина подруга хорошо играла на гитаре. Они с Дашей спели несколько христианских песен, и опять на душе у Ларисы стало радостно и тревожно. Хотелось стать такой, как эти женщины. За чаем разговорились. Лариса открыто рассказала обо всех своих духовных переживаниях. Верующие внимательно выслушали гостью, и Даша вдруг предложила Ларисе прямо сейчас помолиться, то есть рассказать Господу обо всем самой и просить Его помощи. Лариса сначала растерялась, ответив, что не знает, как правильно молиться. Даша объяснила, что можно в простоте рассказать Богу все, что на сердце. Все три женщины склонились на колени. Лариса закрыла глаза и, немного помолчав, сказала: «Господи, прости меня, я очень грешная. Ты это знаешь. Я хочу быть верующей, но боюсь, что из этого ничего не выйдет. Мне нужно оставить Бориса, но я почему-то не могу этого сделать. Прости меня». После того, как коротко помолились сестры, Лариса заторопилась домой, опасаясь, что Борис приехал из командировки раньше, чем должен был, чтобы проверить ее. И действительно, он уже поджидал ее перед их подъездом, нервно покуривая и прогуливаясь на короткие расстояния. «Где ты была?» Лариса молчала, глядя на лицо Бориса, которое было таким же бледным и злым, как в тот день, когда он пришел за ней на собрание христиан. Они вошли в квартиру. Лариса боялась, что Борис сейчас ударит ее, но он вдруг бережно привлек ее к себе и тихо сказал: «Родная, я хочу предложить тебе руку и сердце. Что ты скажешь?» Лариса изумленно смотрела на него, не решаясь поверить услышанному. «Ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж?» «Да». Она все еще с трудом верила его словам. «Неужели исполняется ее заветная мечта?» Внезапно все мысли ее как будто обожгло огнем. «А как же Господь и все, что с этим связано?» Мысли и чувства метались в сердце Ларисы, как языки пламени на пожаре. «Маленькая, я жду ответа», — поторопил ее Борис. «Я согласна», — выдохнула она. Свадьбу решили отпраздновать скромно, не молоденькие. К тому же за несколько лет совместной жизни многие друзья Ларисы и Бориса воспринимали их как мужа и жену. «Неужели для тебя так важны две закорючки на бумаге?» — с насмешкой спросил пару лет назад Борис, когда она робко намекала о своем желании оформить их совместную жизнь. Но сейчас, когда исполнилось ее давнее желание, почему-то появилось беспокойство, какая-то тяжесть внутри, которая давила на сердце тяжелым, бесформенным комком, то разрастаясь, то уменьшаясь, но не исчезая ни на мгновение. Это отравляло всю радость предстоящего долгожданного праздника. Поэтому, когда Борис неожиданно объявил ей о своем плане, сразу же после торжества в узком кругу переехать на постоянное место жительства в другой город, где жили его дальние родственники, которые уже давно приглашали их переехать, Лариса сразу же согласилась, даже не вникая в подробности, связанные с переездом. Она даже воспряла духом, надеясь, что этот переезд решит все ее проблемы и снимет, наконец, тяжесть с ее сердца. Даша узнала о браке Ларисы уже после ее отъезда. Когда она в назначенное время пришла в центр занятости и вошла в кабинет, то увидела на рабочем месте Ларисы другую женщину. Даша сказала, что принесла книгу для Ларисы, и в ответ услышала, что Лариса уволилась с работы, потому что, выйдя замуж, переехала с мужем на новое место жительства в другой город. Даша опечалилась. Она поняла, что в сердце Ларисы идет сильная борьба, но пока она продолжает убегать от Бога. «Как же ей тяжело, если она даже не позвонила мне и не вернула взятую для чтения книгу», — с сожалением подумала Даша, решив усиленно молиться о Ларисе. Прошло несколько месяцев. Однажды в квартире Даши раздался телефонный звонок междугородки. К счастью, Даша оказалась в это время дома. Она подняла трубку и услышала взволнованный голос Ларисы.
Попросив прощения за то, что уехала без звонка и за то, что не вернула книгу, Лариса заплакала. «Где ты сейчас находишься? Продиктуй свой адрес. Я хочу написать тебе письмо», — торопливо сказала Даша, опасаясь, что разговор прервется. «Нет-нет, я сама напишу. Я обязательно напишу», — испуганно ответила Лариса, — «и книжку вышлю». «Лариса, помнишь, ты когда-то спрашивала у меня о том, почему не убежала от Иисуса женщина, виновная в прелюбодеянии? Возможно, ты сама уже нашла ответ. Я думаю, что, увидев Христа и поняв, что только Он один может освободить ее от прежней жизни, она решила остаться с Ним. Чего бы ей этого не стоило». «Я обязательно напишу», — услышала Даша тихий голос Ларисы. В трубке раздались короткие гудки. С тех пор прошло почти 2 года, но Лариса так и не написала Даше и не звонила больше. Найти Ларису не представлялось возможным. В центре занятости ее нового адреса не знали, а родственников у нее в городе не было. Но Даша успокаивалась тем, что всевидящий Бог знает, где Лариса. Он видит ее и ждет возвращения своей дочери к нему. Он любит всех, в том числе и самых слабых своих детей. Когда-то, около 6000 лет назад, Бог спросил согрешившего Адама: «Где ты?» Но Адам в страхе убежал от него, а потом стал оправдывать свой грех. Но всех, кто с верою призывает имя Господа, Он спасает. Об этом сейчас горячо молятся Даша и ее верующие друзья. После отъезда Ларисы Даша написала стихотворение. Им я и хочу закончить этот рассказ, который имеет фактическое жизненное основание, хотя имена действующих лиц изменены. Ты ищешь в жизни разноцветных красок, страшится сердце узкого пути. Ты кружишься на карнавале масок, но от Христа тебе уж не уйти. Ведь ты склоняла перед Ним колени, и стон из сердца поднимался ввысь. Отбрось, не взвешивай свои сомнения, и вновь перед распятым преклонись. Ты без звонка тихонько уезжаешь, но от себя не убежишь никак. Пусть даже ты о том совсем не знаешь, но на тебе поставлен Божий знак. Пусть ты уедешь далеко отсюда и не оставишь адреса своим. Пусть даже о тебе и я забуду, но не оставлена ты будешь им. Неверны мы, он пребывает верен. Такую верность где еще найти? Ты уезжаешь, и твой след потерян, но от Христа тебе уж не уйти. Светлана Тимохина, Украина,

резонанс, таковых великое множество. Живем ли по слову? Сестра Элеонора в первом номере «Сестры» за этот год написала несколько волнующих ее мыслей и спросила, что случилось с нами. Когда я первый раз прочитал это письмо, то подумал, уснули. Такие мысли волнуют не только Элеонору, они волнуют очень многих, и неспроста. Это о жизни Церкви Христа, это о духовном состоянии ее, это о вере членов тела Христа. Читая Новый Завет, мы видим, что сегодняшние проблемы Церкви не есть что-то новое, они были всегда. Но вот отношение христиан к одним и тем же проблемам было разным. От того, как сами христиане принимали ту или иную ситуацию, зависела жизнь Церкви, верность Учителю. Если мы сделаем вид, что проблем нет, то вскоре этот мир поглотит нас. Если поймем, что проблемы есть и что они могут разрушить тело Христа, то поднимемся на защиту Церкви. Размышляя над тем, как было раньше в поместных церквах и как стало теперь, я плачу. Сколько мы успели потерять? Я в церкви несколько лет, но потери так велики и реальны. Слушая рассказы моих братьев и сестер о жизни христиан в их молодости, я восхищаюсь моим Богом. Какие чудные дела Он творил! Что же случилось с нами? Ведь мы знаем, что Бог не меняется, значит, изменились мы. Меня удивил ответ сестры Татьяны Жембровской на письмо Элеоноры. Я думаю, Татьяна не совсем поняла суть проблемы, поднятой в письме. Я очень рад, сестра Таня, что в вашей церкви читают и разбирают слово. Есть молитвенные кружки. Только я сразу вспомнил Розу, которая говорит, что ей приходится постоянно звонить и напоминать братьям и сестрам, что сегодня разбор Библии у нее дома. Это прекрасно, что у вас, сестра Таня, много поют. Пусть Господь благословит вас обильно в этом служении. Только у меня сердце сжалось, когда я переступил порог одной церкви, в которой я не был чуть больше года. А у них в центре появился ударник, барабанными ударами которого начиналось музыкальное сопровождение пения, а чуть сзади мальчик с бас-гитарой в каких-то конвульсиях помогал пению. Минут 40 они прославляли Бога, а у меня до сих пор в сердце пустота и боль. Я искренне порадовался за ваших больных и старых братьев и сестер, Таня. И мне вспомнился брат Андрей, у которого рак. Андрей сказал, что он теперь понял, как мало он посещал больных. Сестра Таня, слава Богу, что у вас, как у поместной церкви, все хорошо. И как вы сами пишете, это не означает, что и у других так же. В том-то и беда, сестра Таня, что не живут христиане по слову, независимо от обстоятельств. Обстоятельства вынудили многих изменить вере. И неважно, должно быть для нас где-то произошло. В одной душе, в одной церкви, в одном городе, в одной стране. Это произошло. Может, христиане перестали быть христианами. Может, это случилось только в Германии. Но это ведь не значит, что это нас не касается. Да, сестра Таня, слово «теперь» относится к неверующим. Здесь я с вами совершенно согласен. Но сердце мое кричит. Они же были верующие, верующие, верующие, потому что у них было раньше. Год назад у нас получился очень неприятный разговор на тему о гонениях в СССР. Семья З утверждала, что в те времена они ходили в церковь, и все у них было хорошо. На этом основании они утверждают, что церкви не закрывали, братьев и сестер в тюрьмы не сажали, гонений не было. И они слушать не хотели о проблемах христиан 70-х годов лишь потому, что у них все было хорошо. И дело не в том, в какой стране и в какие годы это было. Дело в том, что враг всякими способами нападает на христиан.
Сегодня для многих очень актуальны эти два слова «раньше» и «теперь». Несомненно, дорогие мои братья и сестры, вы трудитесь, служите, поете, посещаете, молитесь, поститесь, любите, прощаете, благовествуете и еще много всего делаете. Я в этом уверен. Только как же тогда сбудется Писание, если не будет отпадения? А если будет отпадение, то почему бы нам не попытаться спасти хоть некоторых? В этом я вижу смысл письма раньше и теперь. Увещевать, научать, обличать отпадающих и отпавших. Иначе теряется смысл приобретать новые души, если мы не видим, что теряем старое. Раньше люди выходили каяться, в громких молитвах взывали к Богу, прося прощения. А теперь, как в ваших церквах, братья, сестры? Александр Макаренко.

воля пусть твоя сбудется во всем. Подчиню себя воле я твоей, чтобы правил ты жизнью сам.

Наш фоторепортаж. В каждое сердце зернышко. В этом году мне предоставилась возможность поработать в детском христианском лагере «Надежда» в Закарпатской области. Я благодарю Бога за это благословенное время в Украине. Сердце замирает, и нет слов на языке, когда задумываешься о величии милости Господних. Сколько их я смогла пережить за 12 коротких дней. Только сама дорога принесла много новых впечатлений, переживаний и уверенности в том, что Господь всегда со своими детьми. До места мы добирались на двух микроавтобусах. Ехали двумя группами. Одна из церкви Гамзик, они ведут эту работу уже более 10 лет. Другая из церкви в Горнбад-Майнберг. Дорога предстояла дальняя, ехали через Австрию и Венгрию. На венгерско-украинской границе были к обеду второго дня пути. Очень долго двигались по мосту, разделяющему эти две страны. Больше часа прошло, пока мы смогли свободно ехать по украинским дорогам. Не знаю почему, но на сердце появилась какая-то особая радость – будто вернулась в давно забытое и счастливое детство. Правда, горы не такие высокие, как в Киргизии, но все же горы и речка горная, быстрая, коварная, сейчас мирная, но широкая пойма и подмытые дороги показывают, какой она может быть в половодье. Дорога все время идет через городки и села, и, как везде в странах бывшей Советской империи, режут глаза контрасты. Рядом с шикарными зданиями соседствуют нищенские, заросшие бурьяном строения. Вычурная архитектура магазинов и ресторанов часто соседствует с разбитыми, едва проходимыми дорогами. Такую же картину мы увидели и на том месте, где должен быть наш лагерь. Это был типовой советский детский сад на 140 мест, который уже совсем обветшал, и держался только на энтузиазме и любви работников. Ведь кто-то ухаживал за цветами, которых было очень много. На стенах в групповых были росписи. Садик находился в непосредственном соседстве с великолепным, недавно построенным католическим храмом. Садик будто притулился к храму, но никто не замечал, что он тут вообще есть. Утром мы посетили собрание по местной церкви, а после обеда встречали детей. Волнение, удивление, любопытство, ожидание чего-то нового, радостного – все это трепетало в сердцах. Какие красивые дети! Смугленькие, рыженькие, беленькие, детские глаза, полные доверия, радости от встречи. Сколько солнца! И в этом ритме, в постоянном движении, даже с какой-то жаждой этого движения и деятельности прошло время нашего общения. Программа была очень насыщенной, дни были заполнены до предела. Просыпались весело вместе с солнцем. Пока воспитатели были на планерке и утренней молитве, дети уже были готовы начинать день. Зарядка, утренняя молитва с повторением выученных стихов из Библии, любимая песня с благодарностью Господу за наступающий день, вкусный завтрак, очень серьезный библейский час, повторение темы, которую проходили вчера вечером. Затем уборка по всему лагерю. Для всех было дело, так что не хватало инструмента, веников и швабр. После уборки бежали играть. Тут были и батут, и волейбол, и стрельба из лука, и бейсбол. Конечно же, обед буквально проглатывался. В тихое время готовились к детскому часу или малевали. Любимое занятие девочек. После детского часа кружки. Каждый выжигал на березовом срезе рисунок со стихом из Библии. У старших было более сложное рукоделие. Вот уже и ужин подоспел. Затем короткое свободное время. Это для того, чтобы воспитатели успели передохнуть перед вечерним собранием, где была тематическая проповедь, декламация на тему и рассказ. Сколько может впитать в себя ребенок? Недаром говорят, как губка. Утром, повторяя тему, все могут повторить, удивляешься, ведь вчера вечером казалось, что они уже ничего не слышат, отвлекаются на каждый шорох, приходилось и одергивать,
А вот ведь помнят, слава нашему Господу Творцу, сохранилось бы и проросло это семя, что было посеяно, и принесло бы плод в свое время. Катерина Гертель.

христианские новости со всего мира. По данным социологического опроса, посещаемость богослужений в России упала. Более половины опрошенных россиян заявляют о приверженности православию, 56%. Треть считают себя атеистами, а остальные участники опроса указали на принадлежность к другим религиозным организациям. Такие данные сообщили Интерфаксу 8 августа в аналитическом центре Юрия Левады, социологи которого в июле провели представительный опрос более 2000 россиян. Его результаты показали, что большинство респондентов, 59%, вообще не посещают религиозные службы. Делают это еженедельно лишь 2%, ежемесячно 4%, несколько раз в году 19%, один раз в год и реже 16%. Сравнение полученных данных с аналогичными параметрами исследования в 2005 году показывают, что частота посещения россиянами богослужений немного упала. На 4% больше опрошенных сообщили, что не участвуют в религиозных службах. За 2 года сократилось и число тех, кто посещает службы каждую неделю или несколько раз в год на 2%. По данным Левада-центра, среди респондентов, которые относят себя к одному из христианских вероисповеданий или не считают себя верующими, подавляющее большинство, 79%, прошли обряд крещения. При этом 78% заявили, что никогда не причащаются. Делают это более-менее регулярно лишь 3% россиян. Мусорные урны в виде матрешек и с изображением православных храмов появились в одном из городов Китая. Серьезный скандал возник после того, как власти приграничного китайского города Хэйхэ установили на улицах мусорные урны в виде русских матрешек и с изображением куполов православных церквей. Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало, чтобы власти убрали урны. Как сообщил Интерфаксу в понедельник, представитель МИД Российской Федерации в Амурской области Леонид Базарный, использование символов России в таком качестве недопустимо. О появлении на китайском берегу урн-матрешек поставлено в известность московское руководство и посольство России в Пекине, сказал собеседник агентства. Главное, чтобы в других городах Китая никому не пришло в голову ставить такие урны. Власти Хэйхэ заявляют, что не хотели обидеть российский народ, а напротив, в знак дружбы поставили себе целью популяризировать русскую культуру. На острове Суматра за подаяние будут штрафовать на 670 американских долларов. Власти индонезийской провинции Северная Суматра собираются принять закон, в соответствии с которым на человека, подавшего нищему милостыню, будет налагаться штраф до 670 долларов, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на газету «Джакарта Пост». Этот нормативный акт, направленный на борьбу с попрошайничеством, будет принят в октябре этого года. Принятие такого закона, уверены местные власти, необходимо для снижения уровня бедности в этой западной провинции Индонезии, занимающей 3-е место в стране по количеству попрошаек. По данным социальных служб, в этом регионе около 11 тысяч нищих. 30% из них – дети младше 12 лет. Один попрошайка в день может заработать около 6 долларов. Ранее власти острова Бали
уже приняли подобный закон, запрещающий подавать нищим, а в случае его нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до $500 и срока тюремного заключения до 3 месяцев.

персонажа. Куклы будут реализовываться в 425 из 3376 магазинов сети. Как сообщили в пресс-службе Walmart, игрушки, обогащающие в религиозном отношении и изготовленные калифорнийской компанией One to Be Life, будут продаваться преимущественно на Среднем Западе и на Юге, которые считаются религиозным оплотом страны. Компания надеется, что сможет сыграть на чувстве недовольства игрушками, таких как куклы Bratz в мини-юбках. Раздел ведет и прочла для вас Катерина Гертель.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за май 2009 года. Если у вас появятся вопросы к содержанию газеты, или вы желаете ее заказать своим зрячим близким и родным, или же сами написать письмо в газету, то обращайтесь, пожалуйста, в редакцию «Забытого алтаря» по телефону 029-92-90-30-60 с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов редакция отвечает на ваши вопросы. Или письменно по адресу Фергессена Альта, постфах 1134, 49192 Батлайер, Германия. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск, или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052-31-62-92-01. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу, который на вашем пересылочном пакете. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно и выпускается официально зарегистрированным обществом Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту», основана на добровольных пожертвованиях. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любого вида ваших отзывов. А теперь желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Лина Дерксен,
2: Екатерина Гертель,
3: Хелена Зудерман,
4: Нелли Ширлинг,
5: Лена Янсен,
6: Катерина Гертель,

Старая визитка. «Добрый день!» — услышала я приятный мужской голос в телефонной трубке. Мужчина представился, назвав свою фамилию, и тут же продолжил. «Моя фамилия вряд ли вам что-либо говорит, но дело в том, что я наводил порядок в своих документах, и мне попалась в руки визитная карточка вашего мужа. Несколько лет назад по делам нашей фирмы мне пришлось обратиться к Александру. У него ведь тоже была собственная фирма, и у меня осталось очень хорошее впечатление от него. И вот я подумал, что уже очень давно ничего о нем не знаю. Правда, несколько лет назад я слышал, что он заболел, и очень серьезно. Вчера я звонил, и ваша дочь сказала мне, что 4,5 года назад он умер. Хоть и с опозданием, но примите мои соболезнования». «Спасибо, вашу фамилию мне доводилось слышать от мужа, но встречаться нам не приходилось. Как вам живется без Александра? Сколько у вас детей? Есть уже взрослые?» – спросил звонивший. И я совершенно неожиданно для себя стала рассказывать незнакомому человеку о своих трудностях. Все непросто, люди разные, и порой используют любую ситуацию в своих интересах. Во время строительства дома некоторые работники, которых мы нанимали, видя, что хозяин будущего дома болен и не может их контролировать, делали свою работу недобросовестно, и нам теперь приходится многое переделывать, да и выплачивать долг банку тоже очень трудно. Дети еще почти все дома, один сын серьезно болеет, да и многое другое. Вы же знаете, Саша заболел, когда у нас стояли только стены дома. Верхнее бетонное перекрытие дети заливали уже без него». Я замолчала. «Да вы рассказывайте, рассказывайте», — сказал мужчина. Я вздохнула и сказала. «Да, всего не расскажешь. Вы знаете, у меня есть предложение. Не могли бы вы приехать как-нибудь в наш магазин? Мы владеем магазином русских продовольственных товаров и хотели бы вам подарить чек на бесплатную разовую покупку продуктов в нашем магазине». Я точно знала, что это Господь Иисус проявляет заботу о моих детях, ибо это опять был ответ на молитву, но все-таки сказала: «Да, мне как-то неудобно, да и вообще, почему вы это делаете?» «Чтобы исполнить заповедь Иисуса Христа», — ответил собеседник. «Вы верующие?» — удивленно спросила я. «Да, мы христиане». «Велики и чудны дела Твои, Господи! Ты сохранил визитную карточку моего ушедшего к Тебе мужа, чтобы вовремя положить ее в руки одного из Твоих сынов и расположить его сердце оказать нам помощь. Ты кормишь, поешь и одеваешь сирот». Когда я рассказала моим детям об этом звонке, то одна из моих дочерей сказала: «Мама, да это же папа там, на небе, беспокоится о нас. Он ведь знает своих друзей и попросил Иисуса, чтобы он напомнил им о нас. Слава тебе, Господи!» Хелена С.

труден путь земной, но средь бурь и гроз ты всегда со мной, Иисус Христос. Ты хранишь меня в ласковых руках от вражды огня, от сетей греха. Если мне темно, ты мне даришь свет. Ты со мной давно заключил завет. Сила ты в борьбе, крепкая скала, и за все тебе слава и хвала. Наталья Бердюгина.

«Открытое сердце. Я лучше вам спою. Многие люди имеют дар пения. О, как бы я хотела иметь этот дар! Но, увы, Господь мой по-другому решил. Хочу рассказать вам случай. Это было в Казахстане. Я работала на железнодорожной дороге осмотрщиком вагонов. Наш начальник Василий Васильевич был хороший человек. Он хорошо знал свою работу. Был он видный и дельный, но имел один порок. Любил выпить. То с одним пьет, то с другим. Был еще один коллега, Николай Иванович. Его жена Нина тоже работала у нас слесарем. Коллектив состоял примерно из 15 человек. В одну смену работало по 3 человека. Один слесарь и 2 осмотрщика. Значит, головной осмотрщик и хвостовой. С Николаем Ивановичем мы много беседовали, и он слушал, когда я ему рассказывала о Христе, о моем Спасителе. С ним было легко беседовать. Он задавал вопросы, интересовался о вечности, и так проходили интересные беседы. Я радовалась, что могла свидетельствовать о Господе. И вот однажды мне снова пришлось работать с Николаем Ивановичем. В этот день он должен был выполнять работу слесаря. Я должна была быть головной, а он хвостовым. Был сильный мороз. Мы должны были идти на обработку поезда. Я пошла в свою сторону, а они в свою сторону, в другую. По работе я задержалась на поезде, а когда пришла с маршрута, то они уже сидели и выпивали. Я зашла и говорю: «Ой, какой мороз, как холодно!» А Василий Васильевич говорит: «Давай, Генриховна, выпей стопочку!» А я говорю: «Давайте я вам лучше песню спою!» И быстро достала песенник и стала им петь. Когда я пела, то радовалась прекрасным словам этой песни. Не волновалась и не думала, как я пою, а думала только о том, чтобы прославить Господа этими словами. Прошло время, я забыла про все это, но наш Господь через Духа Святого по своей любви к нам производил чудную работу. Он совершал свое дело, он действовал. Никому бы и в голову не пришло, что слабейшего, ничего не значащего человека Бог использовал для возрождения новой души. Наша поместная церковь назначила пост и молитву. И что интересно, нам сказали, что мы можем определенно о ком-то молиться, кто о ком хочет. Я же как-то не знала, о ком мне молиться, о ком просить Господа. Мне нужно было в ночь на работу. И вот еду на работу в автобусе и думаю, о ком же мне молиться? И мысленно обратилась к Господу, чтобы Он указал на остро в этом нуждающуюся душу. Ведь Он Господь Всезнающий. И вот подъезжаем мы к станции, я медленно вышла из автобуса и оглядываюсь, ищу, о ком же молиться. Все зашли на станцию, я зашла последняя. Вдруг слышу ясный внутренний голос: «Выйди на улицу». Я вышла и смотрю по сторонам, но никого не было. Я удивилась, ведь знала точно, что это Божий голос. Опять зашла в дом и опять слышу голос: «Выйди на улицу, и кого увидишь, за него молись». Я вышла, но опять никого не было. Зашла в дом, но уже была готова снова выйти. Выхожу и вижу, Николай Иванович что-то ищет. А я мысленно говорю Господу: «Господи, ведь я этому человеку много о Тебе говорила, и он много слышал от меня. Что еще я могу ему сказать?» Бог ответил: «Вот о нем и молись». Николай Иванович не видел, что я там стою, потому что был чем-то сильно занят. Я окликнула его. Он так напугался и заволновался. Я говорю ему: «Мы сегодня вместе работаем, и я головная», чтобы он шел со мной в голову железнодорожного состава. Он быстро, но как-то растерянно согласился. Но тут объявили нам поезд, и мы пошли. Я впереди, а он за мною. Я молюсь: «Господи, я не знаю, что мне говорить. Помоги мне, и сам говори через меня. Помоги мне, Господи». Вдруг я резко остановилась и, повернувшись к Николаю Ивановичу, спрашиваю: «Как ваши дела?» А он сразу: «Что, Нинка уже рассказала?» Я говорю ему: «Да я ничего не знаю,
и Нину давно не встречала, вот поэтому и спрашиваю, как ваши дела». Он опустил низко голову и говорит: «Соня, мне очень плохо, ох и сильно плохо. А почему вы с вашей бедой не обращаетесь к Богу? Ведь только Он может вас понять и помочь. Он есть друг человеческой души. И почему вы не приходите на богослужение? Там так много о нем говорится». «Да, надо сходить», — говорит он, — «и обязательно приду». «В воскресенье приходите», — пригласила я его и дала ему адрес. Он пришел, сначала стоял у калитки, не решаясь зайти, а потом один брат заметил его и пригласил в дом молитвы. И так он стал посещать собрание верующих. Он удивлялся пению хора. Все стройно и красиво, и проповеди такие удивительные и поучительные. Он говорил, как хорошо на богослужении. И однажды он отдал свое сердце Господу, сказал Богу обо всем, что его так угнетало, научился радоваться в Господе. С тех пор прошло много времени. И однажды я получила письмо, в котором он написал мне в Германию: «Помнишь, Соня, как ты нам песню пела? Тогда я в душе плакал и думал: она чистая, простая, поет нам пьяница, а мы о себе еще много думаем и гордимся собою. Мое сердце тогда рыдало, но я с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться. И этот Николай Иванович просил у меня прощения за то, что, будучи неверующим, он подслушал мою молитву, а я и не знала, что кто-то был рядом, когда я молилась. Ему было очень интересно, как я беседую с невидимым Богом. Его удивляло, как можно говорить с кем-то, когда кругом никого нет». Соня Паульс.

скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, крохотная Марихен, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире. Удрученный, без плодности всех стараний и попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель сел за открытое пианино. Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам, в то время как его глаза искали в небе какого-либо видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда свыше спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. Там, на небе звезда, школьный учитель, видя ее, как бы призвал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот, при его пении безутешная мать пробуждается и возвращается к жизни. Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров, сковавший ее сердце. Рыдание вырывается из груди. Слезы льются ручьем по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена. Брат Грубер еще в ту ночь побежал за 6 километров к пастору Мору и с ним повторил исполнение этого гимна. Это было 24 декабря 1818 года. Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле и почти на всех.

Статья «Я долго стояла в воротах». Одиночество в толпе. Когда ты одинок, это очень сложно переживать. Когда видишь вокруг себя, казалось бы, счастливые семьи. Сложно, когда видишь счастливые и благословенные христианские семьи, и, глядя на свою несостоявшуюся жизнь, становится тоскливо на душе. И думаешь, почему ты так несчастен? Часто мы одинокие, может быть, имеем детей, начинаем искать земное счастье. Нам кажется, что если снова связать с кем-то свою жизнь, то счастье поселится в сердце. И вот мы мучаемся и не можем найти друга жизни, так как в молитве Господь указывает, что это не для тебя, и это не твой путь, но ты не можешь смириться. Или же кто-то связывает свою жизнь законным браком и хочет в чистоте служить Богу, а духовного удовлетворения не получает, а наоборот, в заботах житейских удаляется от Бога. Снова и снова кается, так как не хочет терять Спасителя, однажды вошедшего в сердце. И где же теперь выход? Почему ты несчастливый? Или почему ты такой слабый духовно? Почему не можешь с дерзновением предстать пред Христом? Господь видит сердце человека, и с чистым Он поступает чисто и открывает новые пути. Я обратилась ко Христу в 1997 году. Так уж случилось, что мы с мужем разошлись, когда я была беременна третьим ребенком. Было очень нелегко. Муж уехал за границу, и я осталась одна. Хотя хотелось бы добавить, что родители помогали мне всегда, но половина сердца моего была отрезана. Так проходили годы. Предприняла несколько переездов, так как не находила себе места, где могла бы чувствовать себя как дома. Мне казалось, что в церкви, которую я посещала, меня никто не замечал или просто не знали, как обращаться с одинокой и к тому же разведенной. Я чувствовала себя как прокаженная и не могла согласиться, что Господу нравится, что мне плохо. Потеряла много денег, осталась ни с чем. Стараясь наладить финансовое положение, я стала много работать, пока не достигла уровня хронической усталости. Пришлось бросить работу. В душе я чувствовала, что Господь воспитывает меня, но не могла смириться с таким воспитанием. Я имела свою фирму, свое дело, а теперь потеряла все. Женское счастье, деньги, положение, а теперь еще и здоровье. Сейчас я благодарю Господа, что была в таком тупике. Начались депрессии. Я срывалась на детей и искала, может, попадется верующий человек, с которым бы я связала свою жизнь. Надеялась, что все встанет на свои места. Но в ответ на мои молитвы о новом супруге Господь отвечал мне всегда отрицательно. И я совсем не знала, что же делать. Осознав свое состояние банкрота, стала молиться Господу иначе, а Он уже знал, о чем буду просить. Я просила Господа, чтобы Он дал мне любви, как Он любит, и что это плохо для моего Господа, если я хожу с пасмурным унылым лицом. Я просила, чтобы Господь показал мне, как идти дальше. Чувствовала, что если не изменюсь, то мои дети не пойдут за Христом. Знала, что если я кричу на детей, соседи, которым говорю о Христе, скажут: «Вот верующая какая!» Просила Господа, чтобы мне не нужно было говорить людям: «Придите к свету!» А быть самой светом, чтобы люди видели во мне Христа и хотели Его иметь.
Теперь понимаю, что, покаявшись и приняв Христа, я только вошла в ворота и остановилась на этом тернистом пути. 11 лет продвигалась вперед медленно, уклоняясь то вправо, то влево, желая земного благополучия, и была уверена, что я примерная христианка, но Господь слышал мои молитвы. Я стала сближаться с сестрами в Господе. И однажды одна сестра сказала, что 19 стих из 5 главы послания к Галатам очень беспокоит ее, и что прелюбодеяние и колдовство стоят на одной ступени с враждой и ссорой, разногласиями, раздражением, а таковые Царство Божье не наследуют. Я сразу же бросилась ее успокаивать, что мы же люди, все раздражаемся, и потом просим, чтоб Бог простил, ведь мы не хотим этого. Как мы можем совсем не раздражаться, если дети иногда доводят так, что невозможно сдержаться? Так я думала до тех пор, пока снова не прочитала первое послание Коринфянам 13 главу. Любовь не раздражается. И во втором стихе: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что горы могу переставлять, а любви не имею, то я ничто». И тогда затрепетало мое сердце. Я искала любви Божьей. Господь использовал людей, чтобы исправить меня. И я благодарю братьев и сестер, которые позволяют Богу действовать через них. Так я начала исповедовать свои грехи, и свет Господень стал проявляться. Меня оставили депрессии. Это можно сравнить, наверное, со светящимся шаром, на котором налипло много грязи, и с каждой исповедью отрываются потихоньку эти кусочки грязи, и свет начинает проникать. Я так говорю, потому что это целый процесс, процесс очищения. Часто грехи юности, о которых напоминает Господь, очень трудно принести в свет, но, взявшись за плуг, не оборачивайся назад. Я благодарю Бога, что Он показал мне этот путь. Если бы я не прочувствовала внутреннюю боль и бессонные ночи, а затем, после исповеди, чудную свободу, я бы не писала вам об этом. Я благодарю Бога, что Он дал мне милость принять этот путь и указал на душепопечителей. И только теперь я могу сказать, что с каждым шагом я приближаюсь к Господу, который своим огнем очищает меня, чтобы могла быть чистым золотом в Его руках, в котором мог бы отражаться Он Сам. Теперь я радуюсь, что мне не нужно искать человека для земного счастья. Более того, я научилась любить своего мужа, хотя раньше всегда с недовольством вспоминала о нем. Поймите меня правильно, я великая грешница, которая по милости Небесного Отца находится на пути к вечной обители. Могу только удивляться, как Господь действует вокруг меня. Мне не нужно много говорить, а только очищать свою жизнь от старых и новых ошибок и просить Его: «Будь милостив ко мне, бедной грешнице». Сестра Инна.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание Римлянам, 5 глава, 17 по 19 стихи. Люди всегда стремились жить лучше, жить красивее, удобнее, комфортабельнее. Что в этом плохого? Напротив, это очень хорошо. Жить лучше, жить царственно, жить не создавая проблем для других – прекрасная идея и цель. Но осуществима ли она? Самая большая трагедия людей, пожалуй, заключается в смерти. Нет такого лекарства, которое могло бы инъецировать смерть. Нет такой команды в умах и интерпретации людей, которая могла бы приказывать смерти и сделать ее своей послушницей. Если так, то человек не может быть царем, не может сделать свою жизнь комфортной, ибо каждую минуту он должен думать о смерти, которая сама, являясь повелительницей над ним, может дать свою команду или установку, нарушившую всю его жизнь. Так значит, не человек царь, а смерть? К счастью, из такого положения есть выход. Да-да, и это не мистика. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание Евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Итак, выход есть. И об этом мы будем говорить в течение следующих 45 минут. Вниманию всех исповедующих христианство, 17-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня».

0: Всегда благодарим Бога за всех вас, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, выборочно.

0: Да, я избрал. Однажды я решился и перед Господом склонился. Не связан с этим миром я душою, я чужестранец здесь. К Христу стремлюсь в покое, Он мой удел, Он все, что нужно, дал. Да, я избрал. Да, я избрал, о муж скорбей, навечно тебе в нужде доверился сердечный, терпевшему насмешки и побои. Я твой, отныне связан лишь с тобою, и потому навек счастливым стал. Да, я избрал. Да, я избрал, и ни за что на свете я не хочу быть чем-то в мире этом, но должен осуждать к нему стремление. Где мой Господь терпел мучения, там я ничто, ничтожен, слаб и мал. Да, я избрал. Да, я избрал. Веди меня в покое, о Агнец. Мне совсем ничто земное не нужно и достойно осуждения. В огне сгорят земли строения, но новой жизни свет Иисус мне дал. Да, я избрал. Да, я избрал. Вовеки не раскаюсь. Теперь я радуюсь, ликую, улыбаюсь, лишь вспомню крестные мучения, звучит от сердца песнь хваления. Забыто все, из-за чего страдал, ведь я избрал.
1: Сегодня из уст многих дорогих детей Бога можно услышать такие молитвенные слова.
0: «О Господь, благодарю Тебя, что Ты страдал и умер за меня и спас меня. Дай мне святость и мир, чистоту и благодать. Пошли мне Твою праведность».
1: И так далее. Это только краткий пример, который можно сделать намного длиннее. Есть даже такая песня в христианстве «Дай святость мне, Боже». В одно время, когда я слышал такие публичные молитвы, на которые следовало протяжное «Аминь» присутствующих, мне казалось, что эти люди, кто так молится и те, кто отвечает на такие молитвы согласием, совершенно неверующие. Но позже, когда я пристально пригляделся к их жизни, я увидел, что это искренние души, стремящиеся жить правильной, угодной Богу жизнью. Тогда у меня возник вопрос, и каковы же их успехи? С таким вопросом я обращался не к одному дорогому чаду Бога, я абсолютно уверен, что это дети Бога. Многие из них веруют уже продолжительное время, многие вообще с детства. Я услышал самые разные свидетельства от этих искренних христиан, что и побудило меня сделать вот такой выпуск аудиожурнала с искренним желанием помочь каждому, вот так же молящемуся, увидеть то, что Бог уже дал и что нам нужно только принять.
0: «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».

0: одна компания проводила набор специалистов на конкурсной основе. В частности, набирались связисты для работы на радиостанции. Никто, кроме тестирующего персонала, не знал условий конкурса. В коридоре в ожидании сидело несколько десятков претендентов на место радиосвязиста. Вдруг один из них резко вскочил и вошел в кабинет. Другие остались сидеть на местах, ожидая приглашения. Они ожидали долго, пока представитель фирмы не заявил им, что конкурс окончен и вакансия занята. Недоумевающим претендентам объяснили, что условие приема было очень простым. Негромким звучанием на языке Морзе было передано приглашение войти в кабинет тому, кто первый услышит его. Итак, тот, кто услышал и быстро отреагировал на него, и был принят на вакантное место.
1: Очень подходящий пример для нас с вами, дорогие христиане. Бог никогда ничего не делает вопреки воле человека, и Он всемогущ. Мы все это хорошо знаем. Но сколько нам иногда приходится ждать ответа на свои молитвы? Год? Два? Три? Почему? Потому ли, что Он не может ответить или что-то сделать сразу? Наверное, нет. Скорее всего, причина лежит в нас. Может быть, в нашей вере, может быть, в невнимательности, как у этих желающих устроиться на связь, но не знающих азбуки Морзе. Может быть, есть то, что Бог уже дал и ждет, что мы, приняв это, будем им пользоваться в своей жизни, а не просить об этом опять и опять. Задумывались ли мы когда-нибудь над этим? Если нет, то давайте вместе в смирении наших сердец перед Словом Бога обратимся к Нему, чтобы из этого всегда живого и чистого источника напоить наши бессмертные души неиссякающим обилием благодати.

0: Так можно ли уже здесь, на земле, жить царственной жизнью, жизнью наслаждения небесным и быть спокойным и абсолютно уверенным? Есть ли такие люди, которых не пугает смерть и не делает их своими рабами? А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Многие дорогие дети Бога, однако, сегодня все еще подвержены различным рабствам. Они хорошо усвоили истину, что
1: «возмездие за грех – смерть».
0: И поэтому изо всех сил стараются не грешить, чтобы не умереть, то есть. Но вдруг, неожиданно, вырвавшееся грубое слово. Ах, где же эта кротость? Где же способность ответить мягко и нежно? А если еще учесть характер, особенности темперамента?
1: О, нет, нужно постараться, я не хочу смерти.
0: Кто-то может быть не только из страха перед смертью, но также из нежелания обидеть своего Творца, оказывается в каком-то рабстве. Например, в рабстве закона своих собственных добрых дел.

0: подарок.
1: Сколько есть сегодня среди нас, кто хотя бы один раз давал сам себе такое обещание? А может и не раз? Мне хочется спросить таковых, как успехи?
0: Наверное.

0: Сколько жен уже не один раз слышали подобные заверения от своих мужей? Может быть, не меньше и мужей, слышавших такие обещания от своих жен? Что поделаешь, живем в эпоху различных эмансипаций. Сколько конфликтов между детьми и родителями разрешались подобным образом? Заверяя друг друга, имели благие цели и намерения, но вот беда, что-то помешало осуществить эти намерения. Есть очень много дорогих душ, которые свои провалы и неудачи адресуют Богу, что Он, дескать, меня таким сотворил. Мы сегодня уже довольно немало задержались на том, что мы из себя очень часто представляем. Но и многие из нас прекрасно знают, чем должны быть. Но есть одна проблема. Как же быть таким, каким я должен и хочу быть? Каждое дитя Бога, пришедшее однажды к Нему с покаянием, получает прощение своих грехов. Это и есть идея или концепция спасения. Господь Иисус именно для того пришел в этот мир, чтобы дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их. Евангелие по Луке, 1 глава, 77 стих. Те, кто действительно пришел к Богу с искренним покаянием, с желанием перемены жизни, мышления, словом, полным переворотом, получили в своем сердце свидетельство, что их грехи прощены. Веры некоторых, правда, было достаточно лишь для принятия такого прощения всех соделанных в прошлом грехов. Такая вера не распространилась и на будущие грехи, что также недвусмысленно показывает Слово Бога. Об этом мы уже говорили частично в предыдущих выпусках. Но каким бы великим и славным ни было прощение, это еще не все. Целью Бога является не просто спасение в прощении грехов. Такая интерпретация дает повод к беспрецедентной греховной жизни верующих. Если все прощено, и прощается, и простится, то можно делать, что хочешь. Бог все простит. Именно так сегодня поступают многие, называющие себя христианами. К этому их подстегивают различные новоиспеченные лжеучителя со своей философией.
1: Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому. По стихиям мира, а не по Христу.
0: Послание Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Спасение, принесенное Христом, заключается не только в прощении грехов, но это спасение от грехов.
1: Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
0: Евангелие по Матфею, 1 глава, 21 стих. Итак, спасение заключает в себе не только прощение
1: грехов, соделанных прежде,
0: послание Римлянам 3 глава 25 стих, но и для каждого христианина это победоносная жизнь, жизнь, полная торжества победы над грехом и его последствиями, как, например, страхом смерти.

0: Итак, каким бы великим и славным ни было прощение, это еще далеко не все. В первую очередь, свет Бога показывает пробудившейся совести человека не только на множество грехов в его жизни, но и на источник, из которого течет эта грязная вода, на сам корень, приносящий эти злые плоды. Познание этого, или, другими словами, выявление нашей внутренней испорченности, нашего безнадежного по природе состояния, представляет из себя еще нечто более ужасное, чем пробуждение совести в отношении вины. Но тем слаще зато весть о том, что Бог сделал во Христе, чтобы вывести нас из этой глубины испорченности. Чем болезненнее постигается опыт того, что из себя представляет плоть, этот корень зла в нас, тем возвышеннее радость о том, что совершил Христос. Когда человек, придя к познанию святости Бога, искренне, но безуспешно пытался стать лучше, он начинал мириться с наличием греха, не имея сил противостоять ему. Этим путем прошли очень многие христиане, если вообще не все, благодарение Богу, что Он по Своей великой милости просветил нашу тьму. Бог в Своей абсолютной чистоте и святости не мог бы согласиться с таким примирением с грехом. Он хотел привести всех, кто принадлежит Ему, к состоянию самопознания, познания крайней испорченности и развращенности сердца человека, состоянию, описанному в 7 главе Римлянам.
1: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
0: 7 глава, 19 стих. В полном отчаянии, не видя никакого выхода, человек, наконец, выражает свои душевные муки в крике.
1: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего дела смерти?»
0: Это же глава 24 стих. Несмотря на обновление своей воли, ибо как может необновленная греховная воля хотеть доброго, и познание того, чем он должен быть по закону, верующий в то же время остается лишь падшим существом со злыми наклонностями, проданным греху и не имеющим силы противостоять злу. Чем он должен быть по закону? Но для чего вообще был дан закон? Религиозный человек хотел бы думать, что закон был дан для того, чтобы произвести, пусть хоть человеческую, но праведность перед Богом. Разве Бог не обещал исполняющему его закон жизнь? Поистине, для человеческой гордости ничего не могло быть более смиряющего и потрясающего, чем сознание того, что закон дан не для исправления человека, но для того, чтобы как в зеркале показать, что из себя представляет человек. Грех как таковой существовал прежде того, как был дан закон, но именно через закон грех должен был открыться во всем своем ужасе, как непосредственное возмущение против Бога и пренебрежение Его божественной властью. Бог не мог дать закон для того, чтобы через него умножился грех. Разве закон мог каким-либо образом быть причиной греха? Бог хотел дать совершенный образец для хождения человека, чтобы тем самым показать ему, каков в действительности сам по себе человек. Закон выводит на свет состояние падшего человека, оживляя в нем грех, выражающийся в своеволии, гордости и различных пороках, которые все больше процветают в нем.
1: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».
0: Послание Римлянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. Вот достойный поклонения ответ благодати Бога на вину и испорченность человека. Она не ограничена в своих действиях и празднует свою славную победу там, где для человека потеряна всякая надежда и где его ожидает лишь беспощадный суд. И она празднует эту победу не за счет праведности Бога, нет. Благодать воцарилась через праведность, в силу совершенного Христом дела. Но когда благодать, ибо это она занимается этим бедным существом, хотя он этого и не подозревает, когда эта благодать приводит его к познанию того, что он из себя представляет, она не бросает его на произвол судьбы, но заканчивает свое дело, направляя его взор на Бога и показывая ему Спасителя, которого он с таким отчаянием искал. Подобно тому, как грех царствовал к смерти, благодать воцарилась к торжествующей жизни. Придет час, когда воцарится и праведность, но горе тем, кто пропустит время благодати. Бог праведен, и Он проявил свою праведность во всем ее величии, Но также невозможно, чтобы он вечно терпел грех перед своими очами. И каким ужасным будет возмездие, когда время спасающей и оправдывающей благодати пройдет, и его праведный суд постигнет всех тех, кто отверг его спасение. Блаженны все те, кто благодатью Бога избегут грядущего гнева.

0: Грех первого человека лишил его одежды невинности и ввел смерть. Кровь Иисуса Христа дарит верующим одежду божественной праведности, вводит их в совершенно новое, бесконечно более славное положение, нежели занимал Адам до своего падения, дарует им вечную жизнь и даже царственное положение в этой жизни. Они не только не могут больше утратить полученное ими, но будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Мы все снова и снова видим, как действие божественной благодати в соответствии с природой и славой Христа бесконечно превосходит последствия греха. Однако фактическое и окончательное действие спасающей благодати ограничивается лишь теми людьми, которые принимают эту весть. Мы уже говорили, напомним, Бог не навязывает своего спасения никому из людей. Он предложил путь спасения, Он предложил Спасителя, Он повелевает людям всем повсюду покаяться. Но силой или хитростью, в отличие от дьявола, Он не приводит нас к этому. Он дал нам свое слово, в котором показал все, что касается спасения и практического освобождения из любого рабства. И теперь, дорогая душа, шаг за нами. Сколько мы верой приняли позиции Писания, столько мы осуществим их этой же верой практически в своей жизни. Проблемой многих, называющихся именем Христа, остается и сегодня непринятие всей той благодати, которая нам дана во Христе. Может быть, по нашей невнимательности к Слову Бога, как у тех претендентов на вакансию связиста, мы слышим Слово или читаем его, но оно не находит в наших сердцах доброй почвы, способной принести плод, услышать, верой принять и исполнить его в жизни. Очень часто мы пытаемся вместить в наш ум Иисуса и его учение. Но когда сталкиваемся с такими вещами, которые отказывается наш ум понять, мы отбрасываем не только эти вещи, но и самого Иисуса. Но не будем забывать, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. В личности Христа, как человека, нам показан божественный идеал, которому мы никогда не должны прекращать свои устремления.
1: Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями.
0: Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Но это не значит, что, подражая нашему Господу Иисусу во всем, мы сможем достичь такого же совершенства. Он будет оставаться первородным,
1: дабы иметь Ему во всем первенство.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Все Писание как бы побуждает нас увидеть и понять ту огромную дистанцию, которая существует между нами, грешными, ничего не стоящими, потерянными, и святым, праведным и всемогущим Богом. Любая попытка сократить эту дистанцию за счет самоисправления, попыток улучшить свое поведение, обречена на провал. И самой большой трагедией для многих верующих и сегодня является превращение какой бы то ни было части благой вести о спасении через благодать в очередную форму законничества. Благодать есть исключительное, законченное дело самого Бога в личности Господа Иисуса Христа. И эта благодать безгранична и абсолютна. Она распространяется на всех, кто во Христе.
1: Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
0: Римлянам 8:1. Законничество же, равно как и фарисейство, всегда будет в проигрыше. Не потому, что оно слишком строго, совсем наоборот, потому что оно недостаточно строго. Все, что исходит от человека, каким бы хорошим оно ни было, исходит от испорченного грехом корня. Как хорошо, когда мы это понимаем. Тогда на место наших усилий в борьбе с грехом становится жертва Христа. Тогда наш взор устремлен не на призрачные орудия борьбы с плотью, но на Христа и Его славу. И взирая на славу Христа, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.

Не лишним будет заметить для некоторых христианских кругов, что в выражении «у креста хочу устоять» в песнях и стихах не подразумевается символический деревянный или какой-нибудь иной крест, что люди представили себе объектом поклонения. Это выражение больше подразумевает дело, совершенное Господом Иисусом на Голгофе. Но всем нам необходимо всегда помнить, что ни дело Господа, ни тем более орудия или инструменты, с помощью которых Он сделал это дело, не стоят нашего внимания в сравнении с самой личностью Господа Иисуса Христа. Только один Он достоин поклонения наших сердец. В вечности перед нами всегда будет сам Агнец, Господь Иисус, со всем своим делом любви. Но сатана всегда старается отвести наш взгляд от Господа. Если ему не удается обратить его на какую-нибудь суету, что-то никчемное, бессмысленное, имеющее земное происхождение, он старается свести его или на крест, на котором Господь умирал, или хотя бы на дело Господа, но только бы отвести наш взор от самого Христа, чтобы мы не думали о нем, как о божественной, достойной преклонения личности. Крест – это место, на котором умер наш Господь Иисус. Но, заметим, не крест умер за нас, а наш Господь умер на кресте. Не крест достоин нашего преклонения и прославления, а Господь Иисус, умерший на кресте за нас.

0: Подводя итог всему сказанному, проверим наши сердца, дорогие христиане. Приняли ли мы все то, что Бог во Христе дал нам?
1: Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?
0: Послание Римлянам 8:32. Итак, Бог дал нам все в Своем Сыне. Он дал нам обилие благодати. Он подарил нам праведность в Нем. Приняли ли мы верою все то, что Он уже дал? Или мы, быть может, продолжаем Его просить о праведности?
1: Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.
0: Вне Христа нет праведности. Вне Христа нет благодати. Вне Христа также нет и христианства. Если мы носим имя Христа, но не принимаем верой всего, что Он есть и что Он дает верующему, то нам следует серьезно задуматься над своим христианством.
1: Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти.
0: Послание Римлянам 6 глава с 5 по 9 стихи. Если христианин не принял верой то, что он умер вместе со Христом на кресте, проще говоря, если я не принял верой то, что именно мои грехи, именно мой ветхий человек, именно мое безнадежно потерянное жалкое состояние грешника вынудило Христа взойти на крест и умереть там, а вместе с Его смертью умер и мой ветхий человек, вознесенный Христом на крест, если я таким образом верой не сораспялся Христу, то как может Христос жить во мне? Как могу я ходить в обновленной жизни, жизни воскресения? Как сможет Христос проявляться в моей жизни, если я не принял Его в свое сердце? К сожалению, среди христиан заметен растущий дефицит понимания этого вопроса, а следовательно и неспособность возрастать
1: в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
0: 2 Петра 3:18. Апостол Павел молился о верующих Эфеса, видя их неполноценное принятие всего, что есть Христос и что есть во Христе.
1: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью».
0: Послание Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стихи. Заметим, апостол не молится о том, чтобы Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа дал им благодать, святость или дар праведности. Все это во Христе Иисусе имеют уже все верующие в их положении. Но практически это может проявиться в жизни лишь тогда, когда все это в личности Христа Иисуса верой вселяется в сердце и становится частью нашей жизни, жизни во имя Его. И, наконец, может ли тем, которые уже умерли со Христом, угрожать смерть или давать свои установки, руководя их жизнью?
1: Все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы.
0: Первое послание Коринфянам 3 глава с 21 по 23 стихи. Как прекрасно принадлежать такому Господу, который отдал нам все, и лидеров среди христиан, и настоящую жизнь, и даже смерть, и будущее. Нет ничего, что не принадлежало бы нам во Христе, а мы принадлежим Ему. Как это прекрасно! Здесь я просто не могу не привести высказывание одного благословенного писателя, находящегося уже давно у Господа и увидевшего уже все так, как оно есть на самом деле, не сквозь тусклое стекло гадательно, как еще видим мы. Спасение всегда означает гораздо большее, чем то, что мои грехи осуждены в смерти Христа. Спасение означает, что я духовно приведен к познанию Бога в торжестве искупительного дела Христа, совершенного ради меня. Поэтому становится совершенно ясно, что в учении Нового Завета ни в коей мере недопустима мысль, будто спасение является лишь началом благословения. Люди, не впитавшие в себя истину Писания, часто склонны судить о спасении несколько поверхностно. Они могут сказать о человеке как несчастном, но во всяком случае спасенном. Никогда мы не встречали подобное выражение в Новом Завете. Спасение означает познание, осознанное освобождение. Оно является не просто благой надеждой на обретение свободы, но означает, что сам человек по благодати нисколько в этом не сомневается. Люди часто упускают истинный смысл этого, используя небиблейские выражения. И действительно, отрицание спасения как настоящего состояния является частью распространенного в христианском мире предрассудка, и истина встречает сопротивление в том или другом виде со стороны группировок, которые, иначе говоря, противоречат друг другу. Спасение требует и включает в себя не только смерть, но и жизнь Христа. Это спасение предполагает не просто грех, снятый через Его кровь, но и сохранение нас самих, проведение нас через все трудности прошлого, настоящего и будущего. Дорогие христиане, получив все это во Христе, откроем свои сердца для принятия верой всех этих преимуществ с тем, чтобы они стали частью нашего опыта, частью нашей жизни к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя. Примем верой это обилие благодати, подарок праведности от Бога, и, отбросив все плотские усилия стать лучше и исправить себя, устремим наш взор на славу Иисуса, чтобы самим, взирая на эту славу, преображаться в Его образ, то есть становиться все более похожими на Него. Да поможет нам в этом сам Господь Иисус, а Ему вся хвала, честь и слава.

0: сумел закон, сумела благодать. Всех тех, кто был греху подвержен, святою справедливостью отвержен, она с любовью их смогла взыскать. Что не сумел закон, сумела благодать. На крест Голгофы со смирением взошла, снося людские поношения, чтоб грешников погибших оправдать. Что не сумел закон, сумела благодать. Воссев величие одесную, дала нам привилегию святую Отцом ту справедливость называть. Что не сумел закон, сумела благодать. Нас к жизни возродив прекрасной, не бросила здесь в мире безучастно, послала Духа нас сопровождать. Как безгранична и безмерна благодать! О, если б мы понять сумели, что с нею мы уже давно у цели, та цель здесь жизнью Агнца обладать.
1: Обещание надежны, обетование действия креста. Лишь через крест мы обрели спасение, надежный мост, ведущий к небесам. И только через крест усыновления внимаешь Авва Отче голосам. О наш Отец, теперь мы Твои дети, через Спасителя и Господа Христа. И никогда ничто на этом свете нас не отлучит от побед креста. Твой Дух обетованный наставляет, соединяет души и ведет. Твою любовь.

О, благодать! Твой подвиг принимаю, и, веруя, возносимся в хвале. Да будет тебе слава, поклонение от всех искупленных, восторженных сердец, которые поют благодать.

Настоящий аудиопроект есть добровольное служение от сердца к сердцу всем, понимающим русский язык. Распространяется безвозмездно. Мы будем очень рады, если этот скромный труд принесет кому-нибудь ободрение и утешение или напомнит вновь какие-то забытые или упущенные из виду грани истины, указанные нам, христианам, однажды в Библии, к практическому прославлению нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Тогда наша цель достигнута. Мы очень благодарны всем, кто не посчитал за труд написать нам письма или позвонить. Пусть Господь Иисус будет всегда близок вам и поддержит вас в трудностях каждого. Если кто-то пожелает написать нам, это можно сделать по адресу. Абонентный ящик 4312, город Запорожье, 69039, Украина. Да благословит вас Господь Иисус!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Эту встречу я начну с одного высказывания Тозера. «Мы с тобой есть боги в миниатюре, за исключением грехов». Будучи созданы по его образу и подобию, внутри нас заложена способность к познанию Бога. Нам не хватает силы, так как мы грешны. В тот самый час, когда Дух Святой вселяется в нас, все наше существо ощущает родство с Господом и радуется от того, что Он признает это. Найти Господа и вновь искать Его – в этом парадокс жизни.
0: И этому парадоксу будет посвящена наша встреча.
1: Да, в стремлении лучше узнать Господа нужно различать три особенности между нами и Богом. Они достаточно сложны для нашего понимания. А не поняв этого, человек начинает думать, что Господь от нас ничем не отличается.
0: И какое первое отличие?
1: Время. Сколько вам лет? Где вы живете? Наша жизнь протекает в двух измерениях – времени и пространстве. Они являются границами нашего материального мира. Все, что мы видим, появилось на свет в какой-то момент. И наша жизнь течет по направлению к смерти. Но Господь не укладывается в эти рамки нашей жизни. Он никогда не спешит. У Него не висит камнем на шее задание, которое Он должен выполнить к полудню следующей пятницы.
0: Понимание этого имеет для нас практическое значение?
1: Да, это означает, что Бог знает наш завтрашний день точно так же, как Он знает сегодняшний.
0: Это означает также, что всему будет свое время, по Его плану.
1: Господь отличается от нас еще своей безграничной властью. Теоретики называют это свойство неопределенностью, что означает бесконечность.
0: Льюис однажды использовал в качестве иллюстрации бесконечный лист бумаги, на которой нарисована небольшая линия, обозначающая нашу жизнь, в отличие к бесконечности Господа. Ошеломляющая мысль, не правда ли?
1: И еще, нам нужно обсудить знания Господа, которые совершенны. Наши же знания лишь частичны. Он видит конец самого начала, что означает...
0: Что наши волнения не стоят того, чтобы тратить на них время.
1: Тем более, что мы знаем, что наша жизнь в безопасности, если она в Его руках, если вы принадлежите Ему.
0: Тогда действительно не стоит бояться, так как наше, мое и твое будущее в Его руках, а вы принадлежите Ему?

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию

0: часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
1: Вторая книга Моисея, Исход, глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди. И сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных. И положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, к одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона искусною работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы: из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: 6 имен их на одном камне и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми сделай их работою плетеною, и прикрепи витые цепочки гнездам. Сделай наперсник судный искусною работою, сделай его такой же работою, как эфод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, 12 по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтоб не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня», и прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца, и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и верхнюю ризу, и в эфод, и в наперсник, и опояшь его по эфоду. И возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму в святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом, Аарона и сынов его, и возложи на них повязки. И будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И закали тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И закали овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на расчлененные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И закали овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и элея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним. И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук, и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, которая для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых в примирных жертвах, возношение их Господу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: На триумфальной арке императора Тита в Риме изображен светильник, имеющий вид стебля с шестью отходящими от него ветвями, по три с каждой стороны. Этот светильник стал добычей римлян, которые похитили его, разрушив Иерусалимский храм в 70 году нашей эры. Подобный светильник с семью лампадами на его стебле и ветвях был необходимой принадлежностью иудейского храма, начиная со скинии, которую Бог повелел построить сынам Израилевым еще в пустыне. Что означает постоянно горящий в храме светильник? Какие символы сокрыты в одеянии священников? Почему в их одежду были вставлены 12 драгоценных камней? Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Ее текст читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике. Апостол Павел во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о Его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скинии. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека. В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии, перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле, только через него мы можем попасть на небеса. Медь жертвенника говорит о суде. Дерево сетим, покрытое медью, говорит о готовности Христа стать великой и вседостаточной жертвой. Все эти детали скинии являются восхитительным изображением креста Христова. Теперь давайте прочтем о дворе скинии. Вот 9 и 16 стихи 27 главы книги «Исход». «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу, завесы для дворы должны быть из крученого вессона длиною во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и из крученого вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4». И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленый или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого – это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта вессоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о Своем народе, Он заботится о Своих избранных. Несколько слов следует сказать о двух предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги «Исход». Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. Второй предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о ефоде, наперстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь третий стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в 4 стихе. Вот одежды, которые они должны сделать: наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Вот 6 одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь 5 стих. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой червленой шерсти и виссона. Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно на кадиллаках. Миссия этого священника призывает и даже вынуждает людей жертвовать деньги на его работу. Но все больше и больше людей считает, что деньги эти расходуются неразумно. Должен заметить, что деньги, которые люди жертвуют на служение, следует тратить только тогда, когда в этом есть необходимость, и тратить очень осмотрительно. Я лично пытаюсь поступать именно таким образом, то есть быть весьма осмотрительным с деньгами. Переехав в новый офис, мы вынуждены были решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что, призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его 2 связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. И возьми 2 камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из виссона. 2 длинных отрезка ткани соединялись с помощью 2 камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине, на талии, эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по 6 имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Христос всегда может спасать нас. У него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня на своих плечах. Иногда я спускаюсь с его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперснике, стихи 15 и 16. «Сделай наперсник судный, искусную работою. Сделай его такой же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного виссона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною». Самое подходящее слово для описания наперсника – это жилет, очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперсником судным. Почему? Наперсник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперсник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце. Только в таком виде и в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперсник у священника в скинии назывался наперсником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперснике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание Нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом, и мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперснике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперстнике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. В начале передачи мы говорили о значении жертвенника, который свидетельствует о жертве Иисуса Христа. Многие люди живут в унынии и печали только потому, что они не усвоили одной простой истины. Иисус Христос умер за наши грехи, и этим мы оправданы, поскольку мы сами никогда не смогли бы избавиться от нашей собственной вины. Сам Бог на кресте покончил с вопросом о грехах людей и даровал нам свое прощение. Таким образом, все грехи и беззакония наши омыты пролитой кровью Христа.

написаны у Бога. И хотя порой мы не видим блеска драгоценных камней, на которых высечены наши имена, их видит Бог и дает нам свой свет и чистоту. Будем же прославлять Бога за Его любовь и прощение.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи».

Микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи – это искусство сохранения и передачи вечных истин. Есть также притчи в стихах. Поучительные для детей, мудрые, библейские, современные, деловые. А также притчи на любой случай жизни. Для поздравления молодоженов, для воспитания, для лекций и презентаций, для утешения и так далее. Популярность данного жанра заключается в том, что притча способна ярко иллюстрировать любую жизненную ситуацию, просветить, ненавязчиво показать человеку верный путь. Притчи также имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. Итак, послушайте первую притчу на сегодня под названием «Спасение для всех».

Когда-то Марсель был наемником. Он проходил службу во французском иностранном легионе. Теперь он проводил последние годы своей жизни в доме престарелых в Париже и порой вспоминал свое бурное прошлое. Будучи крайне враждебным по отношению к любой религии, он, чтобы скоротать время, все же не отказывал проповеднику бывать у него. Тот всегда говорил ему о любви Бога, который послал своего сына на землю для спасения человечества. Однажды Марсель прервал своего посетителя. «Послушайте», — сказал он, — «я должен признать, что все, что вы говорите, замечательно, но ко мне не относится, ведь у меня руки в крови». Проповедник замолчал. Затем, открыв Библию, он прочитал следующее. Луки 23, стихи с 39 по 43. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал ему Иисус: «Ныне же будешь со мною в раю». Пожилой легионер удивленно воскликнул: «Неужели такое возможно? Тогда рай и для меня?» Он привел в порядок свои дела с Богом, последовал призыву Господа Иисуса и был исполнен радости от уверенности, что однажды Христос заберет и его, чтобы он прибыл с ним в раю.

0: А как у вас обстоят дела с вашими грехами, дорогие друзья, радиослушатели? Можете ли вы сознаться самому себе, что вы грешник? И понимаете ли то, что через покаяние и принятие Иисуса Христа как своего Спасителя у вас есть возможность освободиться от них? Из этой притчи мы можем сделать вывод, что раскаяние этого человека, который, возможно, долго мучился из-за своих грехов, пришло от того, что он внимательно слушал проповедника. А нам всем очень хорошо известно, что написано в послании к Римлянам, 10 главе, стих 17. Давайте прочитаем.
1: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.

В одном большом доме жила мышиная семья. Много лет мыши жили счастливо и беззаботно. Хозяйничали на кухне и съедали все, что могли найти. Но в один день пришла беда. Хозяева устали от мышиных набегов и завели кота. Кот хотел во что бы то ни стало доказать, чего он стоит, и стал гонять мышей по всему дому. Вверх, на чердак, вниз, в подвал. И к ужасу мышей даже поймал и съел несколько их сородичей. Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, чтобы обсудить, как справиться с ситуацией. Так как мыши отличались прекрасными творческими способностями, они устроили мозговой штурм и придумали массу идей, как избавиться от кота. Отравить, застрелить, до смерти напугать и так далее. Наконец заговорила самая умная мышь. «Почему бы не привязать на шею коту колокольчик? Тогда мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и спрятаться». Все решили, что это чудесная идея. Стали хлопать умную мышь по спине и поздравлять с таким творческим решением. Но вдруг, в разгар этих поздравлений, самая маленькая мышка, которая сидела в самом темном уголке и молчала, встала и подняла лапку. «Можно вопрос?» – робко пропищала она. «Конечно», – сказал предводитель мышей. «Спрашивай». «Я думаю, что это прекрасная идея и все такое, и не хочу портить вам настроение, но... А кто из нас будет привязывать коту колокольчик?»

0: Жажда наших желаний не всегда может быть реализована. Или какой-либо способ, который нам недоступен, также не может спасти ситуацию, если она не продумана до конца. Вывод напрашивается сам собой. Творческие идеи, конечно, прекрасны, но только в том случае, если они дают гарантию на положительный исход. В книге «Екклесиаст», 9 глава, 10 стих, написано:
1: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Как-то раз один монах спрашивает у другого: «Скажи, кто тебя обучил Иисусовой молитве?» «Бесы», – отвечает тот. «Да как же так?» – удивился монах. «Да вот так. Они все беспокоят меня помыслами греховными, а я все творю молитву и творю». Так и выучился.

0: Под действием искушений мы можем стать сильнее и крепче, если будем бороться с ними. В этом случае, пытаясь уйти от грешных мыслей и действий, ища защиту в молитве. Читая часто молитву, таким образом молитва и запоминается. Самое главное – иметь желание не дать запутать себя греховными узами и помнить, какие последствия могут быть после того, если вы позволите вас совратить на греховную дорожку. А в Иисусовой молитве есть как раз такие слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Матфея, 6 глава, стих 13.
1: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь».

«Да будет имя Бога благословенно». С такими словами и с песнями мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении группы «Мелодия и братья», семьи Ягольниковых и группы «Белый ангел». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Рассказ неизвестного автора, озаглавленный «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима», впервые издан много лет назад. Экземпляр этой книги был спасен с американского морского судна, которым командовал капитан Ричард Робертс, и которое потерпело бедствие во время ужасного урагана в январе 1876 года. Сейчас книга принадлежит сыну капитана. Этот рассказ под прежним названием после тщательной редакции снова выходит в свет с надеждой, что он будет использован Господом, чтобы ясно показать верным и внимательным, а также беспечным и неосмотрительным верующим и их детям в наши последние лукавые дни картину пережитого ранними святыми ради нашего Господа Иисуса Христа во время жестоких гонений со стороны языческого Рима. Гонения эти, мы верим, обязательно повторятся с яростной сатанинской силой под правлением новой Римской империи в будущем. Пусть же книга напомнит всем нам, что если Господь задержится в небесах еще на некоторое время, мы также можем быть призваны пострадать за Него. Библия запрещена в большинстве учебных заведений нашей страны. Семейная молитва для многих является забытым обычаем. Нашего Господа Иисуса Христа, единородного и возлюбленного Божьего Сына, позорят и отвергают в собрании тех, кто называет себя Его друзьями. Свидетельство на земле о Христе, объединенных верующих, подошло к концу. Призыв к Лаодикийской церкви покаяться оставлен без внимания. Обещанием нашего Господа о личном общении с Ним теперь пользуются лишь отдельные люди. Обещание Смирнской церкви «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» достигает и нас в эти последние дни. Кровь мучеников в России и Германии вопиет из земли, являясь предупреждением для христиан всего мира. Будем же и впредь возносить свою мольбу. Ей гряди, Господи Иисусе! Ричард Л. Робертс, Хартсдейл, Нью-Йорк. Глава первая. Колизей. Убитые в честь римского праздника. В Риме наступил день великого праздника. Отовсюду в одном направлении устремились огромные толпы людей. Через Капитолийский холм, форум, мимо храма мира, арки Тита и императорского дворца все шли к Колизею, попадая вовнутрь через сотни дверей. Там перед ними представала удивительная картина. Внизу простиралась огромная арена. Вокруг бесчисленные ряды сидений, поднимавшиеся вверх до внешней стены на высоту около 35 метров. Повсюду было великое множество людей всех сословий и возрастов. Открывавшаяся взору картина, огромное множество строгих человеческих лиц, расположенных длинными рядами, одно над другим, доверху над ареной, должно было повергнуть зрителя в невыразимый восторг. С тех пор эта сцена не имела себе равных. Здесь собралось более 100 000 людей, переполненных и возбужденных одним общим чувством и страстью. Жажда крови – вот что привело их сюда. Нет печальней страницы в истории восхваляемой цивилизации Древнего Рима, чем это самое популярное зрелище. Здесь были закаленные в походах, совершившие храбрые подвиги, воины. Но они не возмущались при виде истязания слабых. Тут присутствовали также отпрыски древних знатных родов, не считавшие, однако, что эти жестокие зрелища бесчестят их родину. Философы, поэты, священники, правители, богатые и бедные – все ринулись к местам. И аплодисменты Патриция были такими же громкими и страстными, как и плебея. Какая же оставалась надежда, что Рим устоит, если сердца людей были во власти жестокости и кровавой тирании? На возвышении, на самом видном месте амфитеатра, сидел император Деций, а возле него знатнейшие из римлян. В их числе было несколько офицеров преторианской гвардии, которые с видом знатоков обсуждали происходящее на арене. Их громкий смех, веселье и роскошные наряды привлекали всеобщее внимание. Небольшое представление перед началом сражений подошло к концу, и теперь наступило время боев. Сначала публике показали несколько рукопашных схваток, закончившихся фатально для большинства участников. Это в определенной степени заинтересовало зрителей в зависимости от храбрости и умения сражающихся. Они должны были разжечь у зрителей настоящий азарт, вызвав страстную жажду более впечатляющих зрелищ, которые ожидали их впереди. Один из воинов вызвал большое восхищение и овации собравшихся. Это был африканец из Мавритании, мужчина гигантской силы и телосложения. Его умение сражаться подкреплялось недюжиной силой. Он орудовал коротким мечом с невероятной ловкостью, сражая наповал всех противников на своем пути. Теперь ему предстояло сразиться с гладиатором из Батавии, не уступавшим ему ни ростом, ни силой. Контраст между ними двумя был просто ошеломляющим. Африканец был смуглым, с блестящими волнистыми волосами и сверкающими глазами. Батавец же светловолос, с острыми серыми глазами. Трудно было сказать, кто из них имел преимущество, но поскольку Мавр уже провел некоторое время на арене, все полагали, что он имеет меньше шансов на победу. Схватка началась стремительно. Батавец наносил мощные удары, которые ловко парировал его противник. Африканец был быстр и яростен, но он никак не мог прорвать надежную защиту своего бдительного противника. Наконец, по сигналу схватку остановили и гладиаторов увели прочь. Не из милосердия или восхищения их умением, но зная, как надо ублажать римскую публику. Все понимали, что они снова вернутся. Затем арену заполнило множество мужчин. Все они были вооружены короткими мечами. Через мгновение начался бой. Это не было сражением двух сторон. Это была всеобщая схватка, где каждый атаковал своего соседа. Подобные сцены были самыми кровавыми и поэтому самыми интересными. В таких схватках за очень короткое время погибало большое количество людей. На арене происходила ужасная резня. 500 вооруженных мужчин в расцвете сил беспорядочно сражались. Иногда их словно втягивало в один огромный водоворот. Потом они очумело бросались в разные стороны, оставляя на месте сражения груды трупов. Затем снова вступали в схватку друг с другом с неуемной яростью. Отдельные стычки происходили повсюду. Победители опять бросались в гущу сражения, а затем все выжившие снова сплетались в одну борющуюся толпу. Наконец накал борьбы начал ослабевать. Из 500 остались в живых около 100 уставших и раненых мужчин. Внезапно прозвучал сигнал, и на арену выпрыгнули, устремившись к борющейся толпе, африканец и батавец. Бодрые после отдыха они набросились на истощенных бедолаг, у которых не было ни моральных сил, чтобы объединиться, ни физических, чтобы противостоять. Началась дикая резня. Два великана безжалостно рубили направо и налево, пока не остались единственными уцелевшими на арене людьми. После этого раздались оглушительные овации, казалось, бесчисленных зрителей. Затем эти двое снова набросились друг на друга, притягивая к себе всеобщее внимание, в то время как тела раненых и убитых забирали с арены. Бой был столь же свирепым, как и в самом начале, повторяясь в деталях. Африканец был подвижным, батавец – осторожным. Но вдруг первый сделал отчаянный выпад. Батавец парировал его удар и молниеносно нанес ответный. Африканец отпрыгнул назад и уронил свой меч. Но было уже слишком поздно, так как противник проколол ему левую руку. Когда он упал, радостный рев 100 000 зрителей всколыхнул арену. Но это еще не был конец, ибо когда победитель уже стоял над своей жертвой, охранники быстро подбежали к нему и увели его в сторону. Однако римляне знали, как знал и раненый гладиатор, что это не было проявлением милости. Его просто приберегали на будущее, однако участь его была предрешена. «Этот батавец – искусный боец, Марцелл!» – сказал своему товарищу молодой офицер из группы воинов, о которой мы уже упоминали. «Ты прав, Ауцул», – ответил тот. «Лучшего гладиатора я не видел. Они оба действительно дрались превосходно. И все же есть человек, который превосходит их обоих». «Да? Кто он?» «Гладиатор Мацер. Я не встречал еще равного ему». «Я слышал о нем. А он выйдет сегодня?» «Насколько мне известно, да». Тут их беседу прервал громкий рев, вырвавшийся из зверинца. Это был свирепый и ужасный рев крайне голодного и озлобленного зверя. Железная решетка была приподнята стоящими сверху служащими, и зверь выступил на арену. Это был африканский тигр, привезенный лишь несколько дней тому назад. Его держали 3 дня без еды, и его яростный гнев, чрезмерно усиленный голодом и неволей, привел в ужас собравшихся. Ударяя хвостом по земле, он шел по арене, внимательно рассматривая зрителей налитыми кровью глазами. Но тут их внимание привлек вытолкнутый на арену человек. Как и все гладиаторы, он не имел никакой защиты, а был голым, в одной лишь набедренной повязке. Держа в руке короткий меч, которым обычно пользовались гладиаторы, он твердым шагом направился к центру арены. Взгляды всех собравшихся устремились на этого человека. «Мацер! Мацер!» – выкрикивали зрители. Заметив его в тот же миг, тигр свирепо зарычал. Мацер стоял на месте, спокойно глядя на зверя, который, еще яростнее нахлестывая себя хвостом, мчался к нему. И вдруг тигр присел, а затем мощным прыжком бросился на него. Но Мацер был готов к этому. Как молния он метнулся влево, и когда тигр коснулся земли, ударил его прямо в сердце. Огромный зверь, содрогнувшись всем телом и поджав конечности, издал вопль, подобно раненому человеку, и упал замертво на песок. Аплодисменты, словно раскаты грома, прозвучали по всему Колизею. «Поразительно!» – воскликнул Марцелл. «Никогда не видел более искусного человека, чем Мацер. Не сомневаюсь, что он сражался всю свою жизнь», – отозвался его товарищ. Вскоре труп тигра унесли, и снова скрип поднимающихся решеток привлек внимание толпы. На этот раз на арену был выпущен лев. Он медленно шел вперед, удивленно рассматривая все вокруг. Это был огромнейший зверь, которого придерживали для самого сильного противника. Казалось, что он смог бы успешно сразиться с 2 тиграми, подобными тому, которого убил Мацер. Рядом с ним Мацер казался ребенком. Лев уже давно ничего не ел, однако не был разозлен, как тигр. Он пересек арену, а затем быстро обошел ее по кругу, пытаясь найти выход. Увидев, что все выходы заперты, он, наконец, возвратился в центр и, опустив голову к земле, зарычал так сильно, так громко и так долго, что даже массивные камни Колизея задрожали от этого звука. Мацер стоял неподвижно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он все так же твердо смотрел вперед, зажав в полной готовности в руке меч. Наконец лев повернулся в его сторону. Дикое животное и человек стояли лицом к лицу, пристально глядя друг другу в глаза. Но спокойный взгляд человека, похоже, злил льва. Он, ощетинив шерсть и подняв хвост, отступил назад и, тряхнув гривой, присел, готовясь к страшному прыжку. Огромная толпа зрителей замерла в полном оцепенении. Темная фигура льва метнулась вперед, но гладиатор привычным маневром отпрыгнул в сторону и нанес удар. На этот раз, однако, меч попал в ребро, выпал из руки. И хотя зверь был только легко ранен, этот удар привел его в бешенство. Мацер, однако, ничуть не потерял хладнокровия в этот ужасный момент. Он предстал перед готовым к очередной атаке зверем полностью безоружным. Снова и снова лев прыгал в его сторону, но каждый раз проворный гладиатор ускользал от него, пока, наконец, не умудрился добраться до своего меча и завладеть им. Лев снова взвился в воздух, но на этот раз Мацер достиг своей цели. Меч пронзил львиное сердце. Огромный зверь упал, скорчившись от боли. И тут, снова поднявшись на лапы, он помчался по арене и, издав последний рык, упал мертвым возле решетки, из-за которой вышел. Мацера увели, и на арену снова вышел батавец. Римляне требовали зрелищ. На батавца был выпущен маленький тигр, который тут же был убит. Затем вышел лев. Он был обычных размеров, но страшно разъярен. Было очевидно, что батавец не шел ни в какое сравнение с Мацером. Лев прыгнул и был ранен. Но при второй атаке он не просто зацепил своего противника, а в буквальном смысле разорвал его на куски. Затем на арену снова вышел Мацер и с легкостью убил этого льва. Пока Мацеру аплодировали, с противоположной стороны арены появился человек. Это был африканец. Его руку не перевязали, она была опущена, и на ноге стекали струйки крови. Шатаясь, он медленно брел по направлению к Мацеру. Римляне знали, что его вытолкнули принять смерть. Бедняга тоже знал это, ибо, приблизившись к противнику, он бросил свой меч и в отчаянии произнес: «Быстрее убей меня! Избавь от этих страданий!» К всеобщему удивлению, Мацер, отступив назад шаг, швырнул свой меч на землю. Зрители смотрели на него в изумлении. Еще больше удивились они, когда Мацер, обернувшись к императору и разведя руки, воскликнул: «Августейший император! Я христианин! Я буду бороться с дикими животными, но не подниму руки на человека! Я готов умереть, но не буду убивать!» По всей арене прошел глухой ропот. «О чем он говорит?» – воскликнул Марцел. «Христианин! Когда это могло произойти?» «Я слышал», – сказал Ауцу, – «что к нему в камеру приходило несколько этих негодяев, христиан, после чего он вступил в их презренную секту. Все они являются отбросами общества. Вполне вероятно, что он мог стать христианином. Неужели он готов навлечь на себя смерть, чтобы только не убивать? Все эти фанатики так поступают». Слова Мацера разъярили толпу. Их возмутило, что простой гладиатор осмелился лишить их удовольствия. Охрана быстро направилась к нему. Должна была начаться схватка. Если Мацер не хочет сражаться, тогда он сам должен умереть. Но он был тверд. Безоружный, он подошел к африканцу, которого мог убить всего лишь одним ударом кулака. Лицо африканца исказило дьявольская гримаса. Удивление, радость и жажда победы промелькнули в его зловещем взгляде. Схватив и твердо сжав меч в руках, он поразил Мацера прямо в сердце. «Господи Иисусе, прими дух мой!» Слова его захлебнулись в потоках крови, и он, смиренный, но смелый свидетель Христа, ушел из этого мира, чтобы стать частью великой армии мучеников.
2: «Часто ли случаются подобные сцены?» – спросил Марцел.
1: «Часто. Всякий раз, когда на арену выходят христиане, они готовы сражаться с самыми лютыми зверями. Молодые девушки смело выходят навстречу львам и тиграм, но никто из этих безумцев не будет сражаться с человеком. Толпа сильно разочаровалась в Мацере. Он был лучшим из гладиаторов, но, став христианином, поступил как настоящий глупец.
2: Эта религия, должно быть, необыкновенна, если побудила обычного гладиатора поступить подобным образом», — сказал Марцел.
1: «Тебе придется больше узнать о ней».
2: «Как?
1: Разве ты не слышал? Тебе поручено разыскать христиан, скрывающихся в катакомбах».
2: «Мне казалось, что их поймали уже предостаточно. 50 из них сожжены сегодня утром.
1: И 100 обезглавлены на прошлой неделе. Но это ничто. Город просто кишит ими. Император решил полностью восстановить древнюю религию. С тех пор, как появились эти христиане, империя приходит в упадок. Он решил навсегда стереть их с лица земли. Они – настоящее проклятие и должны быть уничтожены. Ты скоро поймешь».
2: «Я недавно в городе, потому ничего не знаю об этом», – неуверенно сказал Марцел. «Даже не знаю, во что на самом деле эти христиане верят. Я слышал, что их обвиняют во всевозможных преступлениях. Однако, если все обстоит так, как ты говоришь, то у меня еще будет возможность познакомиться с ними поближе».
1: Неожиданно их внимание привлекло другое событие. На сцену вышел сгорбленный седой старик. Его встретили градом насмешек, хотя его одухотворенное лицо и благородные манеры должны были вызвать искреннее восхищение. Когда хохот и крики достигли его ушей, он поднял голову, произнес несколько слов.
2: «Кто это?» – спросил Марцел.
1: «Александр, учитель гнусной секты христиан. Он настолько упрям, что не хочет отречься».
2: «Тихо, он пытается что-то сказать».
1: «Римляне!» – произнес пожилой человек. «Я христианин. Мой Бог умер за меня, и я с радостью отдаю свою жизнь за Него». Громкие вопли и проклятия разъяренной толпы заглушили его голос. Крики еще не смолкли, как на арену выскочили 3 барса и сразу же направились к старику. Он, сложив руки и устремив взгляд к небесам, зашевелил губами, будто произнося молитву. Разъяренные барсы прыгнули на него и через несколько секунд разорвали на куски. Затем на арену были выпущены еще несколько диких зверей. Они скакали по кругу, прыгали на заграждения и в ярости набрасывались друг на друга. Это была отвратительная картина. Внезапно на сцену к зверям была вытолкнута кучка беспомощных узников. Это были преимущественно молодые девушки, принесенные таким образом в жертву кровожадным диким страстям римской публики. Эта сцена вызвала бы жалость в любом сердце, сохранившем хоть каплю нежных чувств. Но жалости не было в Риме. Бедные молодые девушки, встретившись со смертью в столь ужасных обстоятельствах, съежились от страха, поддавшись свойственным человеку слабостям. Но уже через какие-то мгновения их вера снова обрела силу, поборов страх. Когда звери, заметив добычу, начали приближаться к молодым девушкам, те, соединив руки и обратив взоры к небу, единодушно запели гимн, который ясно и дивно возносился прямо в небеса. «Ему, возлюбившему нас,
2: и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу нашему, слава и держава во веки веков. Аллилуйя! Аминь!» Один за другим голоса затихали в крови агонии и смерти. Один за другим крики мучений переливались в возгласы хвалы. Так прекрасные молодые души, героически перенеся страдания и оставшись верными до смерти, унесли свою песню ввысь, чтобы спеть ее вместе с искупленными на небесах. Глава вторая. Лагерь преторианцев. Корнилий Сотник – муж добродетельный и боящийся Бога. Марцелл родился в Годессе и был воспитан в условиях строгой дисциплины римской армии. Он служил в Африке, Сирии и Британии, где прославился не только смелостью на поле боя, но и мудростью в военном лагере. За это он был вознагражден почестями и продвижением по службе –

0: прославленный Колизей. Лагерь преторианцев, расположившись у городской стены, был соединен с ней с двух сторон полукруглой стеной, окружавшей лагерь. Солдаты жили в выбитых прямо в стене комнатах, напоминавших камеры. Преторианцы были многочисленной и отборной императорской гвардией, имевшей настолько большую власть и влияние, что на протяжении нескольких столетий контролировала само правительство. Являясь офицером-преторианцем, Марцелл мог наверняка рассчитывать на успешную карьеру.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе.

0: Ходатайственная молитва многое может. Вспомните молитву Авраама, Илота, Иова. Как они молились за своих детей и друзей. Моисей молился за израильский народ. И только ходатайственные молитвы спасли от наказания и даже от смерти целые народы.
1: Очень важно не прекращать своих молитв к Богу. И не менее важно не прекращать свои благодарения, потому что Божьи милости к нам не прекращаются.
0: Молитва утром – это ключ к разрешению проблем дня, а молитва вечером – это замок для охраны души на ночь.

0: Когда мы молимся, то мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа, потому что молитва во имя Иисуса Христа означает молиться вместо Него, а тем самым быть облеченным Его авторитетом, Его правом.
1: Если мы пребываем во Христе, наши молитвы исполняются. И это правильно, потому что наши желания не наши, а желания Христа. И наши просьбы не будут нашими, а просьбами Иисуса, молящегося за нас. Лишь таким образом они сочетаются с волей Божьей.
0: Когда в моменты нашего разговора с Отцом Небесным что-то упрямо вклинивается между Ним и нами, и именно это препятствует нашей молитве, то нам нужно удалить это препятствие.
1: Будем же молиться постоянно и благодарить Бога за искупление во Христе Иисусе и всегда быть благодарными за все. Даниил молился 3 раза в день, хотя и знал, что его будут преследовать за это. Его молитвенная жизнь была ярким свидетельством глубокой веры.
0: Молитвенная жизнь укрепляет нас в вере и утверждает в пути следования за Господом. Отвечая на наши молитвы, Бог ведет нас по правильному пути.

0: страшная буря разыгралась на море. Видя недалекий берег, борясь с волнами, маленькое судно давало сигналы бедствия. Тотчас же отчалила от берега спасательная лодка на помощь погибающему судну. Но усилия людей победить волны и доплыть до корабля казались тщетными.
1: «Что, ребята, вернуться ли нам назад?»
0: — предложил боцман.
1: «Что толку идти на верную смерть? Видно, нам не пересили сегодня море. И судно, и люди, наверное, уже погибли. Их не спасти».
2: «Постой!»
0: — возразил один из матросов.
2: «Там за утесом, когда я бежал на сигнал, несколько женщин молились о погибающих. Хотя я ветреный человек, но верю, что Господь слышит молитвы, и, по-моему, мы должны и можем спасти от смерти хотя бы одного человека».
0: Смелая речь матроса воодушевила его товарищей, и с новыми усилиями они двинулись вперед. Судно, очевидно, погибло. Его не было видно на поверхности моря. Но, несмотря на ярость волн и явную опасность, отважные люди успели поднять сначала одного человека, плывшего мимо лодки, затем другого. И таким образом 8 человек, вся команда утонувшего судна, была спасена от верной гибели.
3: Вера в то, что Господь слышит молитву, дает силу этой молитве и силу исполнить нашу обязанность, как бы трудна или тяжела она ни была.

0: Наш путь нелегок, каменист, порою колок и тернист, но мы идем скорей домой, в небесный отчий край родной.
1: Вот пилигримский узкий путь, что негде даже отдохнуть. Слабеет тело с каждым днем, но духом все вперед идем.
0: Нельзя на землю лишь глядеть, мы можем духом ослабеть. Здесь в мире участь нам дана, пока мы здесь — борьба, война.

0: когда нас встретит на пути мирской мудрец, чтоб с ним пойти, то мы должны на страже быть и мудрость Божью не забыть.
1: Когда беседка на пути предложит, чтоб в нее войти, мы поспешим к Христу в мольбе, чтоб устоять в святой борьбе.
0: Когда отчаяние придет и в цепи душу закует, сомнения будут колебать и часто в сторону кидать.

0: той к ногам Христа падем и с верою к Нему придем. Когда на помощь Он придет, замок сомненья отомкнет.
1: Бог упование пошлет, путем надежды поведет, даст все оружие в любви, омоет нас в своей крови.
0: Нас сам за руку поведет и сам до цели доведет. Через реку смерть увидим рай, свой долгожданный чудный край.

Ну, а пока мы на земле, с томленьем скорбным на челе, как странники в чужой стране, мечтаем о родной стране.

нелегок путь, в колючках он. Но если мы идем с Христом, Он помогает нам в пути все тяжести перенести.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Мы начали новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

В нашей прошлой передаче мы говорили на тему «христианский гедонизм». Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих 5 убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость, радость о Боге всемогущем! Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Христос так просто сказал в 6 главе Евангелия Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Единственной движущей силой можно назвать наслаждение самим Богом. Так давайте наслаждаться им.

Наша тема сегодня – Божий суверенитет. Исходное основание христианского гедонизма находится в том факте, что Бог господствует в своих нежных чувствах. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Причина, по которой это может выглядеть странным, заключается в том, что мы более привыкли размышлять о наших обязанностях, нежели о Божьем замысле. Задумываясь же о Божьем замысле, мы склонны изображать его так. Мы в центре Божьего благоволения. Мы, например, говорим, что его замысел заключается в искуплении мира, или в спасении грешников, или в восстановлении творения, или в чем-то еще. Но Божий замысел спасения можно назвать предпоследним шагом, но никак не последним. Искупление, спасение и восстановление не являются окончательной целью Бога. Он совершает это ради чего-то большего, а именно ради наслаждения, которое Он получает, прославляя Себя. Настоящее основание христианского гедонизма зиждется не на Божьей преданности нам, а на верности себе. Если бы Бог не был безгранично предан стремлению сохранить и показать свою славу, равно как и насладиться ею, у нас не было бы никакой надежды обрести в нем счастье. Но если Он действительно использует всю свою суверенную власть и безграничную мудрость для увеличения наслаждения своей славой, у нас появляется основание для радости. Я знаю, вначале это озадачивает. Поэтому я постараюсь разбить мою мысль на части, чтобы затем в конце данной главы сложить их опять вместе. Божий суверенитет – основание для Божьего и нашего счастья. Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит ему счастье. Эти цели не могут не исполниться. Поэтому он и не испытывает недостатка ни в чем, и он никогда не унывает и не печалится. Он всегда полон и переполнен энергией ради своего народа, ищущего в нем свое счастье. «Бог наш на небесах творит все, что хочет» — Псалом 113. Суть этого отрывка заключается в следующем. У Бога есть право и власть делать все, что доставляет ему радость. Именно это мы подразумеваем, когда говорим, что Бог суверенен. Задумайтесь на секунду. Если Бог суверенен и делает все, что хочет, ничто не помешает осуществлению его планов. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в род и род. Псалом 32. И если ничто не помешает осуществлению его планов, он должен быть счастливее всех сотворенных им существ. Безграничное, божественное счастье – источник, от которого насыщается и желает еще более насытиться христианский гедонист. Вообразите, что случилось бы, если бы Бог, управляющий всем миром, не был бы счастлив. Что если бы Бог ворчал, дулся и печалился, словно какой-то капризный великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и удручен? Могли бы мы воскликнуть вместе с Давидом: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной»? Псалом 62. Не думаю. Иначе мы бы все относились к Богу подобно маленьким детям, отцы которых расстроены, мрачны, унылы и недовольны. Им бы не понравились такие отцы. Они старались бы сделать все возможное, чтобы не побеспокоить их, или, по крайней мере, пытались бы своим усердием заслужить некоторое их благоволение. Поэтому, если Бога нельзя назвать счастливым, у христианского гедонизма нет основания. Ибо цель христианского гедонизма – обретение счастья в Боге, радость в Нем –
воодушевление от Его благоволения и наслаждение в общении с Ним. Однако дети не могут наслаждаться общением со своими отцами, если те несчастливы. Поэтому основание христианского гедонизма – счастье Божие. В свою очередь, основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если Бог не суверенен, а сотворенный им мир находится вне его контроля, вновь и вновь нарушая его первоначальный замысел, Бог не может быть счастлив. Наша радость покоится на Божьем обетовании, что Он в полной мере силен и мудр, чтобы направлять все для нашего блага, а Божья радость зыждется на том же самом суверенном контроле. Он творит все для славы своей. Итак, если все в столь значительной степени зависит от суверенной власти Бога, нам следует удостовериться в надежности библейского основания для нее. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Сегодня у нас вторая передача по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Наша тема – «Божий суверенитет». Библейское основание для суверенного счастья Бога. Господь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому Иов говорит: «Намерение твое не может быть остановлено». Его намерения простираются на все в мире, включая грех. Тем самым распятие Христа было Божьей волей, даже если это было самым большим грехом, когда-либо совершенным. В полу бросается жребий, но все решение Его, от Господа. А если Бог есть Бог, то невозможно расстроить Его план. Об этом говорит пророк Исаия: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаия, 46 глава. Божий замысел не может расстроиться. Нет ничего, что было бы подобно Богу. Если предположить, что Божий замысел может не достигнуть результата, это означает, что в мире существует сила, превосходящая силу Бога. Значит, кто-то может противиться его руке, когда он определяет что-либо. Но нет никого, кто мог бы противиться руке его, говорит Навуходоносор, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Книга пророка Даниила, 4 глава. Его суверенитет ограждает от беды. Вот что сказал Иов в своем окончательном исповедании после того, как Господь ответил ему из бури: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Книга Иова, 42 глава. Бог наш на небесах творит все, что хочет. В этом случае перед нами встает вопрос: можно ли считать зло и бедствие в этом мире также частью Божьего суверенного замысла? Иеремия, обозревая кровавую бойню в Иерусалиме после его разрушения, восклицает: «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Плач Иеремии, 2 глава. Но когда он взирает на Бога, он не может не признать истину. Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть».
не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Книга Плач Иеремии, 3 глава. Если Бог, как суверенный Господь, правит миром, то все зло этого мира не может не находиться под его контролем. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Книга пророка Амоса, 3 глава. Иов, Божий слуга, когда был поражен проказой, благочестиво сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Он сказал это, несмотря на то, что в Библии ясно написано: «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его». Книга Иова, 2 глава. Разве Иов был прав, приписывая Богу то, что сделал сатана? Да, потому что сразу после слов Иова в Библии говорится: «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Бог позволяет сатане причинять людям зло. Поэтому Иов прав, когда исповедует, что оно полностью вышло из руки Божьей. Если мы приписываем сатане или грешному человеку, который разрушает Божий замысел, мы поступаем вопреки учению Библии. Кто задумал убийство Христа? Распятие Христа лучше всего подтверждает, что даже нравственное зло не выходит за рамки Божьего замысла. Кто в действительности станет отрицать, что Иуда, предав Христа, совершил злой поступок с точки зрения нравственности? Однако Петр говорит: «Сего, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Предательство – это грех, но он был частью заранее определенного Божьего плана. Грех не расстраивает его замысел и не противится его руке. Или же кто скажет, что презрение Ирода, греховная выгода Пилата, крики иудеев «распни его, распни!» или, наконец, насмешки солдат-язычников не были греховными? Но Лука в Деяниях рассказывает нам о молитве святых. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Книга Деяний апостолов, 4 глава. Люди восстают против Всевышнего только для того, чтобы обнаружить, что их восстание неосознанно служит исполнению чудесных замыслов Божьих. Даже грех не может разрушить цели Всевышнего. Сам он не совершает грех. Однако он установил, что некоторые действия в мире будут греховными. Таким образом, действия Пилата и Ирода были предопределены в Божьем замысле.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Мы вновь рассматриваем тему об истине Божьей. Сегодня мы говорим о том, что она возвещает о духах злобы поднебесной.

Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы вновь рассматриваем тему об истине Божьей. Мы уже говорили с вами о духовных влияниях, говорили о том, что сила Божья сильнее силы дьявольской. Но сегодня давайте мы поговорим вот о чем. Что говорит истина Божья о духах злобы поднебесной? Да, это печальная тема. Можно сказать, это новая тема или вопиющая тема, но нет. Она очень старая и древняя тема, и Господь предупреждает своих евреев, народ Божий, о том, чтобы они были бдительны. Если это было сказано много-много лет назад, как предупреждение, сегодня эта тема очень актуальна в нашем мире. Итак, читаю из Второзакония, 18 главы, с 9 по 14 стих. 18 глава Второзакония говорит нам о следующем. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сиита мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». И 14 стих. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. А тебе, народ израильский, говорит Господь, не то дал Господь твой». Что же дал Господь взамен этого? Он дал святую истину и святой закон. «Не научись, — говорит Господь, — делать мерзости, которые делали народы сии. Чему учатся дети наши, близкие наши, друзья наши? Чему учатся? Слову Божию или, может быть, то, что их больше интересует? Я имею в виду духовные зависимости». Итак, первая мысль. Господь запретил, в глубокой древности запретил всякую связь с теми, кто имел духовное осквернение, служа идолам в народе израильском. И потому сегодня любое контактирование с духом или с духами через прорицателей или чародеев, волшебников, вызывателей духов умерших, как было раньше большим грехом и преступлением, так остается большим грехом и преступлением сейчас. Дух в английском переводе – это «spirit». От этого связь с духами. И сегодня есть такое движение – спиритизм, то есть связь людей с духами злобы поднебесной. Ханаанская земля была наполнена этой нечистью. Из-за этого Господь и изгнал людей, и поселил свой народ, потому что те люди, которые жили в этих местах, они поклонялись этим идолам. Они поклонялись этим спиритам. Каждый спирит – это дух, это идол. И у него каждого было свое имя. Спирит, дух или идол считался у язычников каким-то божеством, которому люди всегда строили свои капища, храмы, как они называли, для жертвоприношений, для ритуалов и всего прочего. Мы уже знакомы с такими именами, как Вельзевул, Мамонна, Дагон, Астарта. И десятки других идолов тоже имели свои имена. Это имена бесов, духов злобы поднебесной. И по Писанию связь с этими бесами, демонами, всегда осуществлялась через кого-то, через каких-то людей. А сегодня эти люди называются контактерами, через который дух имеет контакт. Через контактеров, которых Господь называет проводящими детей через огонь, гадателями. Господь говорит, что они ворожеи, эти контактеры, не что иное, как чародеи, обаятели, вызывающие духов, волшебники, вопрошающие мертвых.
В народе же у нас они говорят, что это колдуны или маги, или спириты, или вещуны, возможно, или шаманы, или предсказатели, или, может быть, медиумы, гипнотизеры, экстрасенсы, астрологи, парапсихологи. Сколько их разных имен. Но все это одна рать. Вся эта рать направлена на дух и душу человека, чтобы погубить его, чтобы отвратить его от истины Христовой. Это первая мысль. Вторая мысль. Господь предупреждал, чтобы мы бодрствовали и молились, дабы нам не впасть в искушение. Читайте об этом в Евангелии Матфея, 24 главу. Да, друзья, и в этой 24 главе Господь предупреждает нас о Своем скором пришествии. Что же говорит апостол Павел о сегодняшнем, последнем времени? Вот что он говорит во втором послании Тимофею в 3 главе. «Знай же, — говорит Павел Тимофею, — что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Кому это обращено слово? К людям мира сего? Ничуть нет. К людям, которые будут в церкви. Это они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Это они будут иметь вид благочестия без силы Божьей. Да? Это те, которые будут сребролюбивы и горды, надменны и злоречивы, непокорны родителям и неблагодарны, нечестивы, непримирительны и клеветники. Какая характеристика? О последних днях, о тех, кто называется именем Иисуса Христа. В этом духовном разложении сегодняшних дней прежде всего, мы знаем, страдают самые искренние дети Божьи. Но кто они? Именно те, которые желают встать в проломе за детей своих, за внуков, за близких, еще не крепких, духовно родных. Спиритизм через контактеров старается проникнуть в ряды детей Божьих. Разве это не правда? Правда. Друзья мои, в США интерес людей к контактерам, контактом со спиритами или с этими духами приобрел уже эпидемический характер. Если верить литературе, которая говорит нам, то мы можем сказать, что в США уже образована большая индустрия печатания и распространения книг, различных кассет, различных дисков. С чем? Вот с подобными изложениями. С каким же оборотом? Ни много ни мало. Это индустрия в 100 миллионов долларов в год. Вот какие цифры. В одном Лос-Анджелесе известно, что уже есть более 1000 контактеров, которых называют медиумами. И эти медиумы работают на распространение духовной отравы. Через что? Через рекламы, через маркетинги с участием радио, телевидения, видео. Какая это работа? Божья? Нет, это работа дьявольская. Сегодня мы знаем, что есть признание многих богатых кинозвезд, которые заявляют открыто, не стесняясь, что своим успехом они обязаны духам, демонам, медиумам, экстрасенсам или гипнозу. Во как! Смотрите, хотите достичь успеха, обращайтесь к гипнозу, обращайтесь к экстрасенсам. И эти люди, не боящиеся Господа, идут к таковым. А в Нью-Йорке, в некоторых психбольницах уже многие годы дополнительным средством психотерапии служат кто? Спириты вместе со своим спиритизмом. Ужасно. Многие годы. Люди подвергаются вот такому воздействию. Что же ожидать, если они не могут покаяться? Раз в них уже посажен какой-то бес, как они могут обратиться к Богу?
они лучше обращаются к спиритам, к духам злобы поднебесной. Но мы скажем, это неверующие люди. В таком случае у меня вопрос. Вопрос вопиющий, стоящий ребром. Я задаю себе вопрос и вам. Почему сейчас больше говорят о чудесах? Почему больше говорят об исцелениях, о различных видениях, чем о духовном состоянии в церквах? Почему? Почему люди не думают о своем духовном состоянии, личном духовном состоянии или в семье? Почему люди больше обеспокоены сегодня своим физическим состоянием, нежели духовным? Почему? Почему люди больше обеспокоены материальными ценностями, чем отсутствием молитвы и нежеланием изучать Слово Божие? Почему? Почему главным поручением Иисуса Христа быть свидетелем Его учения, идти в народ, меньше желания, чем быть пассивным прихожанином? Почему? Почему людям, носящим имя Христа, предпочтительнее сегодня осуждать истинных тружеников Божьих, обличающих грех, чем сделать с любовью увещание кому-то? Почему? Почему родственники или родственные связи в церквах важнее дела Божьего? Почему отец или мать закрывают глаза на нечестивое отношение своих детей в церкви? Почему? И, наконец, почему родители делают то и идут туда, куда раньше они никогда бы не пошли, а сейчас идут? Почему, я спрашиваю? И нахожу ответ. Ответ в том же Святом Писании. Наступили времена тяжкие. Духовное уже давно побеждено плотью. Дух мира сего постоянно стал входить в церковь как хозяин, в семью, в личную жизнь человека. Как это печально. А ведь Христос скоро придет. Придет внезапно. И написано, придя, найдет ли веру на земле? И третья мысль. Израильский народ, вопреки предупреждениям Бога Иеговы, стал учиться мерзостям народов. Божий народ стал служить иным богам, бесам, демонам, спиритам. Не поступаем ли мы, как евреи в земле обетованной? Не тянутся ли руки наши к тому, что есть мерзость перед Богом? Сегодня появилось множество различных ложных пророков, новоявленных апостолов и лжеучений, которые, как огонь, сжигают все святое, где явное заблуждение. Но почему же люди идут сами и ведут своих детей, чтобы провести их через этот огонь заблуждений? Почему? Ведь каждому известно, что и прорицатели, гадатели, ворожеи, чародеи – суть медиумы, имеющие непосредственный контакт со спиритами. Это те же самые лжепророки, те же самые лжеучители. Но почему люди слушают их, когда совесть, страж души, обличает их и предупреждает их, и взывает к ним, а они все-таки идут, хотя и понимают, что здесь что-то не так, как учит Святое Слово Божие? Дорогие друзья, если мы читаем Откровение Иоанна о последних семи церквах, как мы читаем Ефесское и далее до самой Лаодикийской, что же мы увидим там? Мы видим, Христос обличал ефесян, что они оставили первую любовь свою. Пергамцев обличал за учение Валаама, фиатирцев за Иезавель. Сардийцев называл мертвыми, а лаодикийцев назвал несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими. И всем говорил одно слово – покайтесь. Покайся, он говорит каждому ангелу, а если не так, скоро приду и сдвину светильник твой. И последняя мысль, дорогие друзья. Сегодня Христос ждет от нас покаяния, возвращения на Его святой путь истины, верного служения Ему. Мы все знаем, мы в преддверии пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Своей Церковью. Да, скоро наступит великая скорбь. Скоро Дух Святой оставит землю. Скоро Церковь будет восхищена.
будем ли мы в числе этих святых спасенных, в числе церкви? Будем ли? Если живем такой жизнью, о которой мы слышали сегодня, когда мы размениваем вот это зло на то прекрасное, что есть в небесах, Господь возьмет ли нас? Думаю, что ни в коем случае. Потому что написано, ничто нечистое и преданное мерзости не войдет туда. Во время великого пророка Иеремии было такое положение, когда Господь осуждал всех от мала до великого. Потому что каждый извратил путь свой. И вот что мы читаем в 6 главе этого прекрасного пророка. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато пойдут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Как это страшно, друзья мои, тех, которых обличали, говорили, нет, мы не пойдем. Что же потом произошло? Господь сделал суд над этим народом. Мы знаем. Что потом пережил израильский народ за свое отступничество? Поступим ли и мы так, когда Господь предупреждает нас? Закроем ли уши свои от слов Господа нашего? Закроем ли глаза, чтобы не читать это святое Писание? Друзья мои, мы перед пришествием Христа должны быть мудрыми для того, чтобы проверить себя и остаться готовыми для встречи нашего Господа. И потому в этом преддверии пришествия Христа за Церковью не дадим места в сердцах наших духам злобы поднебесной. Не дадим. Не будем учиться делать мерзости, которые делали народы. Не дадим. Христос говорит, восклоните головы ваши, потому что уже приблизилось избавление ваше. Уже скоро Христос придет за Церковью. Готовы ли мы? Подумаем об этом. Подумаем о том, что говорит нам истина Божия о духах злобы поднебеса, которые восстают против каждого из нас. Дорогой друг, который слышит сегодняшнюю радиопередачу, если Господь что-то говорит тебе, не отклони Его голос. Обратись к Богу, приди к Нему и сделайся Его чадом, чтобы ты был вместе с верными людьми твоими, встал бы в проломе за землю сию. Да благословит тебя Господь быть служителем Божьим. А всем тем, которые уже познали Христа, которые переживают так, как и я, за дело Божие, молитесь искренне, молитесь и обо мне, молитесь о своих служителях, о пасторах, которые верно несут слово Евангелия для простых людей. Пусть Богу нашему будет слава и благодарность и за это, что мы имеем сегодня, слушая Слово Божие. Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу слава, честь и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня Ирина Сергеевна и Вера, пользуясь тем, что в доме никого нет, затеяли генеральную уборку. Переделав все необходимое, они только что присели отдохнуть, как у входной двери раздался продолжительный звонок. Перед открывшей дверь Верочкой предстал Юра, весь в ссадинах и царапинах.
1: Мама, ты только посмотри на Юру.
2: Юра, что это за вид? Почему ты весь такой поцарапанный? И руки, и лицо.
1: Юра.
2: Юра, что случилось?
3: Да ничего особенного. Я кошку Машку дрессировал.
2: Как это дрессировал?
1: Да.
3: Очень просто. Заставлял ее лежать и вставать по команде.
2: Как это ты заставлял?
3: А так. Положу ее на землю, а потом топаю и кричу на нее. Лежать, кому говорят, лежать. А если она меня не слушалась, я ее ремнем бил.
2: Юра, ну а кошка что?
3: Ну что, что, не видишь что? Никакого сладу. Сперва она мне все руки поцарапала, когда я ее держал. А потом как зашипит, да как своими когтями по лицу как проведет, ужас, и убежала.
2: Да зачем, Юра, ты ее так мучил? Ведь она могла тебе и глаза повредить.
1: И, между прочим, правильно бы и сделала.
3: Ничего, я ее все равно поймаю и посажу на голодный паёк. Тогда она живо будет выполнять мои команды.
2: Твои капризы, ты хочешь сказать?
3: Ничего не капризы. Колин папа говорит, что животные надо держать в строгости и наказывать. Тогда она будет тебя слушаться.
2: Что это за Колин папа?
3: Неужели ты его не знаешь? Он работает в цирке у знаменитого дрессировщика. Коля говорит, что львы и тигры боятся Колиного папу больше, чем самого дрессировщика. Тигры прямо дрожат, как он кормить их приходит. Вот какой у него папа.
1: Ну и папа, даже тигры дрожат.
3: Да, дрожат. Колин папа говорит...
2: А где ты, Юрочка, успел с ним познакомиться?
3: Ну, у цирка же. Я повел туда кошку Машку. Вернее, она меня повела.
1: Что ты выдумываешь? Как это она тебя повела?
3: Я ничего не выдумываю, Вера. Она почему-то очень любит туда бегать. Колин папа говорит, что там какая-то трава лечебная растет. Если кошка чувствует в себе какую-то болезнь, так сразу бежит туда. Как в аптеку. Но она побежала, а я за ней.
1: Так это ж далеко от нашего дома.
3: Ничего, мы уже с ней привыкли. Она давно туда бегает.
1: Тогда мне все понятно. Там ты встретил Колиного папу, который работает в цирке, да?
3: Нет, сначала встретил самого Колю. Он прогуливал свою собачку. И вот мне рассказал про своего папу. А потом и сам его папа к нам подошел. Ой, и много он знает истории про животных. Он говорит, что самые вредные и коварные – это, отгадайте, кто?
1: Ну, змеи, наверное.
3: Вот и не отгадала, вот и не отгадала. Обезьяны, вот кто.
1: Обезьяны?
3: Они все-все-все делают назло человеку. Если их выпустить из клетки, то они все-все в доме перевернут и испортят. А у дрессировщика специальная палочка есть, электрическая.
1: Электрическая? Зачем?
3: А затем, если тигр его не слушается, он подносит палочку к его носу, и тигра бьет током. И тогда тигр слушает его команды и делает все, что дрессировщик захочет. Вот. Еще он рассказывал, как однажды медведь за ним гонялся по всему цирку. Хотел его съесть. И Колин папа убил его из пистолета. Вот.
1: Ты действительно принес столько историй сегодня.
2: Только, Юрочка, истории-то это очень плохие.
3: Ну почему плохие? Ну почему плохие? Это же про животных.
2: Не про животных, Юрочка, а скорее про людей. И притом про недобрых людей. А тебе, Юра, надо бы быть посмотрительней в выборе новых друзей.
3: Но ведь я маленький. У меня еще нет опыта в этом деле.
1: Зато есть опыт удирать от Илюши с Максимом и вечно попадать в какие-то неприятные истории.
3: Ну а что такого? Что такого? Чему я плохому научился у них? Все это пустяки по сравнению с мировой революцией. Вот.
2: Юра, а это еще что за перлы красноречия?
1: Чего ты такое сказал? Не пойму.
3: Это не я, это Колин папа сказал.
2: Юра, если еще только раз ты отправишься из дома один на прогулку...
1: Самовольно.
2: Да, то мы вынуждены будем тебя серьезно наказать.
3: Вот, опять наказывать.
1: Ага, не нравится?
3: Конечно, не нравится.
1: А кошку ремнем хлестать нравится?
3: Да кошка, это ведь животное. А я человек вам или не человек? Ведь ты же сама мне, Вера, читала, что я должен. Ну как это, Влады, владычествовать над кошками и собаками. Потому что я человек, а вы кошку главнее меня считаете.
2: Юра, успокойся и подойди сюда. Сейчас мы с тобой возьмем детскую Библию и еще раз прочтем то место, о котором ты пытаешься сейчас вспомнить.
3: Ну вот, опять Библия. Разве там так интересно говорится о животных, как Колин папа рассказывает?
1: А ты что, считаешь, что Библия скучная книга? Это же Слово Божие. Она же открывает тайну создания мира.
3: Ну и что, что открывает? А когда я Колиному папе сказал, что я читаю Библию с мамой, он знаешь, что мне сказал?
1: Ну и что он тебе сказал?
3: Он сказал, что эту книгу вредно читать ребенку. Вот.
1: Он так рассуждает потому, что сам ее никогда не читал.
2: И в Библии, Юрочка, о животных говорится еще интереснее. Только надо уметь читать и понимать, что там написано. Бог ведь создал животных раньше, чем человека.
3: Всех-всех?
2: Конечно. А когда Бог создал человека, то подвел его к животным. Вот давай-ка почитаем, как говорит об этом Библия. Вот слушай. В день четвертый, когда Бог создал небо и землю, луну и солнце, когда Он отделил день от ночи, то есть тьму от света, то сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, вот слушай, да произведет земля душу живую по роду ее,
4: скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. Вся земля, сотворенная словом всемогущего Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, дышала покоем и дивной красотой. Представляешь, Юра, какое это было чудо?
3: Даже не представляю. Наверное, это было очень-очень красиво.
4: А когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то написано так: «Благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И вот это слово, Юра. «И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Видишь, какую Бог явил мудрость, силу и славу в создании царства животных?
3: Вижу. Но он же и сказал людям, чтобы они владычествовали.
4: Владычествовали над животными. А знаешь, что это значит?
3: Наверное, чтобы воспитывали.
4: Правильно. Только не так, Юрочка, как Колин папа. Не плеткой и ремнем. А чтобы человек подходил к животным с любовью. Тогда и животное будет платить человеку преданностью и тоже любовью.
3: А где это про это сказано?
1: Ну что ты, Юра, в Библии таких примеров много. Мы ведь с тобой читали о пророке Илье, которому Бог повелел скрыться от плохих людей на берегу речки.
3: А, это которому ворон приносил мясо и хлеб, да? Вспомнил.
1: Вот и хорошо, что вспомнил. А как ты думаешь, если бы пророк Илья однажды взял и отхлестал ворона ремнем или плеткой, ворон принес бы ему еду в следующий раз?
3: Принес бы. Ведь ему Бог повелел кормить этого пророка.
1: А мне кажется, что не принес бы. Он бы полетел к Богу и рассказал бы ему, каким жестоким был Илья. И кто знает, может быть, Господь рассердился бы на Илью за это и оставил бы его умирать в пустыне от голода.
3: А ворон не рассказал бы. Он говорить не умеет.
4: Умеет, Юрочка. Ворон говорит на птичьем языке. Ведь птички его понимают?
3: Так кто птички?
4: А Бог, Юра, понимает всякий язык.
3: А где еще написано, что мы их должны любить? Расскажи еще, мам.
4: А во многих местах, Юра. Вот давайте-ка откроем детскую Библию и почитаем про Ревекку. На 46-й странице. Прошло время, и Авраам очень постарел, а его сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авраам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе на родину в Месопотамию и привезти оттуда жену для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, брата Авраама.
3: Знаю, мы это в воскресной школе проходили.
4: Ну, если знаешь, то расскажи нам, что было потом.
3: Потом слуга стал молиться, чтобы Господь послал ему навстречу Ревекку. Только как он молился, я уже забыл. Мам, прочти, пожалуйста.
4: А вот как он молился. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет... И теперь слушай, что она должна сказать. Пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Ну, и ты знаешь счастливый конец этой истории. Юрочка, Мне хочется только, чтобы ты обратил внимание на следующее в молитве Исаака. Юра, почему? Слуга хотел, чтобы девушка напоила не только его самого после долгого странствия по горячей пустыне, но и вспомнила сама о его верблюдах. А? Почему слуга придавал такое значение именно этому факту? Скажи-ка.
3: Вот задача. Думай и ничего не придумай.
2: Бедные верблюды. В пустыне было так жарко. Песок и воздух были настолько горячи, что можно было без всякого огня испечь в песке яйцо. И шли они по пустыне не день и не два, а может быть несколько месяцев.
3: А колодцы?
2: В пустыне не было колодцев.
4: Юра, если бы Ревекка напоила только путника, что особенного она бы сделала? А слуге очень хотелось, чтобы женой сына его господина стала девушка добрая. А как это определить?
3: А, догадался. Если Ревекка захотела напоить верблюдов тоже, значит, она была добрая девушка.
2: А знаешь, Юра, какое это нелегкое дело? Ведь один верблюд может выпить больше ведра. А у слуги, наверное, было не меньше 10 верблюдов. А может быть и больше. Ведь хозяин его был богатый человек.
4: Да, и все-таки девушка не посчитала за труд напоить всех его верблюдов.
3: Ревекка была добрая девушка, потому что она пожалела бедных животных. И всех-всех их напоила водой. Ой, как интересно.
2: А ты говорил, что Библию читать неинтересно.
3: Да это я так сказал, не подумал хорошенько. Мам, а как ты думаешь, Иисус любил животных?
4: Конечно, Юрочка, очень любил. И об этом нам также рассказывает Библия.
3: А где? Найди, пожалуйста.
4: А ты еще не устал слушать?
3: Нет, что ты? Мы с тобой про это никогда не говорили.
4: Да, и это, пожалуй, наше серьезное упущение.
3: Мам, расскажи, как Иисус любил животных?
4: Ну, для этого нам надо прочитать Евангелие от Матфея, главу 15. Вот что говорит Иисус Христос в притче о потерянной овце. Слушаем внимательно. Он спрашивает: кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел свою пропавшую овцу».
3: А больше всех Иисус любит нас, людей.
4: Правильно, Юра. И в любви к людям он тоже сравнивает себя с добрым пастырем. И не только сравнивает, а даже называет себя им. Вот послушай, как он сам говорит об этом. Иисус говорит так: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И дальше Иисус говорит о том, что наемник, тот, который не пастырь, не настоящий пастырь, когда видит приходящего волка, то он оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемнику это все равно, он не родит об овцах, не заботится о них. А Иисус говорит, что «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Юрочка, ты слышишь? Иисус говорит, что даже жизнь свою полагает за овец. Вот надо, чтобы и наша любовь была такой же совершенной, как и любовь к нам нашего Господа Иисуса Христа.
3: Чтобы мы любили всех-всех, и животных тоже.
4: Правильно, Юра. А пока знаешь еще, что говорит Библия? Что вся тварь вздыхает, ожидая избавления сынов человеческих.
3: А что это значит?
4: Ну, это значит, что люди обижают животных. И творение, животное, вздыхает от этого, страдает от этого. Поэтому особенно верующим нам, христианам, нужно любить животных, чтобы из-за нас животные не вздыхали. Понятно?
1: Еще будет время, когда все будут любить друг друга. Это когда будет царство Мессии, царство Иисуса Христа.
4: Да, и Господь открыл древнееврейскому пророку Исаии об этом будущем царстве Мессии Иисуса Христа, Сына Божия, когда не будет ни зла, ни горя на земле. Вот послушайте, как написано об этом в Библии. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот так, Юрочка, будет, когда на земле воцарится любовь Иисуса Христа.
1: Мама, давайте послушаем псалом, который недавно пели в нашем собрании гости из Кривого Рога, братья Юра и Гриша.
4: Угу. А он у нас есть?
1: Да, на кассете записан. Помнишь?
4: Да, хороший псалом. Давайте послушаем. Ты хочешь, Юра, послушать эту песню?
3: Конечно, хочу.
4: А без мальчиков ты найдешь, Вера, эту кассету?
1: А я искать нечего. Она у нас в спальне лежит на столе. Сейчас принесу.

0: Налей мне, пожалуйста, молока в чашку и дай маленький кусочек колбасы.
1: Ты что, уже проголодался? А может, потерпишь до обеда?
0: Нет, нет, нет.
1: Юрочка, скоро Илюша с Максимом со школы придут и сядем за стол, а то ты только перебьешь себе аппетит и за обедом не будешь есть как положено.
0: Мам, да это не для меня, а для кошки Машки. Надо же мне с ней помириться, а то она как увидит меня, так и начнет шипеть. И опять когти свои распустит.
2: Да уж, тебе не так просто будет наладить с ней отношения, после того, как ты ее ремнем воспитывал.
0: Я теперь с ней буду добрым пастырем. Буду звать ее только Мурочка.

71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Вселенское царство Христа и каким будет его приход» на текст из книги Псалмов 2 главы 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Заметьте, дорогие друзья, какой удивительный контраст между огромным возбуждением врагов Господа и величественным спокойствием самого Бога. Он нисколько не потревожен, хотя народы так яростно неистовствуют, а их цари и князья облачаются в военные доспехи, готовясь к битве. Он улыбается им, он насмехается над ними. Все мы часто бываем удручены и подавлены, имея мрачные и гнетущие предчувствия, но Бог пребывает в своем извечном мире и спокойствии и безмятежно устраняет всякую смуту и всякий бунт. Господь царствует, престол его непоколеблен, покой не нарушен. Несмотря ни на какой шум, ни на какую сумятицу там внизу, обратите внимание на величественность этого божественного покоя. В то время как народы и их князья составляют свой заговор, замышляя расторгнуть его узы и свергнуть с себя его оковы, он уже расстроил их планы и теперь говорит им: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Вы не желаете, чтобы мой сын царствовал над вами, но однако он царствует. Несмотря на ваше неистовство, я короновал его. Ваши намерения воистину тщетны, ибо я опередил вас и возвел его на его престол. Слушайте же, как он возвещает мое определение, утверждая свою сыновнюю власть. Бог всегда опережает своих противников. Их планы сорваны, а их хитрость расстроена еще до того, как они приступили к их исполнению. Божьим определением Сын Всевышнего облекается властью и возносится на свой престол. Ни один правитель не в состоянии вырвать скипетр из его руки.

руки, сбросить венец с его головы. Иисус царствует и должен царствовать, пока все враги не будут положены к его ногам. Бог прочно помазал его над священной горой Сиона, и беснующимся народом не свергнуть его. Сама мысль об этом вызывает насмешку у Яхве. Его великая душа ничуть не обеспокоена их угрозами. Как будто на пиру, а не во время противостояния, Господь Бог, будучи царем, разговаривает с царским сыном, своим помазанником, сидящим одесную его и, используя свое царское положение, одаривает его наивысшими почестями. На великих празднествах многие монархи говорили своим любимцам: «Проси, чего хочешь, сегодня я ни в чем не откажу тебе». Точно так же великий отец говорит своему славному сыну, князю мира: «Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Он предлагает ему не церемониться и просить безграничной власти, безграничного владычества. Он даст ему отдельные племена и народы, и более того, всю землю в царство. На всем этом лежат царственная торжественность и безмятежная радость, странным образом контрастируя с буйством их противников. Братья, я хочу, чтобы мы в какой-то степени прониклись этим величественным покоем. Мы можем ничуть не сомневаться в том, в чем не сомневается сам Бог. Если вождь полностью уверен в победе, это делает его воинов храбрыми и отважными. Битва выиграна Господом. Господь Бог всемогущ, и любой страх по этому поводу безрассуден и нечестив. Все в его руках. В руках, которые могут стереть в порошок целые миры или же сотворить их, если ему так будет угодно. Что может противостать всемогущей воле? Кто скажет Яхве, что ты делаешь? Этой вечной вседостаточности. И поэтому мы можем отбросить все наши тревоги. Будь же спокоен, мой утомленный брат, и узри спасение Божье. Не протягивай свою робкую и несмелую руку, дабы поддержать трепещущий ковчег, но узнай, что Яхве защитит свое. Оставь свою Марфу заботиться в стороне, сядь у ног Спасителя и внимай его голосу. Он скажет тебе, что Бог, несмотря ни на что, царствует, и что помазник его тоже будет царствовать. Все в этом мире не таково, каким оно кажется. И когда все выглядит плохо, на самом деле все хорошо. Если тучи заволокли небо, то солнце не погасло. Если мрак сгустился, и вечер сменила ночь, то утро все же в пути, и рассвет его придет в назначенное ему время, и никакие силы тьмы не помешают зародиться дню. Планы Яхве пребывают как бы запечатленными в долговечной меди, и никаким происком ада не стереть хотя бы одной строки, не помешать исполнению хотя бы одного замысла. Несмотря на все сопротивление, священный замысел расцветет, притворившись в действительный промысел, а промысел вызреет в спасение. Воля Божья будет исполнена точно и неукоснительно, и нет никаких оснований для беспокойства. Если бы мы были спокойнее и умиротвореннее, мы бы делали нашу работу лучше. Ибо разве не сопутствует нам мудрость и отвага, когда мы пребываем в покое и уверены в себе? Радость Господа есть сила Его церкви, Его народа. Непоколебимость веры, будь мы исполнены ею, гнала бы нас вперед. Прекрасных, как луна, светлых, как солнце, и грозных, как полки со знаменами. Увы, наше близорукое недовольство, наше полное беспокойство недоверия, наши трусливые опасения причиняют нам ненужные страдания, делают нас слабыми для служения и уязвимыми для нападения врагов. Ползающие по земле, погрязшие в насущных заботах, многие христиане представляют собой жалкий народ, напоминающий племя Рувимова в день Вараковой битвы,
которому Девора крикнула: «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? О вы, застрявшие среди ваших горшков, делающие рабскую работу в презренном страхе! Воспряньте, соберитесь духом! Взойдите на бессмертные горы и вдохните их чистый воздух! Опоясшитесь поясом упования на Бога, и вы будете сильны в Господе и в силе Его могущества. Дай Бог, чтобы сегодняшняя наша беседа оградила нас от угнетающего влияния того, что нас окружает, и возвысила до обретения покоя, в котором пребывает, улыбаясь Яхве, и из которого Он возвещает: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Из текста сегодняшнего нашего псалма следует, во-первых, что царства земные и сама земля — суть наследия Христова. «Я дам тебе народы в наследие тебе». Выбросьте эти маленькие предлоги, вставленные переводчиками скорее для связности, ибо едва ли они добавляют что-то к главному смыслу. «Я дам народы, твое наследие и пределы земли, твое владение». Уяснив это, далее мы заметим, что все вышеперечисленное должно быть обретено в результате просьбы. «Проси у меня, и я дам». В-третьих, мы видим, что власть, которой все это будет обретено, есть всецело власть Бога. «Я дам». И в-четвертых, в довершение к господству Христа над миром, все ныне существующие союзы против Бога и против Его Христа, равно как и те, что еще возникнут, будут повержены в пух и прах. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Во-первых, для удобства рассмотрим сначала строки, говорящие, что Господь даст Христу народы в Его наследие и пределы земли в Его владение. Смысл этих строк я отношу к нашему Господу как к человеку. Ибо что касается Бога, то царство Его, царство Божественного Сына, объемлет собой все и простирается над всем. И никогда не было пределов этому царствованию Иисуса как Бога, даже когда Он висел на кресте. Слова эти могут быть поняты только как говорящие о чудесной природе Бога-человека, посредника, ибо именно так истолковывал их апостол Павел. Таинственное изречение «Ты, Сын мой, Я ныне родил тебя» может относиться к глубокой и тайной истине о предвечном сыновстве нашего Господа, как бы оно ни было, но Павел цитирует его в 13 главе книги «Деяния апостолов», как относящееся к его воскресению. Вот его слова. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Именно облеченный властью воскресения грядет Христос, и Бог дарует ему владычество над землей и над всем, что на ней. Он живой, хотя он был мертвым, и потому у него ключи ада и смерти. Благодаря тому, что он был унижен, он царствует. За то, что он перенес муки смерти, он увенчан славой и почестями. Мы говорим таким образом об Иисусе Христе воскресшем, о том, который умер, но теперь восстал из мертвых и покинул эту землю ради великолепия нового Иерусалима. И мы все убеждены в том, что именно этот самый Иисус будет царствовать над целым миром. Вся земля еще исполнится Его славы. Семя жены сокрушит главу змия и очистит мир от его скользкого следа. А теперь на несколько минут обратимся к Библии, ибо я буду ссылаться на слова самого Бога. Мой вывод, что Царство Христа охватит с собой все человечество, основан, во-первых, на чрезвычайной широте пророчества об этом, данного Аврааму в книге «Бытие»,
12 глава, 3 стих. Это ветхозаветнее обетование, относящееся к Аврааму как к отцу верующих и к его великому семени, именно к Иисусу, Мессии обетованному. Вот эти многообещающие слова. «В тебе благословятся все народы». Нет сомнения, что они еще не благословлены в нем до такой степени, чтобы божественный смысл обетования был исчерпан. Когда Бог в обетовании обещает дать благословение, это далеко не пустяк. И поэтому я уверен, что великое обетованное благословение народов есть нечто большее, чем просто слова. Хотя я не сомневаюсь, что вся земля в какой-то степени стала лучше, ибо приходил Христос, и была его мироутверждающая смерть, и распространяется его чистая и истинная вера. Все же я не верю, что многие, кто живут и умирают в густом мраке невежества и идолопоклонства, действительно благословлены во Христе так, чтобы в этом можно было бы видеть обетованное благословение. Много ли благословлены Евангелием Монголия, Китай, Тибет? Ведь должно же быть еще нечто лучшее для всех народов земных, чем то, что они уже получили. Все племена земные еще узнают, что обетованное семя жило и умерло за них. И многие из каждого рода и каждого языка обретут в нем спасение. Также и Иаков, имея в виду примирителя, в книге Бытие, 49 глава, 10 стих, сказал: «И ему покорность народов». Народы — это не племя Израилева, но земные народы или язычники. Так понимают это Септуагента и Сирийская школа. И так оно есть на самом деле. Иисус — наш великий примиритель водружает знамя, и избранные им собираются вокруг него во все возрастающем количестве, пока, наконец, те, кто был рассеян в Вавилоне, не обретут в нем новый центр притяжения, и пока им не будет дарован в нем чистый, совершенный язык. Слова Иакова подразумевают не только покорность, но и добровольное послушание, которое есть плод веры и выражение благочестия. Сходное место есть у Павла в послании к римлянам, 15 главе, в 12 стихе. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Ясно, следовательно, что народы уверуют в Мессию и таким образом обретут жизнь вечную. Моисей также во Второзаконии, в 32 главе, 21 стихом, на эти слова особенно ссылается Павел в послании к римлянам, имеет в виду языческие народы, когда говорит: «И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Воистину, это исполняется в наши дни, когда нить Евангелия опоясала всю землю, а слова его достигли концов земли. И это наш собственный бессмысленный народ, наше когда-то варварское племя, которое, казалось бы, отторгнуто от Бога, поклоняясь идолам со всеми их жестокими обрядами друидов, смогло заключить завет с Богом и обрести в нем радость. Униженные язычники во всех странах стали верующими. И так в вере все народы соберутся у ног Христа, чтобы Израиль оставался огорченным и раздраженным, пока не придет его время, когда он воззрит на того, кого он пронзил, и возрыдает по нем, и обратится к нему с чистым сердцем. В книге Псалмов мы соприкасаемся с чистым и ясным светом пророчества о царстве нашего благословенного Учителя. Псалом, о котором мы говорим сегодня, первый из их числа, и он достаточен сам по себе. Народы будут его наследием, а пределы земли — его владением. Обратимся теперь к знаменитому страстному Псалму 21. Глубок и трогателен его подъем, взирающий на страдания распятого. Вы видите его висящим на дереве, превратившимся в зрелище для насмешников.
Язык его прилип к гортани, а сердце его сделалось, как воск, тая посреди внутренности его. Но псалом еще не окончен, а скорбный плач уже уступает место торжествующему ликованию, и умирающий восклицает: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господь есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Сердце нашего умирающего на кресте Учителя ободрило именно эта мысль, что царство Господне, и что все племена язычников придут и поклонятся пред Ним. Пусть же это ободрит и нас. Или вы думаете, что распятый Господь должен разочароваться в том, за что Он умер? Рискните сказать, что хоть одна капля Его крови пролита напрасно. Будьте же уверены, Он еще увидит облегчение и усладу души своей, пока, наконец, его огромное, полное любви сердце окончательно не удовлетворится. Бог сказал: «Я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Оставайтесь же спокойными, уповая на то, что слово Господне пребудет верным. Теперь откройте Псалом 66, стих 4. Здесь мы найдем еще одно слово утешения и отрады. «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имени твоему». И это не просто страстное чаяние надежды восторженного почитателя, но голос Духа Святого, исходящий и ясно возвещающий, что все народы склонятся пред своим Творцом, радостно воспевая Ему хвалу в искреннем словословии. Как пылок язык 72-го псалма. Можно ли ожидать для нашего царя чего-то большего, когда вспоминаются благодатные слова, начинающиеся с 8-го стиха? «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Далее в стихе 17. «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Здесь подразумевается и самые варварские племена, какие только могут существовать, и особенно народы, хвалящиеся тем, что они никогда не были кем-то побеждены. Такие, например, как необузданные скитальцы пустынь, те, что века назад потешались над римской мощью. Легионы, покорившие всех остальных, не смогли победить сыновей Измаила. Быстроногие, как олени, проворные, как молодые косули, ускользали они от своих преследователей в песках пустыни. И все же и они склонятся перед нашим Господом, радостно оказывая Ему почтение и честь. Его скипетр будет править там, где до этого не знали вообще никакого скипетра. И Он воссядет на престол там, где всякая власть всегда была презренна. Думаю, не утомлю вас, если попрошу прочесть стих 9 из Псалма 86. Вы найдете там следующее: «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое». Это будет не просто внешним поклонением, ибо народы прославят имя Его, что само по себе есть одна из самых высоких форм прославления. Все народы должны прославить Господа, и пока что они этого не сделали. Мы надеялись и не обманулись в нашей надежде найти что-нибудь об этом у Исаии. Думаю, вам лучше послушать слова Бога, чем мои, поэтому продолжим чтение Библии.
то, что говорили пророки в древние времена, когда свет сиял над одним только Израилем, поддержит и ободрит и вас. Пророки не считали, что свет будет изливаться только на один особый народ, но пребывали в надежде, что он воссияет и над теми, кто сидел во тьме, и что они тоже обратятся к Господу. А теперь посмотрим, что говорит Исаия во второй главе. «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне от Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Могу привести еще примеры. Вся книга Исаии изобилует местами, указывающими на всеобщее распространение Царства Спасителя. Прочтите Исаия 49 главу, 6 и 7 стихи. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, святым его, презираемому всеми, поносимому народом рабу властелинов. Цари увидят и восстанут, князья поклонятся ради Господа, который верен ради святого Израилева, который избрал тебя». Стих 12. «Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим». Стих 18. «Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе». Ни у одного Исаии такие пророчества. Иеремия, 3 глава, 17 стих. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Сердца людей будут изменены Христом, когда Он примет все народы в свое подданство, и это явным образом изменит всю их жизнь. И не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Даниил, это Иоанн Ветхого Завета, конечно же, яснее других видел грядущее царство помазанника. И что же он говорит нам в 7 главе, 18 стихом? Вот его слова. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Стих 22. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Чтобы не утомить вас, я больше не буду приводить цитаты. Для меня ясно и несомненно, что согласно всему духу Писания, царство Христа распространится на все пределы земли, на все народы и все человеческие сословия. И поэтому я обязываю вас никогда не отчаиваться в великом деле. Существует языческое мнение, что все эти разнообразные религии, зародившиеся в разные времена, суть результат развития религиозного инстинкта, и что все они могут с пользой для себя существовать бок о бок с нашей религией. Признается, что религия Христа превосходит все, и что она заслуживает большого признания, но что в то же время другие религии имеют свои преимущества и не должны быть презираемы. И более того, может быть, еще отыщется нечто лучшее, чем Евангелие Христа. Для некоторых это обычные разговоры, и мы сразу же выразим наше отвращение в их адрес. Иисус не будет делить ни с кем свой престол. Выбросьте с отвращением из ваших голов всякую подобную этой богохульную мысль. Иисус должен царствовать, пока все враги Его не будут положены у ног Его, а для Него все соперники — враги. Если Иисус царь, то
что Он единовластный властитель. Христиане стоят под знамением, которое не терпит рядом с собой других флагов. Они служат князю, который не будет делить власть с другими, который не допустит, чтобы хоть одна область была отторгнута из-под его управления. Он будет царствовать во веки веков, царь царей и бог богов. Аллилуйя! Подобно раскату грома пусть скажут все любящие его. Аминь.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Замки на песке интригуют, но это хрупкое и временное явление. Первая волна разрушает, а вторая оставляет после себя ровное место. Человек из нашего рассказа осознал, невозможно построить дом на песке. Для этого нужен крепкий фундамент. Найдя такой фундамент, его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Поехали ко мне домой, выпьем.
1: Поедем, если я вспомню, где оставил машину.
0: А, смотри, те парни, которых вышвырнули из бара.
1: Они, по-моему, идут к нам.
0: Точно. В чем дело, ребята, а? Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью, Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите, помогите. Доктор, я умираю?
2: Держись, приятель. Заносите скорее в машину. Не засыпай, не закрывай глаза.
1: Мне больно, доктор.
2: Сейчас, подожди. Сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся. Потерпи.
1: Я умираю, доктор. Как больно.
2: Давление падает. Мы не можем ждать. Скорее, у него внутреннее кровотечение.
1: Я не выдержу.
2: Держись, приятель, потерпи.
1: Я умираю,

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги. Ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет, не запирай меня, я никуда не поеду, сейчас Рождество. Я не поеду, ты не заставишь меня.
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию, она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина.
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
1: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
1: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
1: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
1: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
1: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый, я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать это плохо.
3: Я больше не буду, я обещаю.
2: Что ты украл?
3: Пистолет с пульками.
2: Кевин, это ужасно, за воровство ты мог попасть в тюрьму.
3: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
2: Не скажу.
3: Ты обещаешь?
2: Да, я обещаю, но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
3: Да, я обещаю.
0: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
4: Кевин, вставай и наведи порядок.
3: Чего?
4: Давай вставай, лентяй.
3: Хорошо, хорошо, я уже встал.
4: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
3: Не я один пил вчера.
4: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
3: Что-то еще?
4: Самый умный здесь.
3: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
4: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
3: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
4: Хм. Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
0: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
5: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
0: Кажется, он меня ненавидит.
5: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
0: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
5: Не верь, Кевин.
0: Он постоянно обзывал меня.
5: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
0: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это и есть выход, но... Как видишь...
5: Да, я тоже не знаю, где выход.
0: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
5: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
0: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
5: Тебе надо стараться.
0: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить.
4: Ох,
0: как болит голова. Мы у тебя дома?
4: Открой глаза, болван.
0: Иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
4: Ну, это слишком, Кевин.
0: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
4: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
0: А, да. Тот миссионер.
4: Разве?
0: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще в костюме из Библии.
4: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
0: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Но он вроде так, ничего.
4: О, я хочу пить, а ты?
0: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается. Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
6: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
7: Ну что я могу сказать, это у нас семейное.
6: Ага, быть глупым или пьяным.
7: И то, и другое.
6: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
7: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
6: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
7: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
6: Наливаем.
8: Будь здоров.
0: Наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие, а я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
9: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты. Ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа. Мрак — это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
0: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
10: Кевин, ты мог умереть?
0: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
10: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
0: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десна болят.
10: Десна?
0: Я сжал зубы.
10: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
0: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
10: Не повезло тебе, братишка.
0: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
10: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
0: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию и не знал, что там написано. Я есть хлеб жизни. Кто придет ко мне, тот насытится. Кто уверует в меня, тот утолит жажду свою. Год спустя я повстречал Деннис и влюбился. Она была веселой и остроумной, и мы были неразлучны. Спустя 6 месяцев она была беременна.
11: Да, Кевин, я сказала сегодня своим об этом.
0: И как они это восприняли?
11: Как тебе сказать? Не очень-то.
0: И мы тоже не очень обрадовались.
11: Кто-то посоветовал сделать аборт, но я не...

0: я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин! Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать! Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ха, ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой! Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка!
4: По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой, и вскоре там у меня появился друг.
5: Привет, Кевин.
1: Привет.
5: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
5: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
5: Ну, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
5: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
5: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
5: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
5: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
5: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
5: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. И мне нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь? Они мне ничего не говорили?
5: Я просто хотел предупредить тебя о том, что творится у тебя за спиной.
1: Что же мне делать, Дик?
5: Иисус поможет тебе. Прими Христа всем сердцем.
1: Хорошо. Я готов.
5: Кевин, я хочу, чтобы ты со мной помолился.
1: Я сделал, как он сказал, и молился, умоляя Иисуса простить мои грехи. На протяжении дня дьявол искушал меня, я сомневался. Вечером, уложив свою дочь спать, Господь сказал мне: «Это может быть твоим последним шансом». И я снова встал на колени. Господи, Иисусе, пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю Тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе, я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла. Приди в мое сердце и спаси меня. Я хочу заново родиться. Я никогда больше не отвернусь от Тебя.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами вместо скандалов и драк мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто он говорит прямо со мной.
0: Да он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иисуса Навина, глава 11. Услышав сие, Иовин, царь Ассорский, послал Киаву, царю Мадонскому, и царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине с южной стороны Хинарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хитеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Ивеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их, с ними многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари сии, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около сего времени я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Мисрефов Маима, и до долины Мицвы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, и колесницы их сожег огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассор, и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главою всех царств сих. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сожег он огнем. И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов сих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус –

делал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места. От горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе в Хевроне, в Тавире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца от потока Арнона до горы Ермона и всю равнину к востоку. Сигон, царь Аморейский, живший в Весивоне, владевший от Араера, что при береге потока Арнона, и от середины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела аммонитян. И равниною до самого моря Хинерефесского к востоку и до моря равнины, моря Соленого к востоку по дороге к Беф и Ешимов, а к югу местами, лежащими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Вассанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Идрее, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Вассаном до предела Гесурского и Маахского и половиною Галаада до предела Сигона, царя Исивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову, и половине колена Манасина. И вот цари Аморейской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской, до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге. Хитеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иермуфа, один царь Лахиса, один царь Иглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хормы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один
царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон Мирона, один царь Ахсафа, один царь Манаха, один царь Мегидона, один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле, один царь Дора при Нафав-Доре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирце. Всех царей 31. Глава 13. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается сия земля, все округи филистимские и вся земля Гесурская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Икрона к северу. Считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газкий, Азотский, Аскалонский, Гефский, Икронский и Овейский. К югу же вся земля ханаанская от Миары Сидонской до Афека до пределов Аморейских. Также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манассина. А колено Рувимова и Гадова с другою половину колена Манассина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень. От Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Также Галаад и область Гесурскую, и Маахскую, и всю гору Ирмон, и весь Васан до Салхи. Все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Идрее. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гесура и Маахи, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева — суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Ароер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамаов-Вал, и Беф-Вал-Меон, и Аца, Кедемов, и Мефаав, Кариафим, Сивма и Церев-Шахар на горе Емек, Беф-Фигор и места при подошве Фазги и Беф-Иешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их и города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был и Азер, и все города Галаадские, и половина земли сынов Амоновых до Ариора, что пред Равой.
и земли от Есивона до Рамаф-Мицфы и Витанима и от Маханаима до пределов Давира, и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сакхов и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан до моря Хинеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манасина, который принадлежал половине колена сынов Манасиных по племенам их. Предел их был от Маханаима, весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане 60 городов. А половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манасина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им. Глава 14. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елеазар священник и Иисус сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, 9 коленам и половине колена Манасина. Ибо двум коленам и половине колена Манасина Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли два колена, Манасина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями их, для скота их и для других выгод их. И как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонии, кенезиянин: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господин, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. И Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефониина, кенезиянина, до сего дня за то, что он в точности последовал по велению Господа, Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака
один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеею была пустыня Син, и к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны, Кадес-Варне, проходит Хицрон, и, восходя до Адара, поворачивает в Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец его предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана, а предел северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежавшего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и оканчивается у Ен-Ригола. Отсюда предел идет вверх к долине сына Иномова, с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Еномовой, которая на краю долины Рефаимов, к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтаах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кариаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет с северную стороной горы Иеарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северную стороною Икрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву сыну Иофонину Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. Кириаф Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев троих сынов Енаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, имя Давиру прежде было Кариаф Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кариаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Киназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавциил, Идер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зиф, Телем и Валов, Гацор-Хадафа, Кириаф, Хицрон, иначе Гацор, Амам, Шема и Малада, Хацар-Гада, Хишмон и Вефпалет, Хацар-Шаул,
Вирсавия и Визиафея, Ваала и Им, и Ацем, Элфалад, Кисил и Хорма, Циклаг, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелихим, Аим и Риммон, всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цора и Ашна, Занаах, Энганим, Тапуах и Гаенам, и Армув, Аддалам, Соха и Азека, Шаараим, Адифаим, Гадера или Гедерафаим, 14 городов с их селами, Цинан, Гадаша, Мигдалгад, Дилиан, Мицфе и Иакфиил, Лахис, Вацкав и Иглон, Хабон, Лахмас и Хифлис, Гидеров, Беф-Дагон, Наема и Макет, 16 городов с их селами, Ливна, Ифер, и Ашан, и Фах, Ашна, и Нецив, Хеила, Акзив и Мареша, 9 городов с их селами, Экрон, зависящими от него городами и селами его, и от Екрона к морю все, что находится около Азота, селами их. Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Соха, Данна, Кариаф-Санна, иначе Давир, Анаф, Иштема и Аним, Гашен, Халон и Гила, 11 городов с их селами, Араф, Дума и Ишан, и Анум, Беф-Тапуах и Афека, Хутма, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив, Июта, Изриэль, Иегдам, и Занаах, Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гедор, Маарав, Бефанон и Элтикон, 6 городов с их селами, Фека, Ифрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Итам, Кулон, Татами, Сарес, Карем, Галим, Вефир и Маноху, 11 городов с их селами, Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Арава, 2 города с их селами, в пустыне, Беф-Арава, Медин и Сикаха, Нившан, Ирмилах и Енгеди, 6 городов с их селами. Но и Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому и Иевусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16. Потом выпал жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона, у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа, и спускается к морю к пределу Иафлета до предела нижнего Беф-Арона, и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манасия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Арона верхнего. Потом идет предел к морю северную стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанав-Силома.
и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и на Арафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Тапуаха идет предел к морю, к потоку Кани, и оканчивается море. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манасиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань.

Глава 17. И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Вассан. Достались уделы и прочим сынам Манассии по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хилека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их. У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Илиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по велению Господню между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которая за Иорданом. Ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновям Манассии. Предел Манассии идет от Асира к Мифмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо жителям Эн-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Канне, с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находится среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассина. Море же было пределом их. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Бефсан и зависящие от него места, и Влеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегидона и зависящие от него места, и третья часть – Нафефа. Сыны Манассины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев и Рефаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской». Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика. Не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей. Ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Глава 18. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. И сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым:
Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне, пусть разделят ее на семь уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манасина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень. Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на семь уделов в книге и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий выпал колену сынов Вениаминовых по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды, между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана и проходит предел сей подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел Катаров Адару, горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кариаф-Ваала, иначе Кариаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южную же сторону от Кариаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая пред долиною сына Иномова, на долине Рефаимов к северу и нисходит долиною Инома к южной стороне Иевуса и идет к Кен-Реголу. Потом поворачивает от севера и идет к Кен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Беф-Фаглы к северу и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Беф-Агла, Иемек-Кициц, Беф-Арава, Цемараим и Вифиль, Авим, Фара и Офра, Кифар-Аманай, Афни и Гева. 12 городов с их селами: Гаваон, Рама и Беров, Мицфе, Кефира и Моца, Рекем, Ирфеил и Фарала, Цела, Елев, Иевус, иначе Иерусалим, Гивиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам.

0: Мир вашему дому! По всей земле разносится евангельская весть. Сейчас время благодатное. Мы хотим донести до вас заповеди Христа. Слушайте программу «Вечная истина». Однажды в мир пришел Христос, Сын Божий. Он дарил людям любовь и заботу. Он оставил нам свои законы. Как хорошо, если мы умеем применять их в своей жизни. Оставайтесь с нами, проповедует пастор Геннадий Строков.
1: И снова я хочу начать с Иисуса. И неважно, каким будет дальнейший предмет нашей беседы, мы всегда должны начинать с Иисуса. На нашем последнем занятии мы видели, как Иисус повелел всем спрашивающим у Него обратиться к книгам Моисея. Поэтому мы вернемся к этим книгам и сделаем то, что сказал Иисус. И снова давайте посмотрим на Иисуса, который цитирует места из книги Моисея. Здесь мы видим, как в Новом Завете Ветхий Завет затрагивает тему семьи и брака. Звучит одно из утверждений Иисуса, основанное на цитировании заявления Моисея о семье и браке. Мы можем утверждать, что находимся у самого истока истины, изучая это место Писания. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово это, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. В этих высказываниях мы находим, по крайней мере, четыре мысли, которые мы относим к закону семьи и брака. Первая мысль состоит в том, что брак – это предопределенная выше связь между мужчиной и женщиной. Именно таким Бог и планировал брак. Он так его спроецировал. Здесь говорится, что этих, мужчину и женщину, Бог сотворил существами разных полов. Создатель поставил своей целью сотворить между ними такие взаимоотношения, которые можно было бы назвать единством. Единство – это по праву то, чем являются такие взаимоотношения. Иисус сказал, что двое станут одной плотью, двое станут одним целым. Другими словами, Бог связывает двоих в одно целое. И этот союз, которым связаны двое людей, прежде всего, является предопределенным свыше. Под этим словом я подразумеваю несколько вещей. Мы рассматривали их на предыдущих занятиях. Бог привел нас друг к другу. Бог соединил нас воедино. Только Бог может сохранить нас вместе. Это делает семейный союз предопределенным свыше. Таким был план Бога. Он изобрел семью. Он обдумал эту идею. Это была полностью его идея. Именно поэтому семья и является предопределенной свыше. Бог соединил людей вместе, и в связи с этим мы можем сказать, что брак является браком в глазах Бога. Бог сочетал двоих воедино своим словом и соединил через свой Святой Дух. По-моему, мы должны верить, что небесное водительство является основой для принятия решения о вступлении в брак. Если же это не водительство свыше, то такой брак – выстрел вслепую, сплошной риск. Как, скажите мне, вы можете принимать подобные решения, если делаете своим основанием что угодно, только не небесное водительство? В соответствии с Библией, брак является браком в глазах Бога. Одна из вещей, которая помогает людям долгое время находиться в браке, совершенно не думая о разводе и жить дальше, является «Бог сочетал нас, Бог ведет нас». Я читал об одной семейной паре, которая вот уже 48 лет проживает в Китае. Они поженились перед самым отправлением в Китай. Кто-то спросил этих двух дорогих седовласых миссионеров, «Друзья, вы когда-нибудь думали о разводе?» Мужчина сказал, «Нет». Женщина ответила, «В основном мы думали только об убийстве». Скорее всего, это была шутка. Наверное, в их жизни были трудные времена, когда они просто кипели гневом друг на друга. Они готовы были убить друг друга в такое время, но никогда не думали о том, чтобы развестись. Причина для того, чтобы думать только об убийстве и никогда о разводе, состоит в том, что есть какое-то убеждение, поддерживающее человека. Бог соединил нас вместе, и именно из-за этого мы можем довериться Богу в том, что Он хранит нас вместе. Вот таким является объяснение небесного предопределения брака. Как мы говорили ранее, закон семьи и брака учрежден Богом. Он заключается в том, что Бог берет двух личностей, соединяет их в партнерский союз для того, чтобы они могли стать родителями. Потом родители производят маленьких личностей, вскармливают их до того возраста, пока они сами не будут в состоянии стать родителями. Потом и они производят маленьких личностей, которых вскармливают до тех пор, пока те не станут родителями. Именно так Бог наполняет землю хорошими людьми. И, как говорилось раньше, существуют четыре проблемных сферы любого брака. Сфера номер один – мужчина. Сфера номер два – женщина. Именно поэтому иногда есть проблемы у женщин, иногда проблемы у мужчин. Сфера проблем номер три – взаимодействие. Все так называемые точки совместимости мужчины и женщины. И сфера номер четыре – это дети. Вот такие проблемные сферы есть в браке. Но для того, чтобы этот Божий закон начал работать, Господу необходимо иметь двух полноценных родителей, между которыми налажены здоровые, полноценные взаимоотношения. А для того, чтобы иметь полноценные взаимоотношения, необходимо иметь в наличии двух здоровых, полноценных личностей. И теперь, когда мы обращаемся за советом по семье и браку к Библии, вы будете снова и снова в этом убеждаться. Вы убедитесь, что вышесказанное является принципом для любого семейного консультирования, которое нам дает Библия. Личность всегда рассматривается изолированно от всего остального. На практике Библия обращается к мужчинам, говоря только от лица мужчин, ведь только мужчина может что-то сделать для мужчины. Когда Библия обращается к женщинам, то все объясняется на примере женщин, потому что только женщины могут что-то сделать для женщин. И совершенно неправильно, когда мужчина постоянно жаждет поучать женщину, а та, в свою очередь, не дает покоя мужчине. При таком подходе к делу не будет много пользы и много плода. Библия движется прямо вперед только тогда, когда личность изолируется от всех. Итак, вызов сделан. Теперь нам нужно посмотреть на себя в среде своего брака. Мы должны пригласить Бога в свой брак, потому что только Он может сохранить, сочетать и соединить нас вместе. Нам необходимо увидеть Бога в браке для того, чтобы понять Его сущность и цель. Затем мы начинаем рассматривать себя со следующих сторон. Во-первых, нужно разобраться, в чем состоят наши роли и обязанности, которые мы должны исполнять. Мы несем определенную ответственность. Мы должны внести в брак такой вклад, какой от нас ожидается. Мы должны постоянно проверять, делаем мы это или нет. И затем мы должны принять ответственность за ту большую часть проблемы, которая на самом деле возникла по нашей вине. Мы также убедились, что брак – это именно тот закон жизни, через который Бог действует в мире. И не только для того, чтобы наполнить землю хорошими людьми, но также для того, чтобы работать через хороших людей. И вот, в соответствии со 127-м псалмом, Бог находит мужчину, которого Он может назвать благословенным человеком, и делает этого мужчину мужем. Потом Бог делает его отцом, и таким образом Бог благословляется, совершая свои дела через отца, мать и детей. Он влияет на то, что в Ветхом Завете называется Сионом, в Новом Завете так называется Церковь. Через семейные группы Бог также осуществляет свое влияние и на мир в момент их духовного единения. Так приходит благословение на города и на весь народ. Именно по этим причинам семья – это предопределенный союз. Теперь мы можем сказать, основываясь на учении Иисуса, который цитировал слова Моисея, что брак должен быть постоянной связью. Почему именно так? Ответ заключается в двух словах. Из-за детей. Мы имеем красноречивую иллюстрацию семьи и брака в Псалме 126. Там говорится о стреле и луке. Она пришла к нам от самого мудрого из всех живущих на земле людей – Соломона. Он сказал, что такова семья и брак. Родители для детей, как лук для стрел. Та сила и направление, с каким дети выйдут в жизнь, зависит от лука, который ими стреляет. А теперь давайте подумаем, что делает дьявол с этим законом жизни, законом семьи и брака. Он разрывает тетиву лука, потому что через семью Бог наполняет землю хорошими людьми. Именно поэтому Иисус предстает таким прямолинейным и жестким в 19 главе Евангелия от Матфея, говоря, как Он сделал брак вечной связью. Видите, когда вы рассматриваете вопрос семьи и брака, как, впрочем, и любой другой вопрос, задайте не только вопрос «Что он значит для меня?», спрашивайте «Что это значит для Бога?». Когда мы обучаем наших верующих, как вести уроки по изучению Библии, мы говорим им делать три вещи – рассматривать, объяснять, применять. Возможно, вы это уже слышали. Рассмотрение задает вопрос – что там говорится? Объяснение спрашивает – что это значит? Применение говорит, что это значит лично для меня. И это замечательно. Это замечательный способ изучения Библии. Но есть еще один вопрос, который нельзя упускать при изучении Библии. Что это значит для Бога? Он очень важен при изучении семьи и брака в Библии. Что там говорится? Что это значит? Что это значит лично для меня? Что это значит для Бога? В отношении семьи нужно также спрашивать, что это значит для детей. Бог сотворил закон семьи и брака таким образом, что мы можем назвать и то, и другое одной из величайших вещей на всем белом свете. Он создает дом, который автоматически дает 20 лет для взращивания детей до того момента, как они покинут дом и столкнутся с жизнью. Это так прекрасно. Им это очень нужно. Иногда они не готовы оставить дом, даже когда им за 40. Но на самом деле им необходимо только 20 лет на взросление и подготовку к встрече с жизнью. Жизнь – это потрясающая вещь, но она так сложна. И когда вы обрезаете тетиву лука, вы обкрадываете своих детей. Они никогда этого не получат. Это является самой серьезной проблемой всех подростков сегодня. 80-летний консультант, который работал со взрослыми на протяжении всей своей жизни, сказал: «Величайший вопрос, который мне задают дети всю мою жизнь, как мне удержать моих стариков вместе? Как мне удержать моих родителей вместе?» Вот такая горькая правда о том, что происходит в наши дни. Именно поэтому Иисус говорит, что брак должен быть вечным союзом. Только так семья может защитить своих детей. Я думаю, они знают об этом на уровне интуиции. Если вы захотите увидеть ужас на лице ваших детей, посмотрите на них во время вашей драки с супругом. Посмотрите на них, если вы их в этот момент вообще увидите. Лучше было бы, если бы они никогда не видели таких побоев. Но если они все-таки видят, взгляните на их лица. Они знают: я нахожусь в такой же безопасности, в какой находится этот брак. Если здесь не все в порядке, то я не защищен. С другой стороны, если вы хотите увидеть счастье, я верю, что вы должны целовать вашего супруга у них на глазах. В этом случае они могут начать дразнить, но вы не попадайтесь на их замечания. Им это очень нравится, потому что когда они видят, как вы целуетесь, это значит «все хорошо». Я вспоминаю слова одного пастора. Он как-то сказал: «Однажды мы с женой целовались во время завтрака. Трое наших старших детей ушли в школу немного раньше, чем двое младших. Младшие уже выходили для того, чтобы поймать автобус, как самый маленький сказал: „Вот вы чем занимаетесь весь день, пока нас нет дома“. В соответствии с мнением всех профессионалов по психическому здоровью, это была очень хорошая мысль. Хорошо, когда дети думают, что именно так родители проводят день, пока их нет дома. Однажды маленькая девочка, которая это сказала, выросла и сама познала, как жена, радость поцелуев своего мужа. И она сама убедилась, что это благословенное занятие на самом деле хорошее дело. Оно и должно быть очень хорошим. А тогда она была уверена, что это делает папу счастливым. И это должно быть хорошо. Видевшая подобное девочка выйдет замуж с очень хорошим отношением к мужу. Это очень хорошая вещь. Безопасность детей так прочна в этом браке и так непостоянна в описанном раньше. А сейчас, дорогой радиослушатель, я предлагаю тебе склонить наши сердца перед Богом и попросить Его, чтобы Он укрепил наш брак и сделал безопасной жизнь наших детей. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за семейный союз, созданный Тобой. Отче, благослови мой брак, сделай его крепким, и пусть наши дети осознают себя в безопасности и любви. Во имя Господа Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.
0: Когда-нибудь все народы, сотворенные Господом, придут и поклонятся перед Ним, и прославятся.

Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Никодим. Слова Христа услышал Никодим о небесах, о духе и о свете, что взрослые и старцы, а не дети, рождаются рождением другим. Беседуя с учителем благим, берег я в душе заветы эти. Правдивее не скажешь о поэте, ведь и ему маяк необходим. Всей волею и преданностью всею я подражать хотел бы фарисею, который так меня опередил. Но нынче я и плачу, и ревную, ведь по ночам он к солнцу приходил, а я и днем желаю тьму ночную».

Счастье! О, счастье! Это миг прекрасный! Чем ярче, тем короче он, влечет нас счастье зовом властным, как звездная ночью небосклон. Оно летит волшебной птицей, нет сил и слов, чтобы держать, лишь вешней яркой зорницей мелькнет и скроется, как тать. И вновь темна для нас дорога, бесцветен снова жизни путь, на сердце горечь и тревога. Ведь знаем, счастье не вернуть.

бремя. О, как часто и часто в ночи явно слышу, твой голос зовет. Говоришь мне, что трудно идти, и ко мне ты всегда вопиешь. Знаю, трудно, я сам на земле за добро поругание нес, но за это в небесной стране воссиял я превыше всех звезд. Да, так часто молитвы твои наполнены горечи слез, и я сам на колени мои припадал, не стыдяся, что Бог. И как часто ты мне говоришь, нет друзей и родные враги, и порою мучительную грусть ты мне можешь ни с кем разделить. Но ты вспомни ту ночь и ту казнь, разбежались друзья все мои, я один тосковал в смертный час, а к тебе я приду, призови. Говоришь, и так часто ты мне, непосилен твой крест для тебя. Ну ты падаешь, трудно идти, ну взгляни ты теперь на меня. Я избитый, израненный весь, на Голгофу крест свой тащил, и мой ропот слыхал кто в тот день? Я у Отца только силы просил. Не тоскуй, не грусти ты подчас, я с тобою так близко всегда. Все, что трудно, смогу понести, не забудь, призови лишь меня. И с тех пор мое трудное все умолилось, упало в глазах, и теперь я могу уж легко, потому что смотрю на Христа».

Пока живы, мы с тоской на прошлое взираем, кладов мы от будущего ждем. Но чтоб дни и годы стали раем, пусть Господь их оросит дождем. Божий дождь не в тщетных устремлениях, а в добре, в любви и в чистоте. И в минутах, и во всех мгновениях будем жить с Христом и во Христе. Будущее в этот миг начнется, если только пожелаем мы. Пусть вода из Божьего колодца поит нас и бережет от тьмы. Толку нет в бесплодных наших планах, все мечты без дела, пустоцвет. Мы когда-то истекали в ранах, Бог из мрака вывел нас на свет. Свет Господний побуждает смело заполнять все наши дни трудом. Пока живы, будем делать дело, чтоб в свой час войти в небесный дом.

Хорошие люди, мы молимся о радости, о чуде, о милости, и малой, и большой. Как хорошо, что есть на свете люди с отзывчивою, чуткою душой. Действительно, какое это чудо, что живо сердце полное красот. Не будь его, то где бы и откуда нам брать огонь, что растопляет лед? Заполнен мир невзгодами, борьбою, растет до неба горести гора. О, пламя человечности, тобою согреты мы для ласки и добра. Пусть слезы, кровь и пот не иссякают во все века до наших скорбных дней, но в это море щедро протекают ручьи добра отзывчивых людей. И потому возможно жить на свете без ожидания страшного конца. О, братья, сестры, будем все, как дети, послушные велениям Отца.

Не жалей, если совесть чиста перед Богом, не изъедено сердце грехом, то безмерно богаты во многом, и напрасно жалеть о былом. Наша жизнь в этом мире мгновенье, тяжкий крест уж недолго нести. Дай нам, Боже, любовь и терпенье на тернистом Христовом пути. Не жалей о потерянном счастье, не страшись от врагов пострадать. Чем печальнее жизни ненастье, тем прекрасней Христа благодать.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

«За все Христа благодарю». Слова Александра Гулина, музыка Николая Колодочки. «Я пред Христом полниц, прощение, все осознав, в слезах просил. Признав грехи, как заблуждение, я жизнь свою Ему вручил. Вставая утром постоянно, в молитве с Ним я говорю, за все те блага, что Он дал мне, за все Творца благодарю. За то, что мир я вижу снова, живу счастливо на земле, что вновь я слышу Божье Слово, за тех детей, что дал Он мне. Не просто так живем мы с вами, известно мне наверняка, что Он, Спаситель, правит нами, Его всесильная рука. Он все мои проблемы знает, по жизни Бог меня ведет. Когда же сил мне не хватает, прошу Христа, и Он дает. За новый день, что Бог послал мне, за восходящую зарю, что Он всегда и всюду с нами, за все Христа благодарю». Раздел ведет Елена Савинок.

Нам пишут из Израиля. Иосиф и братья. Бесконечные военные конфликты в Израиле, угроза превращения их в Третью мировую войну, заставляет всех христиан особенно задуматься о последних днях, о возвращении Иисуса и покаянии Израиля. В связи с этим я предлагаю обратиться не к пророческим книгам, а к хорошо известной нам истории об Иосифе и его братьях. Различные богословы приводят порядка 30 доказательств того, что Иосиф является прообразом Христа. Он был любимым сыном Иакова, а Иисус – «Сей есть сын мой возлюбленный». Освобождение Иосифа из темницы и его возвышение говорят нам о смерти и воскресении Спасителя. Иосиф кормил хлебом все народы во время 7-летнего голода, а Иисус кормит нас хлебом духовным, окружает своей заботой. Я привел лишь несколько примеров из множества. Кем же в библейском рассказе выступают братья Иосифа? Они есть Израиль, тот самый Израиль, который отверг Христа. Братья ненавидели Иосифа, а в Евангелии от Иоанна 1:11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Когда Иосиф рассказал братьям о своей грядущей славе, то их реакция соответствовала реакции фарисеев и саддукеев, искавших способ убить Господа. В обоих случаях был составлен заговор, и 20 сребреников от продажи Иосифа сопоставимы с 30 сребрениками Иуды Искариота. В заговоре не участвовали Рувим и совсем юный тогда еще Вениамин. Израиль также отверг Мессию в большинстве своем, но все-таки тысячи евреев пошли за апостолами и образовали первые церкви. Как и сегодня, верующие во Христа пребывают в народе Израиля в явном меньшинстве, но слава Богу, что мы есть. Братья отвергли Иосифа, после чего он стал фактически царем в Египте. Иисус был отвергнут Израилем и стал царем всех народов. И, наконец, самое главное – воссоединение братьев с Иосифом. Их покаяние символизирует пробуждение Израиля и его грядущее покаяние. И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария 12:10. Братья покаялись примерно через 40 лет после совершения преступления. Израиль отказывается от своего Мессии около 2000 лет. Вспомним, как все произошло. Иосифа сначала бросили в яму умирать голодной смертью, затем смилостивились, продали в рабство измаильтянам. Отцу предоставили поддельные доказательства гибели любимого сына. Разноцветную одежду Иосифа вымазали кровью козла. Прошли годы. Братья уже и сами думали, что его нет в живых. Молодых рабов чаще всего использовали на самых тяжелых работах, поэтому братья, скорее всего, полагали, что о их преступлении никто и не узнает. Однако скрыть грех можно от людей, но не от Бога. Спустя 20 с лишним лет голод погнал братьев в Египет, где их ожидала встреча с пока еще неузнанным Иосифом. Что они сообщают о себе? Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». Бытие 42:13. На самом деле, только Рувим считал Иосифа погибшим. Остальные могли лишь надеяться на это и пытаться вычеркнуть его имя из своей памяти. Точно так же на протяжении 2000 лет поступает еврейский народ. Раввины называют Христа презрительным Иешуа. Расшифровывая эту аббревиатуру, да изгладится имя его и память о нем. Не изгладится. Наступит время, и им самим придется это признать.
Иосиф при встрече с братьями пребывает в тяжелом состоянии, оттого он четырежды меняет свои решения. Вначале он обвиняет братьев в соглядатайстве, преступлении, за которое положена смертная казнь. Затем хочет послать одного из них за Вениамина. После заключает их на 3 дня в тюрьму и, наконец, связывает Симеона, отпуская остальных. А что же братья? И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Бытие 42:21-22. Несправедливое обвинение, тюрьма. Все эти испытания допускает Господь, чтобы привести братьев к покаянию. Но пока мы видим только сожаление о содеянном, осознание того, за что Бог их наказывает. Они не просят прощения у Бога, у Рувима, не догадывающегося о продаже Иосифа в рабство, а по возвращении у отца. Сожаление – всего лишь пассивное переживание о содеянном, в то время как покаяние – решительный шаг. Когда человек переступает через собственное «я», через свою гордыню и просит прощения у Господа и тех людей, кому нанес обиду. Приходит время, и братья вновь вынуждены идти в Египет. Им предстоит выдержать самое сложное испытание – ложное обвинение Вениамина в краже драгоценной чаши. По египетским законам его должны были продать в рабство. Иосифу важно было знать, согласятся ли братья сделать рабом еще одного отцовского любимчика или вступятся за него. Они вступились, вернулись к Иосифу с разорванными от горя одеждами. Иуда произносит пламенную защитную речь, но даже в этом образце красноречия он утверждает, что один брат умер, и ни слова не говорит о своей собственной вине в судьбе брата. После речи Иуды Иосиф расчувствовался и открылся братьям. Он рыдал так, что его плач слышал весь дом фараона. О братьях сказано, что они смутились. 45:3. Смутились от стыда, шока, растерянности. Они не знали, радоваться или горевать от столь неожиданного воскресения брата. Казалось бы, сейчас то и следует склониться перед Иосифом, просить его о прощении. Однако этого не происходит. Еще 17 лет они будут бояться мести Иосифа, невзирая на его заверения: «Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». 45:5. Наверное, такое же состояние ожидает хулителей имени Иисуса, когда они поймут его мессианскую сущность, но еще не будут готовы призвать его. Семейство Иакова переселилось в Египет. Спустя 17 лет отец умер, и непокаявшихся братьев объял страх. Они стали опасаться расправы. И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Бытие 50,
15:21. Вот какие последствия непокаянного греха. Все 17 лет у братьев в голове вертелись мысли о грядущей расплате. Но наступил день, когда отступать уже было некуда. Либо Иосиф простит их, либо они погибнут. Многие богословы считают, что братья поначалу лукавят. Ведь Иаков мог попросить лично Иосифа простить братьев, а не велеть передать ему эту просьбу после смерти. Вполне возможно, Иаков вообще так ничего и не узнал о преступлении своих сыновей. Они использовали его имя, его непроизнесенные слова, чтобы задобрить Иосифа. Причем делают они это через слух, либо через других посредников. Лишь услышав о реакции Иосифа, о его плаче, братья приходят к истинному покаянию. Они сами пришли к Иосифу, пали пред его лицом и произнесли заветные слова: «Вот мы, рабы тебе». Близок час, когда перед лицом Иисуса падет неверующий Израиль с готовностью стать рабом Господа. Пока еще еврейский народ отказывается поверить своему Мессии, повторяет отвратительные измышления о нем, записанные в Талмуде и других иудаитских источниках. Ортодоксальные евреи устраивают гонения на тех, кто вручил свое сердце Христу. Но придет время, и согласно пророчествам Иезекииля, Захарии и других, Израиль окажется перед угрозой гибели, полного уничтожения. И тогда народ призовет Христа, покается за тысячелетнюю хулу на него и скажет: «Вот мы, рабы тебе». Иисус простит, как простил Иосиф. Он вернется на землю и спасет свой народ. Нам остается только повторить слова, свидетельствующие сие. Говорит: «Ей гряду скоро». Аминь. «Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Откровение 22, 20, 21. Леонид Банчик, Израиль.

Плод. Да приносим плод Богу. Римлянам 7:46. Яблоневый груз. Ветвь отяжелела. Яблоки на вкус сочные и зрелые. Красные с боков. Ах, какая прелесть! Райский сок плодов, сладкая их спелость. Будем же и мы, словно ветвь с плодами, сочны, свежи, зрелыми делами. Татьяна Жембровская.

прочитала в журнале «Сестра» стихи Юрия Каминского и сбоку от редакции просьба молиться о Юрии Зиновьевиче, что он в больнице, тяжело болен. Заболела душа, не смогла спать и захотелось после молитвы как-то ободрить нашего брата Юрия Зиновьевича. Может быть, этот искренний стих будет ему поддержкой и других побудит к молитве сострадания и любви к нашему христианскому талантливому брату-поэту, который не зарыл свой талант, а радует нас, читателей, и учит любви и милосердию к другим, и особенно к евреям. Слава Господу за него! Я желаю облегчения в здоровье и терпения ему и его жене Валентине. Благослови, Господи, его, Твое избранное дитя. Его необычные стихи и удивляют, и радуют, а порой слезы вызывают. Проникновенные, правдивые, глубокие, они не похожи на другие, как и душа его беспокойная, рвущаяся через слова, данные ему Богом. Хочется много сказать о стихах его, но пусть об этом скажет мой простой стих. С молитвой о вас и Юрии Каминском, сестра во Христе Валентина Гербер. Из глубины душевной, словно гейзер, вскипая, вырываются они, собою согревая чье-то сердце, слова стихи, как дети рождены. В высоком измерении духовном, весомые, изящны, непросты, их принимаю слезно и любовно, как неземные странные цветы. О Божьем народе горемычном, об избранном, чтоб помнили всегда, идут к нам строки, строфы необычные, как откровение, как Божия вода. Читаю их, и хочется молиться о том, что в них, о страждущей душе. О Господи, спасибо! Как зарницы его слова, рожденные уже. И дай ему, прошу тебя, мой Боже, еще дарить стихи нам, как цветы, в них говорить о самом нужном, сложном, словами неподдельной красоты.

Слово редактора. Все, что у нее было. Мы нашли ее через 2 дня. Она лежала с растерзанным горлом в приямке подвального окна, закрытого частой решеткой, на прежнем месте, за большой емкостью с дождевой водой, куда она забралась перед родами и где устроила гнездо для своих котят, было тихо. Мы вылили всю воду, откатили емкость. Котят не было. И тогда мы вспомнили, как в позапрошлую ночь долго и напряженно лаяла наша собака. Вспомнили, как, недоумевая, собирали за забором раскиданные кошачьи чашечки и подстилки. Трое других приблудившихся к нам кошек вели себя странно. Они были до того испуганы, что не выходили из сарая даже к кормушке. И эта убитая кошечка была прежде тоже бездомной. Она пришла к нам беременной и немного покалеченной, кривила шейкой. Может, потому нам и казалось, что она все время заглядывает к нам в глаза. Была пугливой и ласковой одновременно. Мы ее немного откормили. А гнездо для своих котят она нашла сама. И вот ночная трагедия. То ли зверь, то ли кот из расположенного в нескольких десятках метров от нашего дома леса пришел за ее котятами, и она, калеченная и все еще худенькая, вышла ему навстречу и билась, билась изо всех сил, защищая своих малышей. Как же мы не поняли этого, слыша собачий лай, как же не пришли ей на помощь? Сколько же ей понадобилось сил, чтобы так взрыхлить и переворочить землю там, где шла битва, но она оказалась слабее. И только когда ее израненное и истерзанное тело перестало сопротивляться, только после ее последнего вздоха открылся доступ к ее гнезду, к ее драгоценным котятам. Она отдала за них все, что у нее было, свою жизнь. Вчера я опять услышала, что одна молодая женщина собирается идти в Ратхаус в специальный отдел, чтобы просить разрешения на аборт, на убийство своего нерожденного беззащитного малыша. Даже птицы стремятся к гнездовьям своим. Даже реки бегут и бегут к океану, и течение ласковое Гольфстрим гонит волны морские в далекие страны. Только мы окаменели. Птица греет своих нерожденных птенцов, и волчица отдаст свою жизнь за волчонка. Все живое предсмертным своим концом защищает собой своего ребенка. Только мы умерщвляем своих нерожденных. И собака бездомная ищет свой дом, и озябший котенок скребется под дверью, и забытая кукла в траве за углом вся согнулась в сиротство свое, не поверя. Только мы забыли свой небесный адрес. Нужен кров и защита, еда и тепло тем, чей разум стоит много ниже людского. Им достаточно видеть, что солнце взошло, чтобы жизнь свою снова начать на просторах. Только у нас золото выше солнца. Чем же нас разбудить? Кровью, страхом, войной? Божий зов, словно колокол, бьется над миром. Поднимайся, душа, крест бери, и за мной поспеши от земных и фальшивых кумиров. Я очищу тебя, дам дыхание и сил, дам желание жить для больных и уставших. Тихо катятся капли прозрачной росы, словно слезы небес над безумием нашим. Галина Вольф.

Жатва. Собираются птицы на юг, кое-где дерева пожелтели, вышли косари строем на луг, накосить, чтобы зелень на сено. Мы на небо готовы в полет, зреет жатва, отточены косы, взмах широкий, и наш перелет в них оставит закаты и росы. Реки, запах душистых полей, красоту и земную усталость от болезней, сует и скорбей и разделит небесную радость. Не грусти, кулежись тяжела, видишь, крест, а за ним воскресение, и окончится наша страда, во Христе водворимся мгновенно. Татьяна Жембровская, Россия.

Небо – наш дом. Утром душою небо видеть важно. С ним серость будней легче и светлей. В любой стране окажешься отрадно с ним сердцу и уютней, и теплей. Все потому, что мы пришельцы с неба, душа тоскует терпеливо в нас, и, жаждая божественного хлеба, ждет наше осознание каждый час. А вдруг ее мы так и не услышим в земной неприходящей суете? Душа с рождения тем живет и дышит, вернуться к небу, к родине, мечте. Душа, душа, как много в этом слове заложено невидимым Творцом! Лишь Слово Божие к возврату нас готовит туда, где изначально отчий дом. Валентина Гербер.

и жаждая божественного хлеба. Как ласково ты греешь, солнце, нас! Ты согреваешь доброго и злого. Об этом забываем мы подчас, привыкли просто. Что же здесь такого? На то и солнце, чтобы обогревать, на то и луч его, чтобы светиться. Не можем мы ему повелевать, и это не дает нам суетиться. Кто-то желает солнца и тепла, кому-то нужен гром и дождь сегодня. Но все во власти нашего Творца, на все его святая Божья воля. Он греет больше солнца, он велик, он любит всех и призывает к свету, желает вывести из мрака тьмы и призывает к миру всю планету. Чтоб в мире жить, нам всем нужна любовь, надежда, вера и доверие Богу. И рухнут цепи грозные оков, и засияет в небеса дорога. Эрна Гольцов.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2020.